0: Реклама. Радио «Шансон» представляет.
1: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
2: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prode.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

уж свадебка хороша, перышком жар птичьим горит кольцо. След от фотографии на стене, лампочка пылится под потолком.

Пилочки.

на шестиструночке и целоваться. И лучшие дворовые мои учителя, да те, которые меня учили драться.

усобица, дворовых трудно уцелеть. Но Бог меня хранил, как мог, не вру, ей-богу, что песнею неизлечимо после заболеть. И

0: ищу букетище огромный такой, в той юности моей для Верочки блиновой.
1: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Всегда ваш Евгений Кемеровский.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
5: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного упражнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемое подтекание.
4: Из-за чего это происходит?
5: Чаще всего, в силу возрастных изменений, обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
4: А чем это грозит?
5: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет – подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты «Стопинор». Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125.
4: Чем конкретно компоненты Стопинора могут быть полезны мужчинам?
5: Тем, что формула Стопинора создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты Стопинора способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
4: Узнать все о Стопиноре можно по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
5: Но это не все. Состав Стопинора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет. Доверьтесь Стопинору. Сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
4: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру +125 и узнавайте все подробности о европейском продукте Стопинор. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

кто нас не предавал. А еще давай за тех до дна, кого нет, но в памяти всегда.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захвати.
3: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

сотни тонн породы. Нас завалило 200 метров. Мы ждем, листаем свои годы. Здесь нет закатов, нет рассветов. Пишу письмо, где нет секретов. Пишу тебе в холодной тьме. Пропали чувства, нет ответов. Шахтеры в угольной тюрьме. Мы в стороне от всех миров. Все мысли только о тебе. Здесь нет ни солнца, нет цветов. И каждый пишет сам себе. Надежды нет, осталось 5 шахтеров. Мы перестали верить, перестали ждать.

0: Я не успел.
1: Темная ночка. Только на радио «Шансон».

0: Идешь, я сердцем чувствую, что ждешь.
1: Радио Шансон.
2: Радио Шансон.
1: Вместе с начала века.
2: Радио Шансон.
1: Москва 103.0 FM.

0: истину вина!
1: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВВ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВВ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВВ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
4: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Ты мой парус, ты мой берег. Ты добро и правде мера. Как я верил, но сегодня не могу. Уезжай, сказала грустно, мне с тобой на сердце пусто. Жизнь идет, а боль отпустит, и глаза не лгут. Колеса.

туманом белым наша грустная новелла. Стольких долгих трудных лет взгляд родной такой.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захватить.
3: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция, Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

части земли. А жизнь моя была букет из серых дней. Тянула, как из-под дувала, меня на подвиги мои. И повстречались как-то раз глазами с ней.

0: чем жизнь.
1: Ах, эта жизнь, как книга с полки,
0: в которой вырваны всегда

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а шансон один. Ваш Слава Медяник.
1: Девушка в платье ситца каждую ночку мне снится. Не разрешает мне мама твоя на тебе жениться. Так что же делать?

Девушка в платье сица, ночью мне больше не снится. Мне разрешила мама твоя, а я расхотел жениться.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Внимание всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимны. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Первый признак, что трезво о жизни я стал рассуждать. Кружит снег незадумчивый, легкий, пушистый и белый. Я тебе не смогу на всю

0: почему.
1: Радио Шансон. Шансон.
2: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
3: Москва 103.0 FM.
2: Тверь 104.8 FM.
4: Чего заслужишь, какая судьба сдана? Налево пойдешь, не сдюжишь, направо пойдешь, хана. Дорожка моя кривая,

Ученая, непонятная, несмышленная, невозвратная, незабытая, не принявшая, не раскрытая, не предавшая, непрощенная, не созревшая, не крещенная, не сумевшая, не случайная, не признавшая, нереальная, но солгавшая. Слезами неба я умоюсь до беспамятства.

влюбленная, не любившая, не смущенная, не добившая, не нашедшая, не понявшая, не прошедшая, не познавшая, слезами неба.

0: и с людьми будь человечною.
1: Радио Шансон. Шансон.
2: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
3: Москва 103.0 FM.
4: Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
2: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Угасание после 55 – это приговор?
3: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
2: Что отказывает первым?
3: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
2: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
3: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
2: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
3: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
2: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните #125 и узнайте, как это сделать. #125.
3: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
2: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет.
4: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
5: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 36 дней. 7 утра в Москве, в студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. Россияне, чье жилье было утрачено или повреждено при чрезвычайных ситуациях, теперь смогут быстрее и проще получать выплаты. Их включили в рекомендуемый список госуслуг, которые МФЦ могут предоставлять по принципу одного окна. Об этом сообщили агентству ТАСС со ссылкой на Министерство строительства. Финансовую помощь людям будут оказывать оперативнее и на более качественном уровне. Отмечается, что эти выплаты граждане смогут оформлять в электронной форме на портале госуслуги. Рестораны и кафе стали закрываться чаще, чем в пандемию. Количество ликвидаций бизнеса в сфере общепита увеличилось на 15%. За 9 месяцев в России было ликвидировано 28 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей, пишет газета «Коммерсант». По словам экспертов отрасли, это происходит из-за роста налоговой нагрузки и операционных расходов, а также снижения посещаемости. По последним данным, в стране насчитывается около 220 тысяч организаций в сфере общественного питания. Количество заявок на открытие новых точек по франшизе сократилось на 50%. Количество легальных производителей БАДов выросло в 2,5 раза после введения обязательной маркировки. По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, аналогичный эффект зафиксирован и в других категориях товаров. В первый год действия требований стало в 1,5 раза больше производителей молочной продукции. Число производителей антисептиков выросло на 3,5%, безалкогольных напитков на 30%. Глава Роспотребнадзора отметила, что маркировка оставляет цифровой след товара на каждом этапе. От выпуска и логистики до момента, когда продукт попадает к покупателю. Такой механизм, по словам Поповой, способствует обелению рынка. Курс доллара на сегодня 85 рублей 42 копейки, евро 95 рублей 47 копеек. А далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D с вашими любимыми ведущими Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.
3: Людочка, мой кофе готов?
4: Да, Игорь Иванович, уже несу.
3: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
4: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
1: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: говорить. На руках тебя носил бы и боялся уронить.
1: Каждый раз, когда я слышу эту песню, мне кажется, что Иван Леонидович Кучин поет про тебя, Марина.
2: Почему это?
1: Ну, потому что ты какая-то вот студенточка, какая-то гимназисточка, какая-то начитанная, какая-то очень вежливая, умеешь рисовать. Нет такого, чего бы ты не умела, мне кажется.
2: Да, ну, я не умею варить вкусный борщ. Давайте начнем.
1: Ну да, не про тебя пел Иван Кучин, хотя у него не было строчки «Как же вкусно ты готовишь, моя милая». Так, ладно, дорогие друзья, это утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова, мы всех приветствуем, желаем вам доброго утра, прекрасного настроения. Сегодня пятница, ура, 9 октября.
2: Сдюжили, доработали до пятницы, прекрасно. 9 октября – это Всемирный день яйца. Не в тот день ты, конечно.
1: Да, не в тот
2: яйца
1: день.
2: Яйца учил людей разбивать.
1: Разбивали яйца,
2: еще сегодня
1: точно.
2: Всемирный день почты, Международный день пива и пиццы.
1: А я думал, Международный день связок.
2: Нет, с моими связками с 22 августа что-то пошло не так. День отражений в лужах, поэтому сегодня прогнозируют дождь. И Всероссийский день чтения, а еще день специальной пожарной охраны МЧС России. Всех мы поздравляем с праздниками, если вы какие-то из этих праздников отмечаете.
1: Какие у нас сегодня творческие планы, Марина? На ближайшие
2: планы.
1: 6 часов, я, если ничего не путаю, мы сегодня до 13.00.
2: До 13.00, да?
1: Да.
2: Поэтому творческие планы обширные. Будем рассказывать новости, которые вы проспали. «Черный ящик», конечно, тоже будет. «Гороскоп», само собой. Невероятно, эксклюзивно, роскошно, шикарный звездный завтрак нас ждет,
1: да,
2: потому что
1: да,
2: придет
1: да,
2: к нам
1: да.
2: Анна Семенович и расскажет нам о том, что интересного они придумали с Татьяной Булановой.
1: Ух ты!
2: Вот такой вот закрут, значит.
1: Ну что же, дорогие друзья, в общем, интересное у нас сегодня будет утро. Оставайтесь с нами как можно дольше. Мы желаем вам еще раз всем прекрасного настроения.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: В доме моем случилась беда.
4: Мыши гуляли туда и сюда. Тогда приобрел я клей Котофей. И за неделю поймал всех мышей.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Будет утро добрым, будет добрым день.
8: Утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Какие новости?
1: Какие новости?
0: На радио «Шансон».
2: Со следующего года, а следующий год у нас 2027, если вдруг кто не помнит, стажеры перестанут быть бесправной рабочей силой. Сейчас ведь стажер, он не, он бесправный, да, получается?
3: Да, приходит. Стажера можно заставить, чтобы он тем, кто давно работает на работе, приносил вкусную еду, покупал кофе, издеваться над ним всячески.
2: Шнырь такой, да, бесплатный. Работодатели обяжут платить зарплату не ниже МРОТ. Оплачивать больничные отпуска, стажировку нужно будет оформлять официально. А насколько вот стажер, это же делается там, ну, на месяц, мне кажется, да?
3: Наверное, везде по-разному.
2: Серьезно? А что, есть люди, которые годами стажируются? Напишите, если вы были стажером, сколько длилась ваша
3: стажировка? Виталий Байкалов напишет.
2: Я сейчас не про наших сотрудников говорю.
3: Как мы с тобой, помнишь, говорили, у нас принято угощать коллег. Сегодня завтрак приносишь ты.
2: Ну да. Вот, на самом деле, да. Не, да, это да. Пару раз парня мы развели, конечно. Не, ну я сейчас хочу поговорить у наших радиослушателей. Может быть, кто-то был стажером, и это прям длилось очень долго, прям типа год. И поэтому, конечно, нужен там зарплата не ниже МРОТ, больничные, отпуска.
3: В поликлиниках и в больницах там, наверное, долго длится стажировка, нет?
2: Слушай, когда я был врачом... Но у нас это называется интернатура, я не знаю, у кого как. Ну, когда мы интерны, да, мы над нами там врачи, конечно, там немножечко прессовали нас так, всякую работу нам поручали, которую сами не хотели выполнять.
3: Ну ладно, это же уже в прошлом. Теперь это ты спишь спокойно?
2: Сейчас
3: ты спал сегодня ночью?
2: Я великолепно сплю каждую ночь.
3: То есть ты не
2: ночь.
3: Видел метеорный поток драконида?
2: Слава богу, нет.
3: Ну как так? Метеорный поток дракониды, надо было проснуться и смотреть.
2: Смотрела на поток.
3: От 5 до 15 метеоров в час можно сегодня было смотреть. Я тоже спала. Я тоже не увидела. Думала, ты мне расскажешь.
2: Так,
3: кто-нибудь людей... дракониду ты видел? Если вы так называете свою жену, то тоже напишите.
2: У людей начали диагностировать и психоз. Ученые нашли...
3: И психоз тоже?
2: И психоз. А-а-а. Искусственный интеллект, психоз. Ученые нашли десятки случаев, где после общения с нейросетями у людей развивались или усиливались бредовые идеи и мании. Больше половины эпизодов связали с чатом GPT. Иногда боты не спорили с пациентами, а подкидывали им новые теории заговоров. Ну, за бред какой-то. Ну, ладно, не знаю. Тут... Да и психозов мы, слава богу, с тобой еще не доработали.
3: Ну, все впереди.
2: Я думаю, что нет.
3: От психозов, как говорится, не зарекаются, от психозов, как тюрьмы и отцы.
2: От психозов я тебя вылечу.
3: Забайкалье на связи. Нам пишет Сергей, что всех с праздником. Кстати, тук-тук-тук-цик работает нормально.
2: А, то есть вы яйца вчера все попробовали, как там это, да? Сварили потом, я думаю, почистили.
3: Ну, не все, был. Вот только Сергей, видишь, действительно следует нашим советам.
2: Мария из Санкт-Петербурга тоже нам написала, что она попробовала этот лайфхак, у нее все получилось тоже.
3: Да, ну это здорово.
2: Да, что так, что как много? Ты?
3: А как много людей вчера посмотрели наш с тобой видеоролик, который мы выложили в соцсети?
2: Больше тысячи.
3: 1500.
2: Я говорю,
3: даже
2: больше тысячи.
3: Колпаки для сна, Артем. Ладно.
2: Колпаки для сна, это очень классно. Мы об этом расскажем уже в самое ближайшее время. Но еще у нас будет игра. Называется она «Черный ящик». Сейчас мы подумаем, что туда
3: положить.
2: Да, колпак
3: для сна положим, конечно же.
2: Ну, конечно, нет, Марина. Ну, что ты... Пусто.

0: Что же в черном ящике?
1: Черный ящик на радио Шансон. Это первая игра в первом часе нашего утреннего шоу. Игра не последняя, поскольку у нас сегодня еще будут игры и забавы, как мы их называем. Итак, ваша задача отгадать, что же у нас находится в черном ящике. Одну попытку отправляйте на номер плюс 7909-955-130. Кто первым отгадывает, тот и одерживает победу.
2: Ну, так, ну сегодня...
1: Тяжелый сегодня ящик?
2: Нет, я положила туда всего одну штучку.
1: А, штучку всего положила?
2: Потому что ты вроде как это очень любишь.
1: Не сказать.
2: Я вчера купила, и мне не понравилось.
1: Ну, потому что ты надо уметь выбирать.
2: По вот виду была красивая. На самом деле, оказывается, это не показатель. Ну, ладно. Это очень любят в Японии. Слово «самок» пришло к нам из персидского языка. Говорят, что есть что-то общее с фиником, например. Хотя я вот с фиником вообще ничего общего не чувствую.
1: Авокадо, редис.
2: Историческая родина этого – это Китай.
1: Так.
2: Из Китая уже по всему миру распространилось.
1: Кабачок, гранат.
2: Ты был в Пекине?
1: Да, конечно.
2: Ты видел там деревья, где растет это?
1: Слушай, мы же жили в самом центре практически.
2: Так они в самом центре
1: на
2: растут.
1: На местном Арбате. Я особо не глядел туда, наверх. Вот.
2: Древесина дерева, на котором растет вот это, очень прочная и красивая. Из нее делают мебель и музыкальные инструменты.
1: Угу.
2: Я даже не представляю, как выглядит дерево. Я его ни разу не видела. Часто...
1: Нет, дерево я видел. Но я видел, по-моему, в Турции.
2: Я в Турции видела инжир, но это не инжир.
1: Да.
2: Вообще в мире насчитывается примерно 1500-2000 видов этого.
1: Угу.
2: Ну, вообще это очень полезно. Да?
1: Да, это очень полезно, конечно. Конечно.
2: Для сердца.
1: Да.
2: Для иммунитета. Говорят, там много витамина С.
1: Да.
2: Ты можешь неправильные варианты читать?
1: Нет.
2: В Японии, когда еще сахара не было, это использовали как естественный подсластитель. Добавляли вот это и мед.
1: А
2: и
1: ты
2: все,
1: сушеное любишь? Это сушеное.
2: А мне периодически из Сочи друзья приводят.
1: Ну, сушеное. Вкусно?
2: Ну, зуб свернешь, а вкусно. Мне нравится.
1: Иногда бывает не зуб свернешь, иногда бывает что такое. Разжевать можно. Ну, в принципе, продаются тоже у нас во всех этих развалах,
2: да?
1: С сухофруктами.
2: Ну, мне вот эти развалы, я им что-то не очень доверяю. Я люблю, когда вот откуда-то из других развалов привозят.
1: Из каких
2: На всемирной
1: развалов?
2: Выставке в Париже, mm-hmm. например, из парижских развалов, хотелось бы, в 1900 году это завоевало серебряную медаль и с тех пор получило распространение по Европе. Есть даже герб с изображением вот этого. Зачем это кладут в морозилку?
1: Давай, ну, чтобы было слаще и вкуснее. Давай все, заканчивать.
2: Все хорошо.
1: Есть у нас правильных ответов очень много, на самом деле. Сейчас вообще одни только правильные ответы люди присылают. Ну, только три варианта там. Личи, киви и все остальные, как правило, хурму присылают нам. И вот надо было хурму нам присылать с самого начала. И именно это первым сделал Андрей, которого мы поздравляем с победой.
2: Как выглядит Андрей? Какой у него номер
1: телефона? Буква А у Андрея.
2: И все, никаких подробностей?
1: Никаких подробностей. Он зарегистрировался 31 августа 2025 года.
2: И у вас нет аватарки и никаких подробностей.
1: И у Андрея
2: тот
1: всего
2: самый Андрей.
1: Первое сообщение в черный ящик Андрей прислал 13 апреля. Он написал «Озоновый слой». Второе сообщение 7 мая, когда мы загадывали Попову, по-моему, да? И вот сейчас у него только третье сообщение «Хурма». И это правильно.
2: Человек слушает нас третий раз.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на «Хавейл.ру» или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
2: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
3: А чем вам нравится стиральная паста «Альба-автомат»?
4: Цветные вещи не теряют свою яркость. Отлично отстирывает сложные пятна. Удобный шар-контейнер.
3: «Альба-автомат» стирает чисто, эффективно, удобно.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Крысы атакуют. Ротобор – мощнейший ответ. В доме спокойно, грызунов больше нет. Ротобор – истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
8: Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере «Астория Гранде». Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно. А на борту лайнера питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере «Астория Гранде». Бронируй билет на astoriagrande.com.
9: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
10: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 15 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
11: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
12: Для лиц старше 18 лет.
11: Радио телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.
13: Такие новости.
14: Такие новости.
13: На радио «Шансон».
15: Артем, вопрос на засыпку.
16: Давай, засыпаем.
15: Если я проснулся в своей квартире и слышу радио «Шансон», что делать? Пишет Евгений.
16: Если вы его не включали, то это страшно.
15: Значит, вы его не выключали.
16: Точно, да.
15: Сделать погромче, Евгений.
16: Или у вас какой-то такой интересный барабашка живет с вами в квартире, который включает радио «Шансон».
15: У барабашки такой хороший вкус.
16: У барабашки нормальный вкус, кстати, да.
15: Так, смотрите. Печеное яблоко за 600 тысяч рублей ввели в меню одного московского ресторана. К десерту из сливочного мусса яблоко глазури также идет колье из золота с драгоценными камнями. Короче, вот такие вот десерты по-московски.
16: Мы привезли из Китая колье из золота с драгоценными камнями. Что-то никто не берет. Давайте мы его к яблоку вашему присовокупим,
15: а
16: мы будем
15: продавать.
16: Из Китая?
15: Может, из того магазина, который все время закрывается? Золотое колье. Тут как бы, я не могу... Какой-то очень тонкий маркетинговый ход.
16: Ну, что-то здесь, да. Вот что-то здесь лишнее.
15: Да, просто вот даже...
16: В этой тарелке явно что-то лишнее за 600 тысяч рублей. Либо яблоко там лишнее. Может быть, уже просто тогда колье с драгоценными металлами в меню включить.
15: Но, я так понимаю, так рестораны пиарятся и зарабатывают дешевую какую-то популярность.
16: Ничего себе дешевая популярность. Ну, все 600 тысяч рублей. Нет. Хотя я не думаю, что кто-то купил, на самом деле, это яблоко.
15: Десерт дорогой, а популярность хотят заработать дешевую. Но мне кажется, если ресторан вкусный, туда и так придут, и без вот этих
16: абсолютно
15: вот
16: точно,
15: дурацких
16: да.
15: и как это называется?
16: Акций.
15: Вбросов.
16: Да?
15: Вбросов по поводу такого десерта. Ну, печеное яблоко, красная цена ему, ну, допустим, даже если с учетом работы официанта,
16: ну,
15: повара 500
16: рублей,
15: и аренды заведения.
16: Рублей.
15: Да, 500 рублей, правда,
16: а здесь 600 тысяч. Но все остальное, я тебе говорю, стоит вот это вот.
15: Про колпаки для сна расскажи, ладно.
16: Колпаки для сна? Нет, у меня...
15: Ты же спал когда-нибудь в колпаке для сна?
16: Нет, никогда не спал. Я и в очках-то мне не очень удобно спать, вот этих вот, маска для сна.
15: Ну, я имею в виду, в очках спать просто
16: в очках, да, нет, ну, маска для сна.
15: Очки видеореальности на ночь надо снимать, конечно.
16: У меня тоже, как бы, это, начинает сжимать голову, что-то здесь давит, здесь неудобно.
15: А в самолете или в поезде ты этими очками пользуешься?
16: Пользуюсь, да, но там все-таки не ночь ты, а там несколько часов всего лишь нужно, как бы, продержаться.
15: В общем,
16: поэтому
15: смотрите,
16: там
15: продажи
16: нормально.
15: Вот этих колпаков для сна в России выросли почти на 4000%
16: да,
15: за месяц.
16: 3742% за месяц.
15: Среди покупателей оказалось много мужчин старше 40 лет. В отзывах они хвалят колпаки за то, что ночью голова остается в тепле. А что, лысые, что ли, все мужчины покупали?
16: Ну, может быть.
15: Женщинам же нравится, что укладка доживает до утра. Цена удовольствия можно за 250 купить, а можно за 2000.
16: Так, кто эти люди, кто накупил колпаков себе для сна?
15: Ты всю жизнь спишь с каким-то мужчиной, и тут поворачиваешься, и неожиданно он у тебя теперь спит в колпаке для сна.
16: Это сразу какой-то Дуримар вот для меня, он что-то из Буратино, вот явно какой-то персонаж.
15: Ну или какой-то фильм ужасов американский.
16: Не, я в фильмах ужасов такого не видел.
15: Ну, Куклус Клан или как они там назывались.
16: Это совсем другое. Это тебя не в ту степь сейчас загнал.
15: Ну, они же тоже в колпаках ходили.
16: Да, там слышали. Совершенно другие с вырезами.
15: Откуда
16: для глаз.
15: Мы знаем, какие
16: там были колпаки с вырезами.
15: А какие сейчас
16: для глаз
15: продаются колпаки? Может, за 250, это без вырезов?
16: Нет,
15: а за 2000 с вырезами для глаз.
16: Ой, я даже на эту тему не хочу
15: размышлять. А есть хоть один человек, который спит в колпаке?
16: Или в шапке, может быть, у вас шапка какая-то.
15: Вот у меня...
16: А раньше вот эти сеточки еще были для волос. Сеточки.
15: Сейчас же еще есть шелковая,
16: я так хотел
15: шелковая
16: такую сеточку.
15: Шапочка для волос, чтобы укладка была идеальной, и
16: я
15: волосы.
16: Я очень хотел себе такую сеточку, когда был маленький. Мне...
15: А сейчас уже не хочешь?
16: Сейчас уже нет.
15: Кажется, мы знаем, что дарить тебе на Новый год.
16: Не сеточку для...
15: Тогда колпак для сна.
16: Так, ладно, дорогие друзья, это все новости, которые мы успели... Да, это все новости, которые мы успели рассказать вам к этой минуте.
15: Простите, что было, то было.
16: Да, не успели рассказать вам про шоколадки и собак. Ну ладно, в следующий раз расскажем.
15: Не давайте собакам шоколадки.

смерти повезет в любви. А 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. А ваше благородие, госпожа разлука, а мы с тобой друзья давно, вот ведь какая штука. Письмецо в конверте, ты погоди, не рови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.

0: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Пятница на календаре, 9 октября. Давайте посмотрим, какие же песни нам поют сегодня звезды. Овны, ваше финансовое положение сегодня будет на высочайшем уровне. Даже могут появиться какие-то неожиданные прибыли. Ваша песня «Монета» Александра Новикова.
2: Тельцы, не бойтесь говорить с начальством о повышении заработной платы. Вы этого заслуживаете. Скорее всего, начальник не сможет устоять перед вашими аргументами. Главное, чтобы они были. А песня дня — «Хозяйка своей судьбы» Любови Успенской.
1: Близнецы, звезды советуют вам сегодня быть очень осторожным. Никакие риски в этот день вам не нужны. Особенно не рискуйте по-крупному. Ловите ответы в песне «Перекати поле» Александра Розенбаума.
2: Раки, вас ждет день смелых и ответственных поступков. Если не испугаетесь, то многого добьетесь, особенно в финансовом плане. А ваша песня в этот день — «На белой карете» Виктора Королева.
1: Львы, если у вас сегодня возникнут трудности с деньгами, постарайтесь не огорчаться. Отрицательные эмоции вам сейчас ни к чему. Во всем ищите только что-то положительное. Вам в помощь песня Сергея Трофимова «Я привык улыбаться людям, даже когда нет денег».
2: Девы, этот день подарит вам стабильность в финансовом плане, но вечером постарайтесь избегать крупных трат. Жалеть о потраченном будете долго. Ваша песня «Прости, прощай» Ивана Кучина.
1: Весы, в целом с финансами проблем у вас нет, а вот ваши коллеги могут в деньгах нуждаться. Не старайтесь им помогать. Деньги могут вам они не вернуть. А песня дня — «Белая полоса» Артема Демина.
2: Ваша любимая песня. Скорпионы, если вы планировали в ближайшее время путешествие, то отправляйтесь в поездку смело, без оглядки. Ваши траты будут не очень большими, а воспоминания останутся надолго. Ваша песня «Люди добрые» Михаила Шуфутинского.
1: Стрельцы, ваше финансовое положение можно назвать сегодня достаточно скромным, но не забывайте, что в мире много неожиданных и приятных моментов. Ваша песня «Прорвемся» Виталия Аксенова.
2: Козероги, сегодня вы сможете получить пусть недолгосрочные, но выгодные заказы, которые принесут вам отличный доход. Ваша песня «Что оставит ветер» Дениса Майданова.
1: Водолеи, основной проблемой этого дня будет являться общение с людьми, которые попросят у вас финансовые помощи. Не отказывайте им. Ваша песня «Понаехали» Султана Лагучева.
2: Рыбы, если от вас сегодня потребуется принятие ответственного финансового решения, не бойтесь, у вас все обязательно получится. А ваша песня в эту пятницу «Мы сядем за стол» Алексея Петрухина.
1: Радио «Шансон» всем желает легкой и музыкальной пятницы.

0: Шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день. Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
2: Добавьте ярких красок в свою осень. Ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне золота, а также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкость. Система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2. Вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба». В субботу 10 октября в зоомагазине «Кошкин дом» скидка 10% на весь ассортимент. Успейте приобрести корма, лакомства, ветеринарные препараты и ветдиеты, современные средства гигиены, амуницию и многое другое по привлекательной цене. Приходите в «Кошкин дом» на Антикайнина 7А с 10 до 20 часов. Не забывайте, что скидка 10% действует 10 числа каждого месяца. Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товаров в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Таламали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено. А также в продаже осенние удобрения, газонная трава и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки весь октябрь. Магазин «Спектр Садовый рай» работает до 1 ноября. Ежедневно с 10 до 18 часов на Антикайнина 3, вход со двора. В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду помещения под офисную деятельность. Кабинеты по 14, 18 и 36 квадратных метра. Имеются кабинеты с водопроводом под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж под имиджевые услуги. Работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-32-21, а также по номеру 70426, код города 81459.
0: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эхо Разгуляя» осталось 36 дней. 8 утра в Москве, в студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. Министерство труда обновило перечень запрещенных для подростков работ. В нем 69 позиций. Приказ зарегистрирован в Минюсте и начнет действовать с 1 марта следующего года. Согласно предыдущей модели, работодатели могли менять название должностей внутри компании. Например, специалист отдела погрузки на самом деле выполнял работу грузчика. Утвержденные меры не позволят обойти запрет. Согласно Трудовому кодексу, нельзя привлекать граждан до 18 лет к подземным, вредным или опасным работам. Время ожидания плановой госпитализации в России за 5 лет сократилось почти вдвое. В среднем люди ждут около 9 дней. Разрыв между регионами уменьшился на 63%, сообщило агентство стратегических инициатив. Меньше всего времени занимает ожидание плановой госпитализации в терапевтическое отделение – около 5 дней. В числе регионов-лидеров по этому показателю – Магаданская и Сахалинская области. В среднем жители ждут около 1 дня. Дольше всего придется ждать очередь на магнитно-резонансную томографию – около 15 дней. При этом в Амурской, Кемеровской, Оренбургской областях и Карелии МРТ можно сделать быстрее – в среднем менее 2 дней. Пятница оказалась одним из наиболее активных дней недели по числу заявок на микрозаймы. На последний рабочий день приходится около 20% всех обращений, сообщает РИА Новости. Именно по пятницам клиенты чаще доводят оформление до конца. После одобрения деньги получают более 66% заявителей, больше, чем в остальные будние дни. Средний размер займа по пятницам у женщин составляет 25 тысяч рублей, у мужчин чуть более 21 тысячи. Основная аудитория пятничных обращений – это клиенты в возрасте от 18 до 35 лет. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 8. А далее в утреннем шоу в формате 2D обсуждаем, какие бытовые привычки близких вас раздражают. Пишите в Макс и другие мессенджеры. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.
2: Игорь Иванович, у вас новые очки?
3: Да, Людочка, доктор прописал.
2: Только чтобы их слушать, вам очки не нужны.
3: Кого их, Людочка?
2: Утреннее шоу в формате 2D.
0: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии «Юсуповской больницы» выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. «Юсуповская больница».
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться со врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 8:06 в Москве. Здесь утреннее шоу в формате 2D. Мы всех приветствуем. Доброго вам утра. Отличной вам пятницы. Позитива, юмора и хорошего настроения. Но прежде новость, которую мы сегодня с вами хотели бы обсудить. Что за новость, Марина, расскажи.
1: Ну, новость-то, мы ее рассказали про колпаки, она как-то не вызвала у людей шквала эмоций, когда мы рассказывали, что практически на 4000%...
0: И никто не написал, что спит в колпаке, заметь.
1: Спрос на вот эти колпаки для сна, и, конечно, нам никто и не написал, что да, я
0: сплю в колпаке, хотелось бы фотографии.
1: И еще вы там смеетесь. А мы подумали, что все равно у всех есть какие-то странные... бытовые привычки. И понятно, что про свои привычки человек не считает, что это странно. Потому что мы с этим живем, мы считаем, что это нормально. А есть же огромное количество наших родственников, друзей, знакомых, с которым ты когда-то проснулся вместе или оказался при каких-то обстоятельствах, что ты такой думаешь, да, он действительно странный.
0: Но на самом деле можно здесь вспомнить своих детей, у которых есть тоже наверняка странные бытовые привычки. Мне кажется, это большой пласт сообщений может быть, посвященных
1: моя
0: странным.
1: Моя дочь выходит из одежды, а одежда остается на полу, и мы ей говорим, подними вещи. Она, я не люблю наклоняться.
0: Младший может бросить рюкзак, придя из школы где угодно, даже на кухне. Плюс, на самом деле мы про своих детей, наверное, расскажем в следующем выходе.
1: Смотрите, самые популярные такие странности у людей. Угу. Постукивание, потрясти или потрогать пакет с кормом, даже если ты точно знаешь, что он будет издавать такой звук. Потрясти кормом, например.
0: Ну, я, например, трясу кормом, чтобы кот пришел. Только в этом случае он слышит.
1: А он не знает, что вы положили еду, или сказать ему кис-кис-кис?
0: А я его не зову кис-кис-кис, а он уже из Махачкалы.
1: А-а-а.
0: У них там немножко другой язык.
1: Ай, брат, иди сюда, скажи
0: типа
1: ему.
0: Типа того, братуха, смотри, что у меня есть.
1: Потом
0: кормом потряс, он пришел.
1: Также некоторые странности, которые вот отмечают люди в интернете. Открыть холодильник, посмотреть там. И закрыть его обратно, не имея какой-то цели, потому что вряд ли там появилось что-то новенькое.
0: Это дети все так любят делать. Что у меня, что старшая, что младшая, их любимая забава. Я в этот момент спрашиваю, вы что там искали? Они так отвечают гордо, да ничего, просто посмотрели. То есть они надеялись, что там появится что-то вкусное, там, я не знаю, какие-нибудь роллы, какая-нибудь пицца сразу возникнет. То есть главное подумать о чем-то хорошем и открыть холодильник в этот момент. Но когда ничего не обнаруживаешь, да, согласен.
1: В общем, настроение мы у вас портится. Хотим спросить, какие странные привычки есть у вас?
0: Так бытовычки. Назовем их, бытовычки.
1: У вас или у ваших близких, рассказывайте.
0: Странные
1: бытовычки. Может быть,
0: бытовычки.
1: Вас это веселит, может, вас это бесит, вы из-за этого ругаетесь. Ну, например, как в песне у Виктора Третьякова. Почистил зубы, закрой, блин.
0: Да, пишите, плюс 7-909-955-103-0. Странные бытовички сегодня обсуждаем.
4: На радио «Шансон» реклама. Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 000 рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Празднуем день рождения «Рив-Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Рив-Гош».
7: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

телешоу в формате 2D. Демин и Дымова. Третьим будешь? Утро доброе на радио «Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Давайте, дорогие друзья, откровенно расскажите нам о том, какие бытовые привычки раздражают вас у окружающих и живущих с вами людей.
2: У меня как-то подруга влюбилась в итальянца. Они познакомились по интернету, и она полетела к нему. Но это еще там все было просто...
1: Бытовые привычки иностранцев – это притча во языце, конечно.
2: Причем,
1: все об этом
2: знаешь,
1: знают.
2: Причем, ты знаешь, она такая, извините, умная девчонка, и, в общем... Умная, образованная, начитанная. Летит, значит, она на Сицилию к этому, к своему итальянцу. Прилетает туда, говорит, ой, все так здорово, классно. Общаются они там на ломаном английском. Она не знает итальянского. Он тоже английский знает не очень хорошо, как, в принципе, она. Она говорит, ну, все здорово, там, мы вкусно гуляем, там, он меня вкусно кормит, все
1: вкусно
2: здорово.
1: Вкусно гуляем, это хорошо.
2: Ну, в общем, и она говорит... Но все время, когда я умываюсь, чищу зубы, моюсь, а как моются русские женщины, знают все.
1: Он
2: просто
1: стоит
2: три
1: с часа
2: часами, льется
1: да?
2: вода, она там песни поет, еще что-то кремиками намазывается. А он просто не может. Капли. Когда она даже мыла руки или умывалась, или чистила зубы, он приходил, во-первых, выключал кран, чтобы не текла вода. Mm-hmm. Хотя, допустим, она чистит зубы. Не все же отключают воду, когда чистят зубы.
1: Некоторые отключают, некоторые нет, да.
2: И, в общем, и он протирал каждую каплю, то, что вот упало на раковину или еще куда-то. И она говорит, ну, я сначала думала, это прикол какой-то. Она говорит, сначала мне было весело, и я над этим хохотала. А потом, ну, это прям вообще стало действительно...
1: А ты не протираешь раковину?
2: Нет,
1: после того,
2: конечно.
1: Как почистила зубы, умылась? То есть у тебя мокрая раковина, вот это,
2: да.
1: Брызги вот, рядом с раковиной,
2: нет, рядом
1: вот,
2: с раковиной
1: такие
2: нет,
1: вот.
2: А вот, ну,
1: внутри раковины?
2: Внутри раковины каждую капельку ты, что ли, вытираешь?
1: Нет, внутри раковины
2: а
1: нет. А вот по бортику раковины я вытираю салфеткой,
2: а
1: да.
2: А дети вытирают?
1: Я не знаю, я сейчас
2: живу. А в какой момент
1: один.
2: У тебя в жизни настал момент, что у тебя появилось так много свободного времени, что ты еще бортики протираешь перед тем, как уйти на работу или выйти из дома?
1: Я не, это делаю не перед тем, как выйти из дома.
2: А как?
1: Когда я
2: сразу?
1: Помыл посуду, я сразу протираю бортики, да.
2: Ну, мы говорим
1: то
2: про
1: мне
2: руки
1: важно...
2: и зубы, которые в ванной комнате моются.
1: Но я так чищу зубы, что там не попадает вода на бортики раковины.
2: Ну, ты же тоже умываешься. Ты протираешь саму вот эту чашу раковины?
1: Саму чашу
2: вот
1: раковины
2: говорю,
1: нет.
2: Что
1: нет.
2: Этот
1: внутри
2: сицилиец
1: нет, нет.
2: был до такой степени, вот у него был пунктик насчет воды.
1: Насчет чистоты
2: это
1: и воды.
2: Это не чистота, ну то есть вода и так чистая, которая упала в раковину, а это был какой-то, не побоюсь этого слова, не для эфира.
1: Ну то есть какая-то очень...
2: Заскок, назовем это так. Ну то есть и...
1: Педантичный, нет, это не педантичный.
2: А с другой стороны, она потом с ним пыталась это обсудить, типа, ну что за бред ты, ну это какой-то идиотизм. Mm-hmm. Почему мы из-за этого ругаемся, все же остальное хорошо и прекрасно. Mm-hmm. А он говорит, а ты, ну, типа, меня раздражают капли воды. Ну, то есть... Капли воды человека раздражают.
1: Я-то думал, что он какой-то слишком экономный,
2: ну,
1: типа, не
2: заставлял.
1: Ну, то
2: есть она тоже сначала
1: ей...
2: думала, что дело в том, что она тратит воду, потому что за границей дорого стоят все эти коммунальные штуки.
1: А, у него какая-то гидрофобия.
2: А у него было, что... Она говорит, а потом мы сидим за столом, допустим, от бокала немножко там растаял лед, и от бокала тоже есть развод воды, какие-то капельки.
1: Кружочек, кружок вокруг.
2: И все, у него начинается, что надо это протереть, ты понимаешь? Ну, это же ужасно.
1: Слушай, ну это не страшно.
2: Как не страшно?
1: Если это касается только воды, мне кажется, это вообще не страшно.
2: Ну, мы же про другие...
1: Ну и все, они из-за этого с ним поругались.
2: Да? Все.
1: Дурочка.
2: И он потом еще там присылал ей подарки.
1: Дура ты, парарарам, какая
2: же все. Евгений пишет, что шизофреники таким страдают.
1: Ну, на самом деле, да, бывает. Согласен. Друзья, пишите бытовые причуды ваших...
3: Радиостанцион Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: больше нравится, Демин или Дымова?
1: А я их не различаю, мне все равно.
2: Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: крошечном греюсь в тепле. Откровенно, сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Итак, дорогие друзья, откровенно расскажите, какие бытовые привычки, причуды ваших вторых половинок вас, скажем так, немножечко не то чтобы прям, вот, может быть, бесят, а удивляют, почему они, допустим, вот такие.
3: Зачем они так делают?
2: А вы, да.
3: Что с ними не
2: что
3: так?
2: Что с ними не так?
3: Так самое главное, верно. Даже, наверное, не только вторых половинок, ведь бывают родители чудят, дети чудят, братья. Ну,
2: родители чудят. С возрастом чудят.
3: Ну,
2: это
3: и с
2: нормально.
3: Возрастом тоже.
2: Нормально.
3: Например, не знаю.
2: Когда вот. Там дед забыл поднять стульчак, это нормально.
3: Или не выкинуть это, использованный остаток от туалетной бумаги. Вот это вот
2: трубочку.
3: Ну подожди, мы не про такие чудеса говорим.
2: А про какие чудеса?
3: Вообще, на самом деле, сейчас очень забавное пришло сообщение. Алена нам пишет, у меня из-за рассказа про этого итальянца суп в кастрюле пригорел. А Зоя нам пишет, доброе утро, дорогие ребята. Да я такая же дура, как этот итальянец, да. У подруги Марины. Но с возрастом это проходит. Сейчас все время внуки у меня, и я уже на все смотрю проще. А так с этим жить очень трудно, все раздражает. Вот реально есть люди-перфекционисты. И мне кажется, вот когда вас вот такая ерунда раздражает, и действительно она вас может вывести из душевного равновесия, то, скорее всего, у вас слишком много свободного времени. Ну, потому что если
2: да
3: действительно...
2: Да нет, Марин, на
3: ну
2: самом деле...
3: Нет?
2: Нет, это психическое отклонение. Оно, конечно, не опасное. Оно, конечно,
3: ну,
2: не
3: вот
2: вредит вы... другим. Но на самом деле это как бы... Ну, это такая вот история.
3: Зоя вот сама если это
2: подметила.
3: Если
2: ты этого не сделаешь, то тебе будет как бы некомфортно, понимаешь? Это не бытовая привычка.
3: Да?
2: Это немножечко симптом, да. Это я
3: ну,
2: тебе
3: типа
2: как...
3: там не закрыта какая-нибудь дверь в комнату.
2: Понимаешь, да.
3: Не так висит штора.
2: Нормального человека это не тронет. Вообще он даже на это не обратит внимания. А человек с легким психическим отклонением, он уже будет об этом думать. И вот не случайно появляются мемы, когда человек с утюгом едет на работу и даже
3: потому
2: в отпуск.
3: Что он боится,
2: потому что
3: он его не отключил.
2: Теперь он уже знает точно, ну, кстати, что он это... его отключил.
3: Ну, при
2: да.
3: этом, вот смотри, меня раздражает, когда люди громко прихлебывают. Вот это я прям вообще... Я понимаю, что люди так боятся обжечь язык. Ну, подожди, пока остынет. Ну, не пей.
2: Ну, хочется
3: вот эти,
2: пить.
3: Вот эти прихлебатели, ну, я не могу. Но меня прям это бесит.
2: Тогда
3: я...
2: все. Тогда, Марин, сразу тебе сейчас говорю. Ты только что поставила крест на своем следующем муже из Китая. Все
3: да.
2: китайцы прихлебывают.
3: Я не планирую. Следующий у меня как будто
2: все
3: был предыдущий
2: китайцы, все
3: Китая.
2: Японцы, все азиаты прихлебывают. И у них это считается... Ну, ну, не то, что даже нормы, а правилам хорошего
3: тона. Или вот
2: тона.
3: Это вот, сидишь ты за столом, позвал тебя молодой человек на свидание.
2: Да.
3: Ну, и так уж вышло, почему-то вы пьете не какой-то алкоголь, а вы пьете чай, например, или кофе. Mm-hmm. И он сидит, намешивает икру и стучит.
2: Долбит ложечкой.
3: Вроде как это этикет, да? Я думаю, ну я же не какая-то там царица, императрица, не заканчивала институт благородных девиц.
2: Но ты это делаешь беззвучно.
3: Я это делаю беззвучно.
2: Может быть, ты еще и в туалет ходишь беззвучно, Марин?
3: Стараюсь, знаешь, особенно когда мужчины мало знакомы.
2: А что, а как ты стараешься?
3: К чему такие?
2: Вот что ты делаешь в этот момент? Просто воду погромче.
3: Ты вообще мужик какой, с кем я работаю?
2: Так, ладно.
3: От Людмилы Максимовой почитай сообщение специально для тебя.
2: Так, Людмила рассмешила нас, Людмила, на самом деле.
3: И не только Людмила.
2: А знаешь, почему она нас рассмешила? Она не то делала. В общем, здравствуйте, дорогие ведущие. Слушаю вас каждое утро. Очень мне весело от вашего шоу. Сегодня пробовала яйцом стучать. Не получилось. Дочь говорит, мама, а ты что стоишь? Яйцом стучишь. Это было очень смешно. Я отправил только что Людмиле наш рилс, который мы вчера записали. Угу. То есть нужно не яйцом обо что-то стучать, а ложечкой чайной от донышка яйца до характерного звука.
3: И стучать нужно по плоской части яйца, а не по остренькой.
2: Не по остренькой, да, а по донышку. Это да, есть, да. А я стучала об стол яйцом, пишет Людмила. Людмила, а что вы хотели, стуча яйцом об стол сделать? Просто чтобы оно разбилось.

0: такие сюжетики, когда мужики прям не могут, что вот в сливе женские волосы или на полу. Ну, так устроено. Если у тебя длинные волосы, они, конечно, немножко подвыпадают.
1: Вот здесь у меня вопрос к женщине. Но ты знаешь, что у тебя длинные волосы, ты помыла голову, у тебя полный пучок в сливе.
0: Ну, не всегда
1: ты
0: же
1: за
0: полный.
1: Собой не можешь это достать и сразу выкинуть в унитаз?
0: Ну, допустим, ты торопишься.
1: Да как вот, же ты торопишься?
0: Слушай, я
1: ты
0: не
1: что,
0: знаю, ты знаешь, Артем...
1: Сделать тремя пальцами, четырьмя вот это вот движение.
0: Слушай, если мужчина женщину любит, то эти волосы для него не проблема.
1: Ой-ой-ой.
0: Мы же воспринимаем с вашими недостатками.
1: Ладно, давай узнаем о бытовых недостатках Дмитрия Малыгина.
2: Автомобильные новости.
3: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Все знают, что лишиться водительского удостоверения можно за серьезные проступки, допущенные за рулем. А вот с 1 марта 2027 года аннулировать права будут и у медицински непригодных автомобилистов. Если на рядовом медосмотре или обычном приеме у доктора всплывает диагноз из запретного списка, автовладелец моментально получит направление на дополнительную проверку. На подтверждение статуса здоровья гражданину отводится 3 месяца. Забыли прийти в поликлинику или врач подтвердил недуг, и ваше водительское удостоверение мгновенно превращается в бесполезную пластиковую закладку. Правительственный список заболеваний для аннуляции прав довольно обширен. Под строжайший запрет попадут не только пациенты с тяжелыми психическими заболеваниями, шизофренией, деменцией, эпилепсией, но и граждане с расстройствами настроения, затяжной депрессией, а также аномалиями цветового зрения. Естественно, дополняют перечень лица с алкогольной или наркотической зависимостью. Так что привычное оправдание опасных маневров тяжелым стрессом или плохим настроением с 1 марта становятся откровенно опасными. Равно как и душевная беседа с врачом. Рассказали ему все, что думаете о тревогах окружающего мира, и отправились на пешеходные прогулки. Это самая нездоровая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Утреннее шоу в формате 2D способствует легкому и непринужденному пробуждению, не является лекарственным средством и не продается в аптеках.

0: Реклама.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 13+.
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере Astoria Grande. Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно. А на борту лайнера питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере «Astoria Grande». Бронируй билет на astoriagrande.com.
5: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
6: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
5: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
6: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
5: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
6: Только пипедастр с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Откровенно, сокровенно.
4: Откровенно о сокровенном.
8: Да, мы никогда бы с тобой не могли быть вместе, Марин. Ну, просто
5: короче,
8: по одной...
5: Вот смотрите.
8: По одной простой бытовой причине. По одной простой
5: я
8: бытовой
5: не,
8: причине.
5: Я не понимаю тех людей, которые приходят домой и сразу же включают телек.
8: Ну, потому что это сразу информация какая-то, понимаешь?
5: Какая? Ну, я к тому, что то, что ты должен знать, тебе и так скажут. А есть же люди... Ну, вот,
8: нет, я окей, держу руку на пульсе, это неправда.
5: Случай из жизни. Допустим, ты с... Ну, будем называть вещи своими именами. Вот, допустим, я, вот, допустим, мужчина. Мы приходим, ну, то есть мы там где-то гуляли, еще что-то. Возвращаемся домой, и он врубает телек.
8: Ну, вы сколько лет, сколько дней, я не знаю, вы гуляете, месяцев, лет. Сколько вы вместе находитесь с этим мужчиной?
5: Просто... Ну, в том-то все
8: давай,
5: дело, что не
8: назови.
5: Так, что мы всю жизнь вместе живем душа в душу, не так. А допустим,
8: сколько?
5: Редкие встречи. И я к тому, что
8: ну,
5: вместо того,
8: редкие,
5: чтобы
8: но вы не
5: общаться,
8: вместе.
5: Ну да, допустим, в
8: а вы не живете вместе?
5: Не живем вместе.
8: А тогда а другое дело. Это важно. Это важно. Если вы не живете вместе,
5: так.
8: И, конечно, ну, каждой минуткой надо дорожить.
5: Это как
8: дорожить.
5: Бы свидание. Это как бы то,
8: все,
5: тот
8: надо,
5: момент,
8: да.
5: Когда я дорожу каждой минуткой.
8: Включать телевизор на свидание – это мувитон, конечно. Ты не должен включать телевизор в этот момент. Ты должен слушать свою любимую женщину.
5: Нет, не обязательно слушать любимую женщину.
8: Чего-нибудь
5: если, допустим,
8: вкусного.
5: Вместе посмотреть какой-то фильм, пожалуйста. Но когда просто человек...
8: На свидании
5: мужчиной...
8: смотреть фильм, значит, какие-то мужики какие-то попадаются тебе неправильно. Если вы с ними еще и фильмы смотрите. Может, вы еще там смотрите...
5: Причем, ты знаешь, я думала, по молодости тоже так было. Даже там с мужчиной, с которым я была долгое время, еще до рождения дочери, да? Меня этот вот телек фоном, ну я прям не могу, он меня раздражает, просто слов нет. Одно дело, действительно, важный выпуск новостей. Какая-то там ваша любимая передача. Ну погоди, показывают, святое дело, давайте посмотрим. Каникулы в Простоквашино.
8: Телек фоном у нас у одиноких Но людей,
5: телек
8: почему?
5: Телек фоном я прям
8: почему?
5: Не могу, мне прям плохо.
8: Потому что, чтобы не было одиночества.
5: Так вот ты такого. Не один, вот у тебя человек рядом, выключи
8: какой?
5: Телек.
8: Я сейчас тебе говорю про одиноких
5: нет,
8: людей.
5: Нет, когда человек одинок, никто не знает, что это его странная бытовая привычка смотреть телевизор. Даже не смотреть, а просто слушать его фоном. Да, я считаю, да лучше включи музыку. Включи там Яндекс.Радио, включи, ну, выбери то, все, что ты хочешь. Яндекс.Музыку. Просто любимую радиостанцию. Любимую песню. Поставь кассету, диск любимого исполнителя. Но фоном включи телек, чтобы он вещал. Вот это я понять не могу.
8: Ну, то есть, когда в машине вы едете с молодым человеком,
5: радио.
8: И у вас играет радио.
5: Нет, к радио вообще ноль вопросов.
8: А что тогда к телевизору-то вопросы?
5: А к телевизору
8: вопросы,
5: есть
8: вопросы,
5: не знаю, понимаешь?
8: Так это вот, то же самое.
5: Так повелось, ты понимаешь?
8: Вы же в машине не едете в тишине, не молчите.
5: Отец моей дочери, отец Василий. Ты не представляешь,
8: отец сколько... Василий.
5: Василий! Помнишь, этот попугай Керш так говорил? Я к тому, что с отцом Василием самые жесткие ссоры были, потому что он смотрел телек. И я думала, наверное, тогда была молодая, горячая. Мне было 23 года, я ничего в этой жизни не понимала. Проходит мне энное количество лет, мне уже 36, и...
8: Тебе сейчас опять попался такой же Василий, который любит телек?
5: И я думаю, да, боже мой, ну как же можно-то? Ну телевизор, это же вообще...
8: Это зло. Телевизор, это зло. Ну, не знаю.
5: Давай
8: ладно.
5: Читать сообщения. У нас их много. Что-то я с этим телевизором отвлекаю. А тебя прям, я смотрю, это задело. То есть ты из тех, кто включает телек.
8: Слушай, ну, я не понимаю, как бы... Ну, а что такого-то? Всегда по телеку
5: что-то... Значит, тебе неинтересно с человеком, который рядом.
8: Неправда.
5: Правда.
8: Если это свидание, то не будет никакого телека. А если мы уже живем
5: вместе...
8: А в какой
5: момент заканчивается период, когда все, тебе уже с человеком должно быть... А, все, при ней уже можно смотреть телек. Ну, в какой момент
8: давай
5: наступает?
8: Давай сейчас не про нас. Мы так много на себя тянем одеяло. Мы не читаем вообще сообщения, а их уже пришло больше 100. Александра пишет, раздражает, когда старшая дочь во время обеда, ужина ест и сидит в телефоне. Это прямо сильно бесит. Ну, у меня тоже самое. Все дети, да, они с телефонами тоже едят. И тоже меня это бесит. Я так тоже делаю, но когда сижу одна за столом. А, вот если да, если одна, ну, то можно, да, наверное. Что
5: Людмила
8: еще?
5: Нам пишет, а меня бесит муж. Он пьет чай 20 раз в день и наматывает пакетики на ручку. А еще он оставляет там, где допил чай. А это может быть где угодно. На крыльце, в беседке, по всему огороду. И пока я все эти кружки соберу назад, пакетики эти прилипают так, что их просто невозможно оторвать от чашки. Ну, это реально. Зато вы всегда знаете, чья это чашка.
8: Это подбешивает, я согласен. Чего бы сразу за собой не помыть кружку, да? Но правда, вот, да? Если ты взрослый мужчина...
5: Ну, а с другой стороны, я представляю...
8: Не,
5: как...
8: ну, может быть, он просто вас так воспитывает?
5: Зачем? Причем здесь воспитание?
8: Может быть, ему нравится, кажется, что вы
5: Людмила...
8: за ним бегаете и кружки
5: Людмила
8: моете.
5: Людмила находит время. Эту кружку, отматывает этот пакетик и говорит, какой же он у меня хороший, вот он такой милый.
8: Ну, она не об этом сейчас написала, совершенно не об этом. Так, доброе утро, слушаю вас. И думаю, ой, порой я сама такая вредная, но ничего с этим не могу поделать. У меня в гости приезжает редко младший брат и с утра ест чеснок. И целый день в квартире воняет чесноком. Как же меня это выбешивает? Это, кстати, нормально. Я думаю, это всех бы выбешивало. А так сама постоянно все протираю. Даже кран в ванне не люблю, когда он в капельках. Это, наверное, привычка с детства. Нас гоняли родители, чтобы всегда в квартире была чистота. В общем, много чего раздражает. Но сама тоже, конечно же, я не идеальна. Что делать? Люблю чистоту и порядок. Написала нам Инзира. Но капли на кране, да, это же потом, чтобы не было вот этих известковых налетов. И когда это все сразу протираешь, у тебя просто всегда блестящий, красивый кран. А с утра чеснок, ну, кому это понравится? Ну, твой мужик бы с утра ел чеснок в квартире, тебе бы это понравилось, Марин?
5: Ну, если какие-нибудь, типа, греночки с чесноком,
8: нет,
5: я бы не отказалась.
8: Нет, просто чеснок, Марина. Просто чеснок.
5: Возможно, он думает, что вы вампир.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: Медсправки для водителей станут электронными. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Минфин поддержал повышение лимита выплат по ОСАГО. Об этом в интервью рассказал замминистра финансов Иван Чебесков. Но отметим, что сейчас речь только о выплатах за вред жизни и здоровью. С нынешних 500 тысяч рублей их планируют увеличить до 2 миллионов. Об увеличении лимитов по ремонту автомобиля речь пока не идет. Также в министерстве предупредили, за этим шагом может последовать рост тарифов. В ведомстве рассчитывают, что подорожание полисов будет несущественным. Медсправки для водителей станут электронными. С 1 марта медицинские заключения планируют оформлять только в электронном виде и через единую систему передавать в МВД. Бумажный вариант можно будет получить только по желанию. Если на осмотре найдут признаки болезни, препятствующие управлению, водитель отправит на доп. Обследование. При подтверждении диагноза уведомление придет через госуслуги. Новые правила заработают вместе с законом о безопасности дорожного движения. Южная Корея могла поставить в Россию 176 тысяч тонн автомобильного топлива. Об этом накануне сообщила британская газета «Гардиан». Официальных подтверждений нет. Поставки якобы шли танкерами. Формально такая торговля не нарушает корейское законодательство. Нефтепродукты в санкционный список не включены. Но в Сеуле информацию подтвердить отказались. Только дежурно заявили о соблюдении всех правил. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 5 утра в Костомукше. Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
1: Добрый день, с новостями у микрофона Даниил Бриллиантов. Берег озера в Костомукше благоустраивают. На набережной уже появились новые спортивные объекты, а сейчас подрядчик активно работает над следующим этапом благоустройства. На берегу вскоре появится пирс, можно будет удобно спускать на воду сапы. Также здесь оборудуют обзорные площадки и места для отдыхающих. Деревянные настилы вдоль берега продолжили в сторону зоны отдыха в районе Нижнего кольца, установили новые скамейки. Дом для переселенцев построят в Костомукше. Глава Карелии лично контролирует расселение аварийного жилья. Артур Парфенчиков поручил муниципалитетам ускорить работу. Он отметил, что республика одной из первых в стране приступила к реализации нового этапа программы расселения аварийного фонда. На это центр выделил более 800 миллионов рублей. Благодаря финансированию уже построены дома в Беломорске и Питкяранте. Завершается строительство в Петрозаводске, Суоярве, Ярве и Лондонпохье. Кроме того, в Карелии готовятся к строительству еще 7 домов. Проекты подготовлены в том числе для Костомукши и Оланца. В Костомукше задержали перебежчиков. Сотрудники пограничного управления ФСБ задержали иностранных граждан, которые собирались незаконно пересечь госграницу. Как сообщают новости Костомукши, нарушители прибыли на территорию нашего округа, чтобы затем проследовать в Финляндию в обход пунктов пропуска. Иностранцам выписали штраф, их ждет принудительное выдворение за пределы России. Далее в выпуске объявления. В пятницу 9 октября на территории Карельского Катыша пройдут плановые взрывные работы. Время взрывов с 11.30 до 15.00 в районе месторождения Корпанское, карьере Западный и Восточный. В этот период категорически запрещено нахождение на территории посторонних лиц. Жители и гостей города просят не предпринимать попыток пройти к карьерам. Берегите себя, соблюдайте требования безопасности. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников в Костомукше. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, дом 12. Телефон плюс 7-995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукше переменную облачность без осадков. Ветер юго-западный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 4-8 градусов тепла. К этому часу у меня все новости. Желаю всем хорошего дня.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
2: Леночка?
3: Да, Игорь Иванович?
2: А ты частушки любишь?
3: Конечно, люблю. Спеть?
2: Не стоит. А сочинять их умеешь?
3: Не пробовала.
2: Тогда сегодня и попробуем. «Чечеточка» в утреннем шоу в формате 2D на радио «Шансон».
0: Остерегайтесь подделок.

0: неправильно.
1: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
2: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
1: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
3: Откровенно, сокровенно.
4: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, бытовые привычки ваших вторых половинок мы обсуждаем сегодня. Что вас, скажем так, не устраивает, что вам не нравится, что вас раздражает или даже подбешивает.
2: Не только половинок, но еще и родственников близких, ну, и может быть, коллег по работе.
1: Да, дети это тоже.
2: И дети. И,
1: дети же тоже. Ну, короче, все, кто
2: все,
1: живет...
2: с кем вы в жизни, да, пересекаетесь и сталкиваетесь в быту.
1: Живете вместе, да, это называется.
2: Ну, подожди, хорошо, давай не только живете вместе, вот взять рабочие моменты. Есть мужской туалет, есть женский. Я в мужском не была, но в женском я, например, не понимаю, почему, когда люди помыли руки, и есть вот эти бумажные полотенца, салфетки,
1: да.
2: И вот к концу дня, я думаю, это я еще к концу моего рабочего дня, у некоторых он только начинается, салфетками вот так с горой они лежат. Ну, то есть, вместо того, чтобы протолкнуть их в мусорку туда подальше, да, просто ты вытирал руки от воды, чтобы они были сухие.
1: В ведре.
2: Да, они вот в мусорном ведре, их никто туда...
1: Не утрамбовывает.
2: Я не понимаю, в чем сложность. В итоге все это валяется по полу, стелится. Есть прекрасные люди в офисе, которые в итоге пишут объявления. Типа, убирайте за собой, что вам сложно нагнуться, поднять эту салфетку влажную.
1: Нет, ну, объяснений, Марин.
2: Это
1: объяснений.
2: Ужасно.
1: Ну, у нас в мужском туалете все гораздо чище. Знаешь почему?
2: Почему?
1: Нас, мужчин, в этом офисе меньше. Итак, поехали дальше.
2: Нет,
1: я живу
2: даже в театрах я это замечаю, понимаешь?
1: Ну, женщины, я думаю, женщины.
2: Что же, женщины такие, то есть, любят. У вас дома порядок, значит,
1: женщины
2: вы такие все из
1: себя. Любят попудрить нос.
2: Нет, вы дома такие все чистюли, вы такие все классные. А, извините, в дамской комнате вы не можете салфетку не на пол бросить и немножко протолкнуть их туда.
1: Это не
2: это
1: по
2: просто,
1: теме.
2: Ну, это все по теме.
1: Не по теме.
2: Это тоже привычки не бытовые других
1: не.
2: Людей.
1: Ты с ними не живешь.
2: Ну и что?
1: Чужие туалеты,
2: ладно,
1: тебя не должны
2: читай,
1: беспокоить.
2: Давай по теме.
1: Чужие туалеты.
2: Театральные туалеты меня беспокоят. Я культуролог, искусствовед по образованию в конце до концов.
1: Так, раздражает грязная посуда в раковине, Светлану из Алексина. Вот,
2: принято.
1: Раздражает, когда едят в комнате. Когда бываю у дочери, замечаю, что зять бросает носки свои, где попало. Как, а куда вот их девать? Ну вот реально, куда девать носки? Расскажите мне, пожалуйста.
2: Туда же, куда и капли с крана ты деваешь.
1: Ну носки
2: устранять.
1: Должны где-то лежать в комнате, в каком-то
2: ну,
1: уголочке.
2: Коробку заведите.
1: Коробка для носков? Смешно. Так, когда внук был маленький, закидывал разбросанные носки под диван. Это у него типа такая игра. Не знаю, вот вы вечно пристаете, женщины, к нам с этими носками, но их всего одна пара,
2: слушайте,
1: в которых мы ходим. Их мы снимаем там и где-то
2: вам
1: можем положить.
2: Вам не нравятся наши волосы в сливе, нам ваши носки, все
1: но
2: взаимно.
1: Мы же, у нас же их не несколько пар одновременно на ногах. И мы же не, вы не ходите по квартире и все время натыкаетесь в каждом углу на носки. Ну, один есть уголочек для носков. Но пусть он уже будет официально закреплен. Это будет территория носков.
2: Ладно,
1: и
2: все,
1: отстаньте вы от
2: поняли,
1: нас с этими носками.
2: Не, хорошо, Артем, это триггерная тема. Давайте постарайтесь не писать ничего про носки. Артем начинает нервничать. Сергей пишет: здравствуйте.
1: Я заступаю за
2: дорогие
1: нас,
2: ведущие.
1: За мужиков.
2: А у меня последнее время, пишет нам Сергей.
1: 15 секунд.
2: Где, а, да, там такая
1: да.
2: интересная фобия. Тогда нам
1: все.
2: Нужно больше времени.
1: Тогда,
2: подождите,
1: да.
2: Сергей, оставайтесь с нами, зачитаем позже.
1: Вот, люди, перестаньте грызть семечки и плевать где угодно тоже, пишет, видишь, газорез
2: ну
1: возмущается.
2: Да,
1: ну, кстати,
2: не
1: да.
2: По-пацански.
1: Семечки это правда.
2: Вы
1: вообще.
2: Же не голуби, зачем вы?
4: Реклама на радио Шансон. Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
5: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
4: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
5: Танцпол подойдет?
4: Танцпол всем подойдет, Людочка!
6: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
7: «Эх, разгуляй!»
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на

0: главный герой на радио «Шансон».
1: Да, дорогие друзья, вот так неожиданно появляется игра «Главный герой» на радио «Шансон». И главным героем у нас сегодня является Алексей Петрухин. И именно ему будет посвящен вопрос. И именно за правильный ответ на этот вопрос вы получите два билета на концерт Алексея Петрухина, который пройдет 1 декабря в концертном зале «Москва». Итак, все готовы выслушать вопросы и варианты?
2: Итак, как называется концертная программа, с которой выступит Алексей Петрухин 1 декабря?
1: У нее есть название. Вы представляете, концерт как-то называется. Не просто концерт Алексея Петрухина в концертном зале «Москва», а какая-то программа. Как
2: Итак,
1: называется?
2: Три варианта. Давай. «Твой берег», «Твоя река», «Твой океан». Тот человек, который пришлет нам сегодня 9-м правильный ответ, тот и получит 2 билета на этот роскошный концерт.
1: Ну что же, друзья, дерзайте. Как называется концертная программа? «Твоя река», «Твой берег» или «Твой океан». Плюс 7-909-955-103-0.
2: Вам нужно быть 9-м.
1: 9-м, да.

0: шансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: шоу в формате 2D. С Артемом Деминым и Мариной Дымовой.
1: А жизнь, она халвы не раздает, а чаще нас за шиворот берет. А жизнь всегда и в случае твоем

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Ну, прежде чем мы вернемся к вашим бытовым привычкам, дорогие друзья, давайте подведем итоги нашей игры «Главный герой». На кону было два билета. Мы задали вопрос, как называется концертная программа Алексея Петрухина. И, конечно, абсолютно правы были все те, кто прислал свой вариант «Твой берег» называется концертная программа. Но проблема была в том, что нужно было девятым прислать этот правильный ответ для того, чтобы одержать победу и получить два билета на концерт Алексея Петрухина. Кто же был девятым, Марина? Ну, интрига. Переживаю, нервничаю. Назови имя счастливого обладателя двух билетов.
3: Девятой была девушка с необычным именем. Ее зовут Наира.
2: Наиру поздравляем! Наирочка, молодец!
3: Она не просто молодец, но еще и красотка. Вырвала два билета
2: из жадных рук Марины Дымовой.
3: Именно так.
2: Хотела сама сходить, Марина, да, небось? А придется теперь отправить Наиру.
3: Ну ты прям вот...
2: С любимым человеком.
3: Ты в кого меня превращаешь тут в эфир?
2: А это моя бытовая привычка, которая должна тебя раздражать. Ладно, дорогие друзья, смех смехом, а концерт состоится у Алексея Петрухина 1 декабря.
3: Концертный зал Москва, возрастное ограничение 12+.
2: Угу. Ну а мы пока почитаем ваше сообщение по поводу вредных бытовых привычек, либо ваших, либо людей, которые вас окружают. Доброе утро. Снимаю комнату, живу с хозяйкой, женщине 73. И меня раздражает, что она всегда закрывает унитаз крышкой. А меня это бесит, пишет нам Ольга. Зачем? И ведь не спросишь. И понимаю, что она недовольна, когда я не закрываю ее. Она не автоматическая. Старый человек, разные странности. И еще постоянно остатки хлеба сушит на батарее. Но что касается остатков хлеба, я понять могу. Женщину 73 лет, она наверняка потом этими хлебными крошками будет кормить голубей, которые потом вернутся к ней на балкон и сделают свое грязное дело. А что касается крышки унитаза, это делается, чтобы не утекали деньги из семьи. Есть люди, которые верят в то, что когда крышка унитаза закрыта, это по фэншую.
3: Вот оно в чем дело.
2: По фэншую. У тебя тоже кто-то был с крышкой унитаза замороченный?
3: Нет, я просто поняла, что вот почему денег-то нет.
2: Ты не закрываешь крышку унитаза. Я тоже не закрываю. Я тоже не закрываю, но у меня были женщины, которые говорили, что надо закрывать. Ну и они мне объясняли, чтобы деньги были.
3: То есть мне казалось страшнее проблемы, чем кто-то там опускает стульчак, кто-то не опускает. Хуже ничего нет, оказывается, еще надо закрывать или открывать крышку.
2: Крышку, потому что энергия уходит из квартиры. Марина, как ты не понимаешь?
3: Боже мой, хорошо, что
2: энергия, деньги уходят, Марина.
3: Так, ты там что-то говорил против кормления голубей, я недовольна голубей.
2: Чего, у меня сейчас просто балкон открытый, не застекленный. Меня эти голуби просто вымораживают, я не знаю, как с ними бороться, реально. Мало того, что они там прилетают и шуршат,
3: какой-то
2: и орут.
3: Надо поставить звук отпугивающий. Поставь
2: вот
3: запись, как будто кричит какая-то дикая птица.
2: Я представляю, как меня полюбят соседи в этом доме. Я уже повесил даже это, железного купил ворона такого, знаешь, огромного, с крыльями. И все равно он не отпугивает.
3: Так,
2: то есть реально нужно как-то с этими голубями бороться.
3: Артем,
2: но стекли чужие балконы,
3: может быть,
2: я не хочу.
3: Может, голубятню откроешь?
2: Нет, Марин, голубятню я не открою.
3: Почему же?
2: Я не карлик, Миша, из песни Гера Грача.
3: Ну это грустно, ну что ты.
2: Так, ладно, все, дальше, следующее сообщение, читаем.
3: Где-то было, я же собиралась читать интересное сообщение.
2: Ну, прочитай неинтересное.
3: Ладно, ну тоже хорошее мнение. Мария пишет, я не понимаю, как вообще, зачем вы, когда встречались с человеком, вы что, не видели привычки друг друга, и они вас не бесили? Или вы думаете, что человек меняется? Нет, никто не меняется. Не бывает людей без недостатков. Просто рядом должен быть человек с привычками и недостатками, с которыми вы готовы мириться. А вообще раздражает безразличное отношение к общественному имуществу. Дома живите как хотите, а вот в обществе не будьте хрюшками и вандалами.
2: Хорошее сообщение. Ты это искала сообщение? Другое.
3: Я же, помнишь, перед перерывом на рекламу начинала читать интересное сообщение от мужчины, может, его удалить?
2: Так, вот, доброе утро. У меня после 55 лет появилась привычка везде разбрасывать зубочистки. Просто зубочистки меня теперь везде сопровождают. И у телевизора, и в туалете, и даже в спальне. Домашние возмущены, почему зубочистки разложены везде. Видимо, пора лечить зубы, пишет нам Михаил Васильевич. Михаил Васильевич, ну это правда вредная привычка, она еще и опасная. Люди могут неудачно сесть на эту зубочистку, потом начнется воспаление.
3: Боже мой, что ты рассказываешь?
2: А как?
3: Это врач-эпидемиолог.
2: Зубочистка всегда, всегда грязная.
3: Опасно ей даже зубы чистить. Во рту ковырят зубочисткой, реально опасно. Лучше купить зубную нить.
2: А лучше купить вот эти...
3: Ирригатор?
2: Нет, вот эти штучки, где зубная нить уже прилеплена.
3: А, я поняла, чесалка для языка.
2: Флоссеры как-то? Ну, нет.
3: Наверное, да.
2: Флоссеры они называются, по-моему.
3: У Екатерины классная история. У меня почти стальные нервы, но одна вещь меня прям бесит. 25 лет назад поклонник пригласил в кафе, а там висел телевизор и показывали фильм «ДМБ». И это был его любимый сериал. И он каждую минуту трогал меня по руке, тыркая пальцем в телевизор. «Смотри, смотри!» Через 20 минут я тихонько сбежала с этого свидания и бежала быстро, чтобы он не догнал. Но, думаю, он и не заметил сразу мое отсутствие, смотрел любимый сериал. Сейчас 20 лет я уже замужем за другим человеком, но вечерами за ужинами он включает канал про рыбалку. И меня он и не видит, и не слышит. Поэтому, прежде чем что-то ему сказать, я выключаю телевизор, и тогда все внимание только на меня, пишет нам Екатерина из Петербурга.
2: Да, ну а что вы хотели? Нет идеальных мужчин, дорогие друзья. Смиритесь с этим. Либо носки, либо зубочистки. Нам обязательно что-то нужно разбрасывать.
3: Если у вас есть идеальный муж, напишите. То нет, есть мужчины, Артем, которые ничего не разбрасывают и зубочистками
2: напишите,
3: не пользуются.
2: Напишите, почитаем.

0: Сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Все, нашла я это сообщение, не могу его не зачитать.
3: Давай, Сергей.
2: У которого другая фамилия, но мы ему придумали новое, погоняло в эфире.
3: Серега Хеопс. А почему Хеопс, вы сейчас поймете.
2: Здравствуйте, дорогие ведущие, пишет нам Сергей. У меня в последнее время, где-то года полтора назад, началась фобия. Я покупаю всегда 3 рулона туалетной бумаги. И у меня они всегда стоят на полу. Я всегда беру верхний. Когда кончается верхний, я покупаю еще рулон туалетной бумаги. Всегда почему-то ставлю его в самый низ. И у меня постоянная такая, короче, вот пирамида, пишет нам
3: вот
2: Сергей.
3: Вот поэтому, Сергей,
2: когда я покупаю
3: Хеопс.
2: Новый рулон бумаги, я всегда ставлю вниз, пользуюсь верхним. И всегда интересно, почему я так делаю. Я даже не знаю, почему. Нас психиатры сейчас слушают. Можно как-то объяснить, почему Сергей вот и занимается вот такими вещами?
3: А Алену как раз раздражают вот эти вот самые перфекционисты.
2: Понимаю, ты думаешь, Сергей перфекционист?
3: Ну, это какая-то, да, это какая-то заморочка. Ну, что здесь можно, что, для чего это он делает? Он же сам не понимает даже. Понимаю, что всех раздражаю этим, но это и порядок, и дисциплина. Хожу за всеми, все поправляю. И за кошкой, кстати, тоже. Она отодвинет лапкой и мордой свою тарелку. А у мамы моей плохая привычка. Когда кормит своих 5 кошек кухни, никто не имеет права заходить в кухню, иначе кошки разбегутся, и у мамы очень сильно испортится настроение. Представьте, лето, полный дом гостей и вот этот мамин ритуал. Алена из Нижегородской
2: области. Вот это да, интересно. А Валентина нам, смотрите, какое игривое сообщение присылает. Доброе утро, дорогие солнечные ведущие. Мы вместе с мужем уже 35 лет. Живем в доме. Он раскладывает книги и одежду на первом этаже. А я кружки с кофе в библиотеке и в кабинете. И трусики на втором. Вот такая у нас гармония. Все мира и позволение близкому человеку жить и быть в гармонии с собой.
3: Людмила пишет, раздражают муж и сын. Что они делают?
2: Так.
3: Они носки снимают, когда с ноги, складывают в карманы. И когда загружаешь стиральную машинку, приходится из карманов доставать грязные, потные носки.
2: Да хватит, почему грязные? Если ты один раз носочки надел всего, они еще...
3: Да ладно, я шучу.
2: Так, тут просто шквал теперь сообщений, закрывать или не закрывать крышку унитаза.
3: Ну, давайте.
2: Екатерина пишет, если не закрывать крышку унитаза, бактерии разлетаются.
3: Ну, это смешно.
2: Елена пишет, вообще-то ученые проводили исследования и доказали, что из-за незакрытой крышки унитаза микробы вылетают, особенно при смывании.
3: Нет,
2: но подожди, а вот врач-эпидемиолог еще один у нас тут появился, как
3: но
2: ты.
3: Кто?
2: Илья пишет, что? Артем, вам ли не знать, реально нужно закрывать это канализацией, там всякие летучие взвеси микроорганизмов.
3: Ну вот хорошо, я уже прожил несколько десятков лет с открытым унитазом. Что-то меня ваши взвеси и ваши микробы никаким образом не...
2: Может, ты бы сейчас вообще другую жизнь жил, если бы крышку унитаза закрывал.
3: Конечно,
2: а так
3: конечно.
2: Ты весь из-за микробов, они тянут тебя конечно. На дно, понимаешь? Социальное. Ты вот никогда про это не думал, это все потому, что ты крышку
3: самое смешное, что и ты тоже никогда ее не закрывал.
2: Так и я, может быть, на этом дне.
3: И ваши 5 человек, которые с тобой, Марина, живут в одной квартире, они тоже все себя великолепно чувствуют. Поэтому все это ерунда. Про микробы и крышку унитаза. Гораздо больше микробов с вами на вашей зубной щетке.
2: Или на мобильном телефоне.
3: Или на тряпочке, которые вы моете посуду.
2: Как будто ты уже сейчас начинаешь защищаться. Вот тебе люди же... Не будет 10 тысяч человек писать, что надо закрывать крышку.
3: Да пусть пишут.
2: Микробы вылетают. Микробы атакуют.
3: Ну, пусть из 100 человек 10 будут закрывать крышку. Ну и нормально.
2: Может,
3: им хорошо от этого. Дальше.
2: Тебе хорошо.
3: Следующее
2: и мне
3: сообщение.
2: Хорошо. Неля нам пишет, что у моей дочери привычка никогда не выключать свет. Уходит она пораньше меня по делам. Я когда стою, везде горит свет. На кухне, в коридоре, в ванной с собакой выходит гулять. Тоже везде горит свет. Я ей говорю, понятно, ты не привыкла. У вас там в Казани не надо экономить. Даже дело не в этом. Просто это плохая привычка. У брата привычка оставлять в холодильнике пустую посуду. Вот это вообще... Или знаете, когда остается в большой семье один кусочек или там молока столько, что даже не разбавишь кофе,

0: в маленькую чашечку. И люди это оставляют в холодильнике. И с этим бесконечно можно сколько угодно ругаться и говорить, зачем ты это оставил, надо уже было выкинуть.
1: А люди говорили, когда про унитаз писали, меня эта мысль не отпускает, что когда смываешь унитаз, разбрызгиваются бактерии.
0: Вылетают взвеси и бактерии, вылетают. Микробовые.
1: То есть надо с закрытой крышкой смывать, я так понимаю. Закрыл крышку, потом только смываешь, правильно?
0: Слушай, ну еще, знаешь, рекламу же когда показывают все эти вот средства для очистки унитазов, там же всегда такие веселенькие микробы, которые такие, хотят вылезти наружу, а вы их закрываете, вам их не жалко. Я все время смотрю на этих микробов, думаю, какие хорошие.
1: Какие они милые, да, я согласен.
0: Просто как же можно крышку-то закрыть?
1: Поэтому никогда не будем мы с тобой закрывать крышки в наших разных унитазах.
0: Не факт. Если это как-то поможет сохранить деньги, то может быть...
1: Ты теперь задумаешься об этом.
0: Просто, может быть, люди называют микробы деньги. Я не понимаю, где связь. Деньги, микробы. Все смешалось.
1: Все смешалось. Ладно, дорогие друзья, эту тему мы уже, к сожалению, больше обсуждать не будем. Двигаемся далее. А далее у нас гороскоп.
2: На радио «Шансон» реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
3: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8 800 238 38 8 800 238 38
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калетина. Территория. Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
9: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
2: Радио «Шансон» представляет.
10: Если вы проснулись в 5-звездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
11: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
13: Откровенно, сокровенно.
12: Откровенно о сокровенном.
1: Ну невозможно просто так взять и закрыть эту тему, Марин. Ну столько сообщений, столько разных мнений. Теперь мы начинаем обсуждать крышку унитаза.
0: Сам Александр Степанович Попов не мог бы подумать, что когда-нибудь...
1: Его продукт будут использовать в этих целях.
0: Короче, мы хотели закрыть тему унитаза, как и крышку.
1: Пришло несколько сообщений, которые не можем не зачитать.
0: Евгений нам пишет: я никогда не закрываю крышку, а пара микробов — это вообще бред смешной. И дальше приходит сообщение от Елены. И вот что пишет она нам. Да ладно, взвеси микробы из унитаза. Как-то мой папа утром открыл крышку унитаза, а на него оттуда крыса смотрит, пятый этаж. А где еще то сообщение, которое ты читал?
1: Если с закрытой крышкой, а как вот вы закрываете крышку и смываете? А если с закрытой крышкой не смылось, оно же там будет плавать. Гости придут, зайдут, а там их ждет сюрприз.
0: И причем непонятно, может, крыса выглядывает, а может, сюрприз.
1: Плавает.
0: Сюрпризы могут быть...
1: которое не смылось.
0: Разного характера. Господи, простите, пожалуйста, нас за это.
1: Я вот тоже должен всегда убедиться, что я глазами провожаю всегда, что вот все уходит туда.
0: Ты песню поешь прощальную? Как...
1: Нет, спасибо.
0: Прощай, ничего не обещаю.
1: Песен в этот момент я никаких не пою.
0: Так, Елена нам пишет, а я еще вспомнила, что мой мужчина по вечерам закрывает шторы, чтобы не было щелей, и чтобы шторы были закрыты справа налево или наоборот. Я даже не могу это запомнить. Но я всегда делаю не так. Я его даже назвала однажды человеком в футляре, но думаю, что я долго не выдержу, как подруга Марины, того итальянца. Слушайте, но правда у некоторых людей, я вот это тоже не понимаю, надо за что... Вот я живу на 9-м этаже, зачем мне зашторивать окна вечером? Никто на меня смотреть не будет. Ну, вряд ли там человек с биноклем наблюдает.
1: Да, у моей дочери тоже есть такая фишка, она когда заходит вечером на кухню, она всегда опускает рулонные шторы до конца. А мне вот не нравится. Я люблю смотреть, что в этот момент за...
0: Мне тоже надо понимать, что происходит. Да. Вообще, какой свет.
1: Потому что когда ты закупориваешься как бы совершенно, и в этот момент ты не контролируешь ситуацию, которая на улице. А на улице очень важно контролировать ситуацию.
0: Вот от Елены тоже Тимаковой сообщение важное по теме, что бесит в людях. А меня бесят люди, которые ходят по улице, особенно мужской пол. Всегда они, где им приспичило, вот там они могут и сморкаться, и, в общем, все что угодно делать, харкаться. Меня это очень бесит. Один раз я сделала замечание и столько получила негатив. Реально. Особенно, когда мужчина вот так вот одну ноздрю затыкает.
1: Не-не-не, сейчас только не показывай, пожалуйста. Только не показывай. Здесь электроника очень дорогая, Марин. Я знаю, что ты натурально любишь это все переживать.
0: Это реально ужасно. Или вот это харкать.
1: Не надо, Марина, вот эти звуки тоже.
0: Да не буду я харкать.
1: Вдруг сейчас кто-то чай пьет.
0: Или, допустим, вот вроде бы пробка.
1: И хлюпает.
0: Мужчина же может подальше отойти? Вот когда ему прям вот приспичило то, о чем писала Елена.
1: Да, надо отойти подальше.
0: А мужчины не отходят подальше.
1: Вот это да. Но это какие-то неправильные мужчины.
0: То есть, я
1: невоспитанные,
0: думаю,
1: я согласен. Ну, то есть, это отвратительно.
0: Еще там что-то они там потрясут.
1: Это отвратительно.
0: Это все, зачем я это вижу?
1: Они
0: я
1: еще и трясут, Марин.
0: Я не хотела это знать. В общем, есть вещи хуже, чем незакрытая крышка унитаза.
1: Здравствуйте, меня бесит младший брат, пишет нам Андрей из Нижнего Новгорода, который очень любит макать что-то в чай. И потом не очень приятно все это из кружки вымывать. Люди, которые любят макать что-то в чае, ну, у них,
0: да,
1: видимо,
0: вот
1: есть проблемы с зубами.
0: Когда крошки
1: не могут,
0: и труха,
1: ну,
0: вот
1: не
0: это
1: могут
0: от печенья плавает.
1: Раскусить, поэтому им надо это все предварительно помакать. Ладно, ну теперь-то точно все?
0: Ну, конечно, мы не все дочитали.
1: Ну, конечно,
0: но
1: не все.
0: Мне пора идти встречать Анну Семенович.
1: Давай.
0: А еще гороскоп надо зачитать.
1: Да, еще надо сначала гороскоп, потом все-таки Анна Семенович. Давай расставим правильно приоритеты.
0: И закроем крышку унитаза.
1: И закроем
0: темой.
1: Крышку.
2: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Пятница на календаре, 9 октября. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, ваше финансовое положение будет на прекрасном уровне. Даже могут появиться неожиданные прибыли. Ваша песня «Монета» Александра Новикова.
0: Тельцы, не бойтесь говорить с начальством о повышении заработной платы. Вы этого реально заслуживаете. Скорее всего, руководство не сможет устоять перед вашими аргументами. А ваша песня «Хозяйка своей судьбы» Любови Успенской.
1: Близнецы, звезды советуют вам сегодня быть очень осторожным. Никакие риски в этот день вам не нужны, особенно риски по-крупному. Ловите все ответы в песне «Перекати поле» Александра Розенбаума.
0: Раки, а вас ждет день смелых и ответственных поступков. Если не испугаетесь, то многого добьетесь, особенно в финансовом плане. Ну а ваша песня сегодня «На белой карете» Виктора Королева.
1: Львы, если у вас возникнут трудности с деньгами, постарайтесь не огорчаться. Отрицательные эмоции вам сейчас ни к чему. Нужно во всем искать искать только положительные стороны. Господи, подайте, пожалуйста, на пропитание. Вам в помощь песня Сергея Трофимова «Я привык улыбаться».
0: Нет денег, Артем, ищи позитив. Девы, этот день подарит вам стабильность в финансовом плане, но вечером постарайтесь избегать крупных покупок, жалеть о потраченном будете долго. Ваша песня «Прости, прощай» Ивана Кучина.
1: Весы, в целом с финансами у вас сейчас проблем никаких нет, а вот ваши коллеги могут в деньгах нуждаться. Не давайте им денег в долг. Скорее всего, они вам их просто не вернут. А песня этого дня «Люди добрые» Михаила Шуфутинского.
0: Стрельцы, ваше финансовое положение...
1: Скорпионы, Марин.
0: А почему тогда «Люди добрые»?
1: Ну, потому что я поменял местами
0: чуть-чуть. Скорпионы, если вы планировали на ближайшее время путешествие, то отправляйтесь в поездку смело, без оглядки. Ваши траты будут не очень большими. А ваша песня сегодня «Белая полоса» Артема Демина.
1: Ну, вот теперь ты все поняла. Стрельцы, ваше финансовое положение можно назвать сегодня достаточно скромным, но не забывайте, что в мире много неожиданных и приятных моментов. Вам могут внезапно выписать премию или повысить зарплату. Ваша песня «Прорвемся» Виталия Аксенова.
0: Козероги, если вы сможете получить пусть недолгосрочные, но выгодные заказы, то они принесут вам отличный доход. Ловите сегодня советы в песне «Что оставит ветер» Дениса Майданова.
1: Водолеи, основной проблемой этого дня будут являться общения с людьми, которые попросят у вас финансовой помощи, и желательно им в ней отказать. Ваша песня «Понаехали» Султана Лагучева.
0: Рыбы, если от вас сегодня потребуется принятие ответственного финансового решения, не бойтесь и смело его принимайте. Ваша песня «А мы сядем за стол» Алексея Петрухина.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 36 дней. 10 утра в Москве, в студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. Более 40 социальных выплат проиндексируют в России с 1 февраля будущего года. Повышение планируется по фактической инфляции, заявил министр труда Антон Котяков. Так, материнский капитал на второго ребенка превысит 1 000 000 рублей, если до этого семья не получала выплату на первенца. Кроме того, проиндексируют страховые пенсии, прожиточный минимум и зависящие от него пособия. С 15 октября операторы связи будут блокировать звонки банков, не заключивших договоры по маркировке вызовов. В одной из крупных компаний сообщили, что более 90% абонентов поддерживают инициативу, так как это снижает число спам-звонков. Благодаря маркировке количество спама сократилось на 30%. Женщины в России лидируют по числу заявок на ипотеку. Половина заявителей состоят в браке. Чаще всего это люди от 25 до 34 лет. Еще треть заявок приходится на граждан 35-44 лет. Ипотека – единственный из кредитных продуктов, где женщин среди заявителей больше мужчин, показало недавнее исследование. По словам экспертов, это отчасти связано с особенностями оформления семейных сделок. Например, материнский капитал, который часто используют как первоначальный взнос, преимущественно оформляется на мать, поэтому женщина может выступать заявителем или созаемщиком по ипотеке. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Виктор Королев, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», «Чепик», «Холла» и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол. Возрастное ограничение 12+. А далее в утреннем шоу в формате 2D «Звездный завтрак». Ждем в гостях яркую и позитивную певицу Анну Семенович. Она представит в прямом эфире новую песню. Начинаем через несколько минут. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.
0: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».

0: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».
1: Спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии «Юсуповской больницы» выполняют эндопротезирование любой сложности.
2: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно, «Юсуповская больница».
1: И здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника». Ну а теперь, дорогие друзья, встречаем певицу, актрису, телерадиоведущую Анну Семенович. Невероятно красивую, невероятно талантливую, невероятно бодрую, энергичную. Ну, в общем, Анечка, доброе утро.
3: Доброе утро, мои дорогие. Доброе утро, слушатели радио «Шансон». Надеюсь, настроение у всех прекрасное.
1: А если не очень прекрасно, мы
3: сейчас
1: будем поднимать.
3: То мы сейчас его сделаем прекрасным, конечно. По-другому никак.
1: В общем, для тебя это привычное время, ранний подъем, поскольку ты наша коллега и на одной из радиостанций, ты тоже трудишься и тоже все там происходит по утрам.
3: Рано, с 8 утра, да. Но я хочу сказать, для меня это просто большая проблема встать с утра пораньше, потому что я Соня, я люблю поспать, я ложусь поздно и встаю поздно. Вообще, если мне никуда не надо, я могу и до 11 дрыхнуть.
1: Спать.
3: Да, дрыхнуть, да.
1: Ну, мы все так умеем, когда нам дают вот эти 2 дня.
3: Ой, как я это хорошо умею делать.
1: Мы тоже до 11, это прям вот самое.
2: Святое, да. Мы сейчас послушали вашу дуэтную песню с Алексеем Петрухиным.
3: Да.
2: И знаем, что после этой песни вы появились в эфире радио «Шансон», и у слушателей сразу было много вопросов. Будут ли у Анны Семенович еще песни, которые будут звучать в эфире? Как ты познакомилась с Алексеем Петрухиным?
3: Ой, познакомились на мероприятии, на одной из презентаций. Же много у артистов всяких мероприятий. Леша, я знала, что есть такой прекрасный певец. Леша ко мне подошел, говорит: «Аня, у меня есть такая крутая песня, забойная, классная. Говорит, я хочу спеть ее дуэтом. Не хочешь со мной?» Я говорю: «Давай, присылай». Он мне прислал, но что-то как-то потом он куда-то улетел, улетела я, и мы, наверное, полгода никак не могли встретиться.
1: То есть эта песня отлежалась прилично?
3: Чуть-чуть, да. Но он, говорит, потом звонит мне уже так вот в начале года, и говорит: «Слушай, ну уже давай, либо надо писать, потому что ее лето, к лету, она летняя, ее надо к лету запускать». Вот, ну и мы побежали сразу в студию, записали потрясающий трек, сняли красивые сниппеты, это такие вот
1: коротенькие ролики. Да, мы знаем, что такое
3: сниппеты, да. Может, слушатели не все знают.
1: Слушатели не все знают, согласен.
3: Это такие коротенькие ролики, которые снимают артисты на песню.
1: И открывают рот там.
3: Да, в соцсетях потом их везде там, значит, ну как бы так песню презентуют, чтобы это был видеоряд красивый. Вот, ну и, в общем-то, счастливые и довольные разбежались по своим делам, но потом я узнала, что песня набирает какие-то потрясающие обороты, у нее очень хорошие рейтинги.
1: Хит-парад, по-моему, попала на
3: хит-параде, да. Она даже была, по-моему, в тройке. Есть такое подозрение. Да, я не буду врать.
1: Но люди голосовали.
3: Голосовали, конечно, спасибо, конечно, дорогие, потому что песня забойная, задорная, классная. И мы прям в нее влюбились и теперь везде поем.
2: Мы тоже в нее влюбились, как и наши радиослушатели, которые реально в хит-параде за нее много недель подряд голосовали.
3: Спасибо, дорогие слушатели, люблю вас.
1: А что касается нашего сегодняшнего эфира, на самом деле, не просто так мы пригласили в гости Анну Семенович, потому что у Анны и у Татьяны Булановой появился невероятно крутой дуэт, который называется как, Аня?
3: «Вселенная».
1: «Вселенная». И мы, конечно же, эту песню обязательно услышим в середине этого часа.
3: Прекрасно.
1: В общем, готовьтесь, настраивайтесь.
3: Да.
1: Послушаем «Вселенную», и об этой песне мы подробнее поговорим чуть позже. Ну, а я хочу призвать наших радиослушателей присылать свои вопросы Ане Семенович, +7 909 955 1030. Ты уже говоришь, что-то спрашивают наши радиослушатели.
2: Да, уже Александр
1: коротенечко
2: спрашивает,
1: можно,
2: что очень любит творчество Александра Алексея Петрухина и всегда слушает все песни. И был подарок, когда он узнал, что вы спели в дуэте. «Живую струну» с вами даже записывал себе на память на видео, вел запись трансляции. И спрашивает, а почему Петрухин выбрал именно вас для этой песни?
1: Ну, потому что она самая красивая.
3: Потому что я самая красивая, самая яркая, шикарная, роскошная, талантливая.
1: Элементарно, дорогие друзья.
2: Откуда, Артем, ты знал ответ?
1: Слушай, потому что я тоже...
3: Так он же меня видел.
1: Я бы тоже не отказался от дуэта с Анной Семенович.
2: Так, а что ты сидишь?
1: Какой нормальный мужчина.
2: Воспользуйся служебным положением и сделай предложение.
1: Хорошо, тогда мы сейчас уйдем на короткую рекламу, а я скажу Ане Семенович, что у меня есть песня для дуэта. И это абсолютная правда. Друзья, не переключайтесь.
0: Реклама на радио «Шансон».
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» осталось 15 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. «Звездный завтрак» на «Радио Шансон».

0: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».
1: Итак, это «Звездный завтрак» на радио «Шансон». У нас в гостях невероятная Анна Семенович. Это впервые в «Звездном завтраке» такое случилось.
2: Правда.
1: Мы невероятно счастливы. Марина, как счастлива. И у Марины, конечно же, есть вопрос.
3: Конечно, у меня
1: просто
3: есть вопрос.
1: Марина раньше занималась фигурным катанием и спрашивает,
3: Боже, да,
1: занимаетесь ли вы спортом сейчас? Вот, ведете
3: нет,
1: ли
3: Артем,
1: вы
3: можно я сама задам
1: жизни?
3: Вопрос?
2: На самом деле, мой вопрос был вообще другой, но он, конечно, связан с тем, что 20 лет своей жизни вы профессионально занимались спортом, потом был и шоу-бизнес, и много всего. И вот сейчас, ну, как бы шансон, такой определенный жанр, и музыка, и наши слушатели, это все особенная атмосфера. Вы вообще когда-то любили в машине, дома слушать музыку в стиле шансон? Может быть, кого-то из артистов особенно можете отметить, на чьих песнях росли, например? То есть как так получилось, что Аня Семенович и радио «Шансон» слились в едином, как это, порыве музыкальном?
4: Ну, вообще, я хочу сказать, что шансон у меня с детства практически. В моей семье у меня родители очень любят шансон. Потом, когда я занималась спортом, я еще была совсем юной фигуристкой и каталась в группе такого прославленного тренера, как Наталья Дубова. И была такая пара Майя Усова, Александр Жулин. И у них был показательный номер под Александра Розенбаума на ковре из желтых листьев.
1: Вальс-бастон.
4: Вальс-бастон. И я просто сходила с ума от этой песни, а я ее записывала на кассеты, ставила дома. В общем-то, я такой некий фанат, наверное, Розенбаума. И вот сейчас, кстати, у него будут концерты с любимым, собираемся посетить обязательно. И когда я начинала свой путь в шоу-бизнесе, конечно, ну, все знают, да, что я была солисткой группы «Блестящие» много лет. И понятно, что это была попса. Попса, девчачий коллектив, вот в то время, 2000-е. И потом как-то я вот на этой волне и пошла дальше в своей уже творческой карьере, как сольная певица. Но шансон всегда жил во мне, в моей душе. И я люблю очень слушать Любочку Успенскую, обожаю. Вот. И поэтому я сейчас, можно сказать, Петрухин мне раскрыл
1: двери.
4: Он мне дал смелости все-таки пойти в это направление музыкальное, потому что я все хотела много лет. И знаете, как вот, и как-то что-то мне, ну вот, не давало туда пойти. Прислали песни, авторы какие-то такие более попсовые, нежели шансон, да. И вот сейчас я прям очень нацелилась на шансон, потому что мне кажется, это народно, это очень круто, это душевно, это всегда до мурашек. И что очень классно, мне кажется, я тоже такая народная певица, меня любит народ, и мне кажется, у меня может получиться.
3: Ну, потому что искренняя, настоящая,
4: да, это
3: простая,
4: правда.
3: Своя.
4: Но простая, помимо... такая, какая
3: да,
4: есть.
3: Я помню случай лет 5 назад, когда мы готовили то ли шансон года, то ли это был «Эх, разгуляй», и вот те, кто занимается организацией концерта, говорят, вы представляете, оказывается, Аня Семенович любит шансон и очень хочет вот на какой-то из концертов попасть.
4: Да.
3: А билетов тогда уже не было, был солдаут или, ну, в общем,
4: да.
3: И я помню, как все были удивлены и говорили, да ладно, ей нравится шансон, вот, ну, то есть, и я понимаю, как здорово, что теперь вы звучите на радио «Шансон».
4: Да,
3: и
4: спасибо.
3: Пришло то время. Это
1: но самое главное,
3: круто,
1: что Аня не просто звучит на радио «Шансон», а самое главное, послушай, Марина, как органично она звучит на радио «Шансон». Потому что вот этот вот такой вот... ну, не знаю, песочек вот в голосе.
4: Песочек, да, в голос,
1: вот
4: этот, да,
1: вот,
4: да, да.
1: Вот он прям делает тебя для этого жанра максимально родной и близкой,
4: вкусный,
1: понимаешь?
4: Вкусный,
1: да,
4: как говорят.
1: Да.
4: А я тебе хочу сказать, что я, ну, занимаюсь вокалом периодически, то есть я прям сажусь там 3 месяца, хожу прям регулярно на уроки вокала, и мне вот учительница говорит, Ань, слушай, у тебя такие низы красивые, нам лет года 3 назад, она говорит, почему ты все время наверху поешь? Угу. Сядь, говорит, вот сюда вниз, у тебя такой песок, у тебя такая хрипотца.
1: Ну, то есть у тебя практически Любовью Успенской,
4: да,
1: где-то близко,
4: похоже,
1: тембрально, да,
4: очень,
1: похоже.
4: Да. Просто люди, понимаете, у людей срабатывает стереотип, все привыкли видеть Аню Семенович веселую, позитивную, поющую попсу и вот что-нибудь веселенькое обязательно. Но я вам докажу, мои дорогие радиослушатели.
1: Вы еще,
4: да, вы
1: узнаете,
4: еще, вы, да. Я только начинаю перед вами открываться.
1: Да, только
4: перед,
1: год,
4: да.
1: Ты только год на шансоне,
4: не
1: первый год.
4: Первый год, да, то есть вот, считай, год. С лета, как встала песня с Алексеем Петрухиным «Раздели со мной лето», вот, в общем-то, я полгода на шансоне всего.
1: Дорогие друзья, если есть вопросы нашей гости, задавайте. Аня Семенович у нас сегодня в гостях. +7 909 955 103 0.
5: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
6: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
7: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
8: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».
1: Это «Звездный завтрак» на радио «Шансон». У нас сегодня в гостях начинающая звезда «Шансона». Можно так как представлять? Можно?
2: Можно,
1: начинающая.
2: Конечно.
1: Начинающая. Пока здесь у нас только начинаешь.
2: Да. Зажигать. Ой, такие классные приходят сообщения.
1: Анна Семенович, дорогие друзья, у нас в гостях. Очень много сообщений, очень много историй. И уже совсем скоро мы послушаем песню «Вселенная». И о ней тоже надо будет успеть поговорить. Давай, Марин.
2: Сообщение от Ани из Зеленограда. Не могу не зачитать. Доброе утро. Я обожаю Анечку Семенович. Во-первых, меня зовут тоже Аня. Во-вторых, я такая же харизматичная, как она.
3: Вау.
2: И в-третьих, у меня такой же размер бюста, как у Анны. Ого. И в целом она классная. И для своего возраста вообще огонь. Настолько человек позитив, который передается через любое ее интервью, клип, песню. В общем, Анна, большое вам уважение. Вы молодец, вы очень классная.
3: Ой, Анечка,
2: твоя
3: спасибо.
2: Твоя тезка из Зеленограда.
3: Так приятно вообще.
1: Так, ну ладно, давайте спасибо. Все-таки к песне «Вселенная», потому что песня непростая. Песня, которая сопровождалась некими интригами, назовем их так, скандалами, расследованиями.
3: Так, да.
1: Давай, рассказывай. Что произошло с песней «Вселенная», как ты ее услышала, как вообще вы с Татьяной Булановой делили ее и что произошло дальше?
3: Ну, а произошло все дело так. На самом деле, авторы делают рассылку, ну, певцам, когда что-то там написали хорошее.
1: Сразу нескольким.
3: Ну да, потому что, например, да, ну как бы там, если я не возьму, кто-то другой возьмет, и наш автор, вот Игорь Майский.
1: Вот кто подливает масло в огонь, это все авторы вот эти, которые в рассылку вас
2: не добавляют. А потом говорят, что...
3: На самом деле, это так правильно, так всегда все делают. Там, например, автор знает, там пять певиц, за которым может подойти эта песня, и вот он раскидывает. Ну и кто, как говорится, первый взял песню, того и тапки, да-да, как в жизни.
1: Кто первый в почту зашел.
3: Да-да-да, кто первый в почту зашел или в какой-то мессенджер. И вот так же у нас получилось. Я позвонила Игорю, говорю, ой, какая классная песня. Я говорю, хочу ее брать. Он мне говорит, Анечка, прости, говорит, ну сегодня вот я и директору Татьяны отправил песню. Таня тоже хочет ее брать.
1: Ой-ой-ой.
3: Я говорю, ой, как, прям сегодня? Я говорю, я готова прямо сейчас перевести тебе деньги. Давай быстрее делать договор. Он говорит, вот она тоже, говорит, готова. Ну, я говорю, ладно, я позвоню Тане сама. Я позвонила Тане. Она в туре, на гастролях. Я говорю, Танюш, такая ситуация. Говорю, я сейчас вот иду в шансон. Мне вот очень нужна такая песня глубокая, не позитивная, как я всегда пою, к чему привыкли зрители, а сделать такой переворот, скажем, сознание зрителей, чтобы вот это, вот как бы это мнение, что Семенович поет только быстрые и веселые песни, прошло. Она говорит, Дань, я понимаю. Говорит, ну мне тоже очень нужна эта песня, потому что, ну реально, она прям моя, она мне зашла, я ее слушаю, у меня мурашки по телу. Как говорит, я старше, вот, типа я вот вот ее и забираю. Ну и, в общем, мы с ней немножко даже так, ну, не поругались, но так немножко подобиделись друг на друга. А я еще Таню познакомила с ее супругом сейчас, нынешним, Валерой, да, вот мы дружили много лет, и я Таню познакомила в Санкт-Петербурге после концерта. Мы пошли вместе ужинать, и вот у них, видите, как все хорошо сложилось. И я такая думаю, блин, я ей мужа, она мне песню не отдала.
1: Так,
3: а я ей целого мужа.
1: И потом все-таки,
3: да,
1: пришла идея,
3: да,
1: спеть дуэт?
3: Пришла идея нашим подписчикам. Они нам начали писать, что девчонки, да вы такие обе крутые, спойте дуэтом, у вас очень красиво получится, такие голоса. И мы действительно быстренько встретились, спели и выпустили дуэт под названием «Вселенная».
2: Ну, класс. И мы теперь услышим наконец-то этот дуэт. Но я теперь не могу не думать и не задать этот вопрос.
1: Давай.
2: Ты так вот с легким движением руки нашла мужа Татьяне Булановой.
3: Да. Марин, тебе тоже нужен муж?
1: Да, ей нужен муж.
3: Я поняла. Поговорим после эфира.
2: Все, договорились. Меня в базу свою.
3: В базу. Да, я сваха, сваха Семенович.
1: А у тебя есть такой опыт? Ты кому-то еще помогал? Или только это была разовая акция?
3: Ну, я еще один раз подругу свою познакомила с молодым человеком, ее, вот они до сих пор вместе. Ну, вот две акции успешные,
1: ну,
3: были
1: что
3: в моей
1: это,
3: жизни.
1: Это
3: Мария,
1: уже...
3: ты можешь третьей, да, быть акцией.
1: Прекрасно. Ладно, дорогие друзья, действительно заинтриговала нас
3: очень.
1: Анна Семенович. Дуэтные работы с Татьяной Булановой. Песня называется «Вселенная», поэтому прямо сейчас делайте громче свои радиоприемники, чтобы ничего не пропустить. Премьера в эфире «Радио Шансон» впервые в «Звездном завтраке». Вселенная.
0: Радио «Шансон». Услышьте это первыми.

0: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».
1: Ну и теперь не говорите, что вы этого не слышали, дорогие друзья. Вселенная только что прозвучала в нашем эфире. Анна Семенович и Татьяна Буланова. Уже... Девчонки договорились и вот таким образом решили судьбу этой песни.
2: Хорошо, да. Вы песню поделили, потому что действительно невероятно красиво сливаются ваши голоса.
1: Не сливаются, а сочетаются, Марина.
2: Я имею в виду, получается такая история живая про отношения между мужчиной и женщиной, еще одной женщиной. Да. Все это прям до мурашек.
3: Песня до мурашек,
2: про
3: это правда.
2: То, что женщина, женщине дом, поддержка и сила, а не враги. Что бы ни происходило.
3: Это правда, 100%.
2: Это прям
3: конечно.
2: Очень ценно и важно, и уже огромное количество.
1: Давайте
2: отзывов
1: почитаем. Ольга пишет, какая красивая песня, очень созвучный голос. Анны и Татьяны, вот о том, о чем мы
3: спасибо,
1: говорили.
3: Оля.
1: Так, Галина пишет, с первых звуков, с первых слов захватывает, ведет, не отпускает. Спасибо,
2: то,
1: класс.
2: Что,
1: это вот от Галины.
2: Понравится женщинам, это понятно, это чувствуется с первых
1: мужчины,
2: слов. А вот пишет
1: мужчины?
2: Нам Риф. Даже у меня, у бывалого экскаваторщика, мурашки по телу. Сильно сделали, девчули. Вот.
3: Ой, спасибо вам огромное.
2: Экскаваторщик бывалый играть не будет.
1: Что касается, вот некоторые пишут, типа, шансон, не шансон. Песня зажигательная, 100% шансон, пишет нам Александр Газарес.
3: Ого.
1: Ирина пишет, дуэт классный, песня хорошая, девчонки, молодцы.
2: Так. А Надежда пишет, классная песня, классный дуэт, молодцы девчонки. А еще говорят, что нет женской дружбы. Все, она есть. И за Марину я теперь спокойна.
1: Так, здравствуйте, дорогой радио Шансон. И здравствуйте, Анна. Скажите, пожалуйста, будут ли у вас в ближайшее время новые песни? Да куда ж новее? Вот самое новье вселенной, да? Еще не насладились ее звучанием.
3: Только начала свой
1: да.
3: путь, да,
1: но тем не менее,
3: песня.
1: Люди, видишь, как устроен наш менталитет. То есть послушали новую песню, вот только что
3: она
1: в эфире
3: уже теперь не
1: была
3: новая.
1: Премьера. Да, давай. А будут ли новые песни?
3: Говоря...
1: И когда приедете с концертом в Кострому, очень вас ждем.
3: Ой.
1: Что у вас с Костромой? Были ли вы когда-нибудь в этом замечательном русском городе?
3: Была, конечно, не раз. И как только приеду, обязательно всем сообщу.
2: Вообще говоря, вот опять про песни и про будущее творчества в нашем жанре, понятно, что те песни, которые сейчас мы слышали, они все в основном позитивные, легкие, веселые, как и сама ты. Будет ли такое, что когда-нибудь мы услышим что-то драматичное, трагическое, может быть, какое, ну, что-то совсем лиричное и такое, что
1: Марина
2: будет
1: просто
2: доводить,
1: любит чернуху, поэтому она спрашивает, будет ли что-то.
2: Слез? Ну, потому что все равно, мне кажется, русский человек любит немножко пострадать.
1: А вот под песню «Вселенная», мне кажется,
3: «Вселенная», она такая, да, она такая не позитивная,
2: на самом деле. Все равно она оставляет надежду на лучшее.
3: На
2: вот лучшее. Что-то такое, что прям обрыдаться. Такое
3: я думаю,
2: будет?
3: Что обязательно будет такое. Буду сейчас экспериментировать, предлагать слушателю и зрителю новую себя, новые песни. И скоро будет еще один очень удивительный сюрприз. Через месяцок, наверное, расскажу вам потом про это. Но, в общем, я думаю, что эту песню от меня тоже никто не ожидает. Но мы уже ее готовим.
1: Такой так,
2: интересный.
1: Хорошо.
2: Уже надо приглашать через месяц Анну.
1: Так, да. Ань, что ты делаешь через месяц вот в это время?
3: В это же время, надеюсь, сплю.
1: Так,
2: вообще,
1: ладно.
2: Я слышала тут в разговорах в коридорах нашей радиостанции, что на «Эх, разгуляй» в Петербурге, возможно, мы тебя увидим. Если все звезды сойдутся, то да. 19 ноября на сцене «Баказы Октябрьские» мы в Петербурге увидимся. Так что, дорогие друзья, если еще не приобрели билеты на «Эх, разгуляй», то обязательно заходите на сайт radioshanson.ru. Там все подробности и билеты, возрастное ограничение 12+.
1: А вот у меня вопрос по поводу этой песни, песни «Вселенная». Если ты будешь исполнять ее на концертах, на своих, на сольных концертах. То есть ты будешь ее петь всю от начала до конца или голос Татьяны Булановой не вырезать? Или можно?
3: Ну, на самом деле мы с Таней тоже об этом обсудили. У нас есть версии, где только она поет или только я пою. Конечно, в этом нет ничего такого, потому что на сольных концертах я же не могу с Таней ездить или Таня со мной. Но иногда артисты оставляют голос второго партнера, с которым поют дуэт, и сами поют свою партию. Поэтому я думаю, что я оставлю голос Тани, потому что, Таня Буланова это все-таки легенда, ее очень любят, и зачем же ее вырезать?
1: Так, спрашивают, будешь ли ты на концерте у Алексея Петрухина 1 декабря
3: да,
1: в
3: вообще,
1: концертном зале «Москва».
3: Москва, да, планирую.
1: Планы есть, это я отвечаю есть, на вопрос Наиры, которая как раз сегодня
2: выиграла
1: у нас два билета на этот концерт.
3: Класс,
1: да, ей
3: класс.
1: Интересно, можно ли будет там увидеть Анну Семенович. Дорогие друзья, еще несколько минут. Анна Семенович в «Звездном завтраке», поэтому задавайте свои вопросы.

0: Не стесняйтесь, плюс 7-909-955-1030. Мы скоро вернемся.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
1: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Алегрупп».
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Звездный завтрак на «Радио Шансон».

0: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».
1: Дорогие друзья, только что в нашем эфире прозвучала песня Анны Семенович и Вавана. Третья попытка. Анна Семенович у нас сегодня с первой попытки залетела в «Звездный завтрак». Анна, ну расскажи нам, пожалуйста, об этой песне. Она удивительно красивая, и у нее невероятно впечатляющие нас всех стихи. Что за авторы такую красивую песню для тебя написали?
2: Ну, песня, правда, очень классная, заводная, с потрясающим клипом, который собрал просто какое-то невероятное количество просмотров. Ну, а автор, конечно, нами всеми очень любимый, наш Гуцериев.
1: Михаил Сафарбекович.
2: Да, Гуцериев. Это на его стихи трек. У меня уже вторая работа на стихи Михаила Сафарбековича. У меня была потрясающая работа на его стихи «Все не просто любовь», такая глубокая, шикарная, тоже с очень красивым клипом. И вот с Вованом, это наш дуэт, это вот вторая работа с Михаилом Сафарбековичем. Надеюсь, не последняя, потому что все его песни становятся хитами, и с его, как говорится, легкой руки, легких стихов, они прям очень попадают в душу к людям.
1: Ну что ж, мы тогда будем ждать и надеяться, что еще работы на стихи Михаила Сафарбековича будут.
3: Тем более клип действительно очень задорный такой. Дорогие друзья, если вы еще не клип не видели на песню «Третья попытка», то обязательно посмотрите.
2: Ой, вообще, да.
3: А для тех, кто
2: смешной,
3: не понял, что за Вован, это тот самый Владимир Селиванов, звезда сериала «Реальные пацаны». Просто я когда слушала песню, и я как бы, ну, у меня не стыковалось в голове, кто, что за Вован, ну Вован и Вован. Но когда я увидела клип и поняла, что это тот самый, который из сериала, это было очень атмосферно и весело.
2: Да, да, да, это так и есть, потому что нас с ним завирусили видео, потому что я принимала участие в «Реальных пацанах», и у нас завирусился именно отрывочек с Вованом, как-то вот во всех соцсетях.
1: А ты снималась в «Реальных пацанах»?
2: Да, в одной из серий.
1: То есть ты играла саму себя?
2: Саму себя играла,
1: все,
2: да, да, да, да, да. Вот, и как бы, когда вот мы с ним встретились, решили делать такой интересный, необычный дуэт, потому что Вован сейчас, Селиванов Владимир, да, он как поет, он не только актер.
1: Он уже очень давно поет. Вот, больше
2: да,
1: скажу,
2: да,
1: он
2: да.
1: Был у нас на радио «Шансон» и был в утреннем шоу, он приходил. Угу. Но тогда у него были чуть-чуть другие, другого плана песенки, полегче. Полегче, ну что, про велосипед, там что-то он поет.
2: Да, да, ну такой, да, позитивный тоже поет. Вот, и мне кажется, у нас с ним получилась очень классная работа. А кто не видел клип, обязательно посмотрите, вот точно поднимется настроение, ну нереально. Это комедия, просто в 4 минутах это прям целая комедия разворачивается, потому что у нас там свадьба, и происходят всякие, ну, по клипу и свадьбы, и происходят всякие смешные моменты, шикарные актеры играют, в общем, всем рекомендую.
1: Ну и, конечно же, очень много по-прежнему приходит сообщений, где тебя благодарят за песню «Вселенная».
2: Спасибо,
1: за то, что ты
2: приятно.
1: Ее презентовала сегодня на радио «Шансон» и выбрала для этого именно «Звездный завтрак». Спасибо тебе огромное. Нелли нам пишет, что... Нелли, вот. Очень классная песня, хотя буду петь ее обязательно со своей подругой. Нелли из Димитровграда. Вот видите, как хорошо, когда у наших радиослушателей есть поющие подруги.
3: О, класс. И они все-таки, могут... раз Анна впервые в «Звездном завтраке», надо немножко поговорить про завтраки и про еду, раз еще есть немножко времени.
1: Ну, 2 минутки
3: наш
1: есть
3: у нас,
1: да.
3: Фирменный вопрос. Mm-hmm. С чего начинается твое утро, твой любимый и идеальный
1: и вообще,
3: завтрак?
1: Ты завтракаешь
3: его.
1: Или нет? Или сразу у тебя в обед, поскольку ты встаешь после 11?
2: Да, я практически, можно сказать, завтрака обедаю. У меня, я 2 раза в день ем. Получается, где-то на часов в 12:30 в час это мой первый завтрак-обед. Потом какой-то небольшой перекус днем и уже вечером ужин. Но первое, что я делаю, это я себе варю в турочке вкусный кофе и прыгаю в ванну с солью. Каждое утро. Вот у меня такая традиция.
3: Вот это магия утра у тебя.
2: Да,
1: соленая ванна.
2: Соленая ванна. И полчасика я там вот лежу, пью кофе, медитирую, настраиваюсь на новый день. Вот. Ну, а потом уже попозже завтраку. А завтракать я очень люблю... по-разному. Я очень люблю разные там блюда из яиц, там яичницы, омлеты, шакшуки, что-то вот такое.
1: Пашоты.
3: Ты сама готовишь или заказываешь? Или...
2: Сама готовлю. Я завтрак очень люблю готовить сама. Всегда.
3: Идеальная женщина.
2: Да.
3: А есть ли у тебя какие-нибудь дурацкие бытовые привычки, которые могут раздражать людей вокруг?
2: Я чистю тюля, я все время что-то разбросано, меня это дико бесит. Я хожу все время, что-то протираю, вешаю, складываю. Я такая очень...
1: Убираешься по дому сама или...
2: Нет, у меня есть помощница.
1: Есть помощница.
2: Да, есть
3: а
2: помощница
3: крышку унитаза закрываешь или открыто?
2: Вообще надо закрывать, потому что по фэншую, так я вам скажу, мои дорогие слушатели...
1: Денежки утекают.
2: Денежки утекают, поэтому, когда вы ходите из дома, нет, может, когда вы дома, можно не закрывать, но когда вы уходите из дома на целый день, обязательно закройте все.
1: Ну вот я как врач-эпидемиолог говорю, что можно не закрывать, а как человек, который без денег, говорю, что надо закрывать, дорогие друзья. Так что давайте,
3: проведем Марин. Проведем эксперимент, начни закрывать.
1: Марин,
3: может,
1: давай, мы с тобой, вот мы с тобой начинаем закрывать крышку унитаза и через месяц похвастаемся, у кого больше зарплаты.
2: Потом премия прилетит, премия прилетит.
3: Аня Семенович нам нажелала.
1: Ладно, дорогие друзья, мы должны сказать огромное спасибо Ане Семенович за то, что подняла настроение нам и, я думаю, всем нашим радиослушателям, за то, что подарила прекрасную песню «Вселенная». Я думаю, что вы теперь, конечно же, все ее будут слушать на цифровых площадках.
2: Да. Да.
1: Ну и, конечно, Аня, мы с новыми песнями, с новыми работами, с новыми дуэтами и сольными композициями ждем тебя всегда
2: в
1: гости.
2: Я от себя очень хочу поблагодарить слушателей прекрасного стиля,
1: секунд.
2: Направления шансон за то, что вы меня так тепло приняли в свои ряды.
1: Анна Семенович, Марина
2: Спасибо.
1: Дынова.
3: И Артем Демин.
1: Пока.
3: А мы не прощаемся,
1: пока.
3: Мы до часа сегодня.
1: Точно.

0: «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн» – линия жизни вашего авто.
3: У вас больничный есть?
4: Да, оформили в Санис.
3: А он точно официальный?
4: Конечно. Прием врача, анализы и официальный больничный лист по показаниям без доплат. Сразу в соцфонд и на госуслуги. Санис, Мира 9А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
6: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 36 дней. 11 часов в Москве, в студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. В Россию стало сложно завозить некоторые марки ноутбуков и другой техники. С августа ужесточились правила сертификации. Каждый импортер обязан самостоятельно получать документы соответствия на ввозимые устройства. Прежде разрешалось использовать один документ для всех поставщиков. В результате поставка небольших партий ноутбуков оказалась экономически невыгодной. Об этом рассказали «Известиям» участники рынка. Ранее эксперты спрогнозировали, что из-за технологического сбора, который вводится в России с 1 декабря, смартфоны и ноутбуки могут подорожать. Больше всего вакансий для молодых специалистов с высшим образованием без опыта предлагают в медицине, промышленности, образовании, строительстве. Для выпускников колледжей это ритейл, банки и логистика, рассказали РИА Новости в сервисе по поиску персонала. Отмечается, что сегодня 3 из 4 компаний принимают на работу выпускников колледжей и вузов без опыта. Кроме того, 8 из 10 стажеров получают предложение о работе после прохождения стажировки. Самый дешевый тур по России в сентябре стоил 19 тысяч рублей. За эту сумму один турист провел 4 ночи в 5-звездочном отеле в Хосте недалеко от Сочи, рассказали РИА Новости в одном из сервисов бронирования пакетных туров. В число наиболее бюджетных направлений также вошли Казань, Ессентуки и Домбай. Среди зарубежных курортов дешевле всего обошелся отдых в Гагре. За 29 тысяч двое взрослых провели 3 ночи в 3-звездочном отеле с завтраками. Московский зоопарк создал приложение с искусственным интеллектом, помогающее ветеринарам распознавать заболевания белого медведя и леопарда. Специалисты могут навести камеру, например, на рану и спросить совет у ИИ-помощника, рассказала гендиректор учреждения Светлана Акулова. Пока сервис работает на 2 языках, но в будущем планируется добавить другие, а также пополнить базу помощника сведениями о диких и краснокнижных животных. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.

0: Какие новости?
1: Какие новости?
0: На радио «Шансон».
2: Ну что же, дорогие друзья, звездный завтрак завершен. Я думаю, что всем понравилось все, все довольны. Анна Семенович, кстати, тоже довольна. Провожаем ее нежным взглядом. Она ушла, но обещала вернуться.
3: Она вернется уже скоро, потому что 14 ноября на «Эх, разгуляя» Анну Семенович мы обязательно увидим в Москве на Лайф-арене. Уже очень интересно, какой же номер будет, в каком будет Анна платье. Все это безумно интересно. Ну а мы продолжаем наше утреннее шоу, которое потихонечку превратилось в шоу дневное. Ну что, может быть, стоит напомнить про праздники, которые на календаре? Ведь не все слушают нас с 7 утра.
2: Давай, конечно. Итак, дорогие друзья, праздники, которые вам сегодня пригодятся. Есть что отметить.
3: Пятница, 9 октября. Международный день пива и пиццы. Артем, ну какая радость.
2: Пиво и пицца. То, что я себе практически не позволяю. А если
3: и
2: позволяю,
3: так и не скажешь.
2: То крайне редко.
3: Всемирный день яйца.
2: Вот это мой любимый
3: теперь
2: праздник.
3: Теперь, наконец-то, да, главное событие этой недели, что Артем всех нас научил варить яйца, чтобы они потом легко чистились.
2: Да.
3: Всероссийский день чтения.
2: Ну, это твой праздник,
3: Марин. Это мой праздник, правда.
2: Сколько книг ты прочитала в этой жизни? И не
3: пересчитать. Самое главное, я сегодня поеду в Санкт-Петербург на поезде. Поезд умчит меня в культурную столицу. Я планирую прочитать книжку про революционных предпринимателей в нашей стране.
2: А могла бы прочитать книжку «Как правильно варить яйца».
3: Ты еще ее не написал. Ладно, дорогие друзья, впереди новости и много всего интересного. Оставайтесь с нами. Музыки много, а шансон один.

0: будет всем, как в пути моя. Пусть потерпит ГАИ.
1: Чтобы нас слушать, очки не нужны.

шоу в формате 2D. Демин и Дымова. Третьим будешь? Утро доброе на радио «Шансон».

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио «Шансон».
2: Артем, ну что, какими новостями порадуешь?
3: Так, дорогие друзья, осенние каникулы, которые уже не за горами, которые беспокоят всех обладателей детей, которые учатся в школе.
2: Дети, итак, они тоже беспокоятся.
3: Так, ну, дети нас не слушают, а вот родители сейчас примкнут к своим радиоприемникам. Итак, внимание, осенние каникулы у школьников в этом учебном году будут самыми длинными за последние 10 лет. Вы не поверите, но вам головная боль. Как развлекать детей целых 12 дней, чтобы они не скучали? Но есть, конечно, способы, о которых
2: я
3: мы не будем
2: знаю способ,
3: говорить.
2: Знаешь, какой? Ну, как развлекать какой? Детей,
3: давай.
2: Как решить эту головную боль.
3: Давай.
2: Детей к бабушкам на каникулы, а сами на бархатный шансон, потому что в этом году лето продолжается в октябре, и так сложилось, что с 24 октября по 30 октября пространство роскошного отеля «Титаник», «Делюкс», «Гольф», «Белек» станет эпицентром настоящего праздника и объединит звезд жанра и преданных слушателей радио «Шансон». Поэтому, друзья, добро пожаловать в семью, если хотите, пока дети от вас отдохнут. Правильно
3: это,
2: я говорю?
3: Это если у вас есть неправильная бабушка. Знаешь, что скажет правильная бабушка?
2: Что она едет на
3: бархатный шансон. Что она едет на бархатный шансон, потому что там будет ее любимый Михаил Шуфутинский, потому что там будет ее любимый Султан Лагучев.
2: А Алексей Брянцев тоже любимый.
3: Конечно.
2: А еще будет Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, и фестиваль по рыбной ловле. Так что дедушка тоже может поехать на бархатный шансон.
3: А вы знаете, чем сейчас занимается Федя Карманов?
2: Нет.
3: И Анатолий Полотно? Они выбирают нам удочки, а точнее удочки для участников бархатного шансона, для участников чемпионата по рыбной ловле.
2: Как они... много участников, да, будет и участники по рыбной ловле. В общем, друзья, мы активно готовимся к бархатному шансону. Еще есть у вас возможность присоединиться и влететь в последний вагон уходящего поезда и приобрести путевки на сайте radioshanson.ru. Делайте это только через официального представителя радио «Шансон». Это турфирма prote.ru.
3: Заходите на сайт, влетайте в последний вагон и давайте уже наконец-то встретимся на бархатном шансоне с 24 по 31 октября.
2: Осторожно, двери закрываются. Возрастное ограничение 12+.
0: Утреннее шоу в формате 2D на радио «Шансон» с Деминым и Дымовым. Автомобильные новости.
4: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. До недавнего времени отечественный внедорожник УАЗ «Патриот» покорял бездорожье исключительно с помощью силы, крепкого слова и отваги водителя. Теперь же модель шагает в эпоху цифрового прогресса. Ульяновский автозавод начал оснащать обновленный УАЗ «Патриот» с шестиступенчатой механикой отечественной системой активной безопасности. Теперь машина с замашками танка будет не просто пробивать просеки в тайге, но и проявлять электронную заботу о водителе и пассажирах. Умный комплекс, разработанный отечественными инженерами НАМИ, вырос из привычной антиблокировочной системы и обрел более широкий набор функций. Электроника научилась перераспределять тягу и подтормаживать буксующие колеса, имитируя блокировку дифференциала, помогать при экстренном торможении, а также удерживать двухтонную машину от скатывания назад на крутом подъеме. Для внедорожника, чьи владельцы раньше полагались лишь на трос и лопату, появление современных ассистентов ощущается как выход в открытый космос. Остается лишь надеяться, что чувствительная электроника выдержит натиск той самой родной грязи, за любовь к которой и покупают УАЗ. Это самая родная автоновость дня. С вами «Давина Газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая?

сольется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: шансон, реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захвати.
3: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+. Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио «Шансон».
2: Как же грустно, что ушла Анна Семенович, и как же весело, что напротив меня сидит Марина Дымова. Еще раз всех приветствуем, друзья, новости, новости, которые вы проспали. Хотя кто спит? Уже 12 час, да?
3: Никто не спит.
2: Россиян предупредили, что пенсионный калькулятор, оказывается, может ошибаться. Он показывает размеры будущей выплаты только при заданном сценарии и вовсе не гарантирует, что человек действительно будет получать указанную сумму. Чем больше времени остается до пенсии, тем выше неопределенность прогноза. Также нам пояснили, что расчет строится на сведениях о страховом стаже, накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентах и предполагаемой дальнейшей занятости. Я как человек, который собирается на пенсию, вообще ничего не понимаю.
3: Есть какой-то калькулятор. То есть ты можешь уже сейчас понять.
2: Есть какой-то калькулятор.
3: Мечтаешь ли ты о пенсии?
2: У меня калькулятор с 80-го года.
3: Или понимаешь? Пока ты не заработал на пенсию, понимаешь?
2: Слушай, я всю свою жизнь трудюсь и зарабатываю на пенсию.
3: Ну ты молодец.
2: Я не знаю,
3: надо понять, хватит ли тебе этой суммы на месяц.
2: Я еще не встречал ни одного пенсионера, который бы сказал, что ему хватает этой суммы и ему хватает пенсии на безбедную старость.
3: Слушай, ну это была хорошая бы тема, кем вы работали, сколько зарабатывали, какая у вас сейчас пенсия. Но говорят, что это не культурно у людей спрашивать про деньги, поэтому я продолжу рассказывать новости.
2: Ну, давай.
3: За последние 25 лет доля россиян, которые уважают людей, которые умеют зарабатывать, выросла почти вдвое.
2: Мне кажется, всегда мы уважали людей, которые умеют зарабатывать, потому что у этих людей спрашиваем долг всегда. Как
3: подлизываться и реально уважать — это разные вещи.
2: А это не определить, если ты хороший актер.
3: Выгода и уважение — это немножко не про то. В общем, смотри, 73% опрошенных считают, что да, мы уважаем людей, которые умеют зарабатывать. Причем уважение к умению зарабатывать чаще всего выражает молодежь. Mm-hmm. Да, хитрая.
2: Особенно
3: молодежь.
2: Если молодежь еще ничего не заработала и не имеет собственных каких-то автомобилей, дач и квартир, конечно, они будут уважать бабушку, которая всю жизнь умела работать.
3: Бабушка,
2: и зарабатывать.
3: Ты там как? Нам очень нравится твоя квартира. На самом деле, это все не смешно, а действительно, я знаю, что я читала книгу про олигархов. Ну вот мне было интересно, как живут богатые люди в нашей стране, и там было очень интересное социологическое исследование, что олигархам, ну, всегда хочется как-то оправдать, как они свои деньги заработали. И многие
2: и
3: говорят, что
2: истории,
3: они талантливые. Некоторые говорят, что они из какого-то рода, что вот они трудолюбивые. Mm-hmm. То есть они придумывают
2: во
3: себе...
2: Во всем виноват род. Ну... Хорошо, что если он не средний.
3: Вовремя его закрыть — тоже большое искусство. Поэтому давайте послушаем хорошую музыку.

Мы инвестируем свои эмоции в ваше настроение. Утро доброе. Утреннее шоу в формате 2D.

0: Шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Добавьте ярких красок в свою осень. Ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне золота, а также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкость. Система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2. Вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба». В субботу 10 октября в зоомагазине «Кошкин дом» скидка 10% на весь ассортимент. Успейте приобрести корма, лакомства, ветеринарные препараты и ветдиеты, современные средства гигиены, амуницию и многое другое по привлекательной цене. Приходите в «Кошкин дом» на Антикайнина 7А с 10 до 20 часов. Не забывайте, что скидка 10% действует 10 числа каждого месяца. Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товаров в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Таламали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено. А также в продаже осенние удобрения, газонная трава и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки весь октябрь. Магазин «Спектр Садовый рай» работает до 1 ноября. Ежедневно с 10 до 18 часов на Антикайнина 3, вход со двора. В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду помещения под офисную деятельность. Кабинеты по 14, 18 и 36 квадратных метра. Имеются кабинеты с водопроводом под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж под имиджевые услуги. Работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-32-21, а также по номеру 70426, код города 814-59.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Костомукши полдень.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день, с новостями у микрофона Даниил Бриллиантов. Районы Карелии получили миллиарды рублей на дороги и школы. Муниципалитетам республики выделили дотации. По информации Минфина Карелии, субсидии и другие средства предоставлены в объеме более 4 миллиардов рублей. Это на 11% больше, чем годом ранее. Деньги направят районам на решение вопросов местного значения. Больше всего на ремонт и содержание дорог. Также в списке трат модернизация школьных систем образования, комплексное развитие сельских территорий и организация бесплатного горячего питания в школах. В Костомукше полиция расследует уголовное дело о разбое. Местный житель угрожал женщине ножом и требовал деньги. В полицию обратилась 44-летняя костомукшанка. Она рассказала, что в тот день сняла в банкомате деньги. Затем вышла на улицу и стала складывать их в кошелек. В этот момент ее заметил мужчина. Он начал угрожать ножом и требовать у нее наличные. Женщина не согласилась. Поговорив с обидчиком, она поняла, что ему нужно на самом деле. В ближайшем магазине она купила мужчине маленькую бутылку водки, после чего он скрылся. А женщина отправилась в полицию. В отношении безработного костомукшанина возбуждено уголовное дело о разбое, ему грозит до 10 лет тюрьмы. Сообщение о нападении медведя в Карелии оказалось ложью. Минприроды региона проверила появившуюся в СМИ информацию о встрече девушки с медведем в Ведлозере. Специалисты охотнадзора связались с местной жительницей. Она им рассказала, что публикация об этом случае преувеличены. Встреча с медведем действительно была, но зверь испугался девушки и убежал. Нападения не было, подчеркнули в Минприроды. Выход животного был однократным. Охотинспекторы уверяют, что реагируют на все обращения граждан. При выходе дикого животного в населенный пункт нужно звонить в единую службу спасения по номеру 112 или в Минприроды Карелии. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников в Костомукше. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, дом 12. Телефон плюс 7-995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукше пасмурную погоду, в течение дня дождь и мокрый снег. Ветер северо-восточный 3-4 метра в секунду, температура воздуха плюс 2, плюс 5 градусов. К этому часу у меня все новости, желаю всем хорошего дня.
0: Радио «Шансон» для лиц старше 18 лет.
3: Утро доброе с Артемом Тёминым и Мариной Дымовой.

0: Какие новости?
1: Какие новости?
0: На радио «Шансон».
2: Как же грустно, что ушла Анна Семенович, и как же весело, что напротив меня сидит Марина Дымова. Еще раз всех приветствуем, друзья, новости, которые вы проспали. Хотя кто спит? Уже 12 час, да?
3: Никто не спит.
2: Россиян предупредили, что пенсионный калькулятор, оказывается, может ошибаться. Он показывает размеры будущей выплаты только при заданном сценарии и вовсе не гарантирует, что человек действительно будет получать указанную сумму. Чем больше времени остается до пенсии, тем выше неопределенность прогноза. Также нам пояснили, что расчет строится на сведениях о страховом стаже, накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентах и предполагаемой дальнейшей занятости. Я как человек, который собирается на пенсию, вообще ничего не понимаю.
3: Есть какой-то калькулятор. То есть ты можешь уже сейчас понять.
2: Есть какой-то калькулятор.
3: Мечтаешь ли ты о пенсии?
2: У меня калькулятор с 80-го года.
3: Или пока ты не заработал на пенсию, понимаешь?
2: Слушай, я всю свою жизнь тружусь и зарабатываю на пенсию.
3: Ну ты молодец.
2: Я не знаю.
3: Надо понять, хватит ли тебе этой суммы на месяц.
2: Я еще не встречал ни одного пенсионера, который бы сказал, что ему хватает этой суммы и ему хватает пенсии на безбедную старость.
3: Слушай, ну это была хорошая тема, кем вы работали, сколько зарабатывали, какая у вас сейчас пенсия. Но говорят, что это не культурно у людей спрашивать про деньги, поэтому я продолжу рассказывать новости.
2: Ну, давай.
3: За последние 25 лет доля россиян, которые уважают людей, которые умеют зарабатывать, выросла почти вдвое.
2: Мне кажется, всегда мы уважали людей, которые умеют зарабатывать, потому что
3: Подожди,
2: у этих людей спрашиваем долг всегда. Как
3: подлизываться и реально уважать — это разные вещи.
2: А это не определить, если ты хороший актер.
3: Выгода и уважение — это немножко не про то. В общем, смотри, 73% опрошенных считают, что да, мы уважаем людей, которые умеют зарабатывать. Причем уважение к умению зарабатывать чаще всего выражает молодежь. Mm-hmm. Да, хитрая
2: особенно
3: молодежь.
2: Если молодежь еще ничего не заработала и не имеет собственных каких-то автомобилей, дач и квартир, конечно, они будут уважать бабушку, которая всю жизнь умела работать.
3: Бабушка,
2: и зарабатывать.
3: Ты там как? Нам очень нравится твоя квартира. На самом деле, это все не смешно. Ну, а действительно, я знаю, что я читала книгу про олигархов. Ну, вот мне было интересно, как живут богатые люди в нашей стране. И там было очень интересное социологическое исследование, что олигархам, ну, всегда хочется как-то оправдать, как они свои деньги заработали. И многие говорят, что они талантливые. Некоторые говорят, что они из какого-то рода, что вот они трудолюбивые. Mm-hmm. То есть они придумывают
2: себе... Во всем виноват род. Хорошо, что если он не средний.
3: Вовремя его закрыть — тоже большое искусство. Поэтому давайте послушаем хорошую музыку.

0: мы говорим приятные вещи.
1: А кто тут у нас такой красивенький проснулся?
0: Утро доброе! Утреннее шоу в формате 2D.

0: никогда.
1: Такие новости.
2: Такие новости.
1: На радио «Шансон».
3: Ну что же, дорогие друзья, утреннее шоу сегодня стало опять дневным. И еще
4: никогда
3: один час...
4: не было. И вот опять ваши любимые ведущие Марина Дымова и Артем Демин собственной персоной в студии «Радио Шансон».
3: Ну что, опять к новостям. Нам так нравится рассказывать новости.
4: Можно же еще опять про праздники напомнить.
3: Про праздники мы уже все слышали. Пицца, помним, да. Пиво, пицца
4: и яйца.
3: И чтение. Чтение и яйца. Так, ладно. К новостям. Стало известно, Марин, сколько времени россияне, точнее, даже и вот и мы с тобой, а мы с тобой россияне, проводим в интернете. Итак, в среднем мы, оказывается, проводим в интернете 3 недели в год. Но у нас с тобой это нужно умножать, мне кажется, на 10, если не на большую сумму, потому что мы все время...
4: По работе,
3: мы и по работе, и дома. Мы с тобой в интернете в день, наверное, ну, часов 7-8, да, сидим?
4: Ну... Мой телефон показывает 7 часов в день пребывания в интернете.
3: В общем, в среднем россияне проводят 3 недели в год. На одного человека в России приходится 1,5 терабайта интернет-трафика. Ежегодно в 1,5 раза больше среднемирового показателя. А ты знаешь, почему у нас больше, чем у среднемирового показателя?
4: У нас потому интернет что, лучше.
3: Да, я был
4: и
3: за
4: дешевле,
3: границей, да, и там и скорость у них меньше, и интернет стоит,
4: знаешь,
3: дороже.
4: Я очень надеюсь, что на «Бархатном шансоне» все будет классно с интернетом, и мы будем выкладывать кружочки, видео из концертов, из наших мероприятий.
3: А в запрещенные социальные сети?
4: В запрещенные
3: сети. Будем
4: социальные
3: лазить.
4: Сети, которые
3: ох,
4: там будут работать
3: посмотрим.
4: Без всяких вот этих кнопок дополнительных и сложностей. Дорогие друзья, если вы тоже хотите выкладывать фотки, имейте в виду, счет уже идет просто на не на дни, а на часы.
3: Да, практически на часы.
4: 24 октября уже все начнется. Самое главное путешествие этой осени – «Бархатный шансон».
3: Обязательно, дорогие друзья, присоединяйтесь к нам, если есть желание и возможность. Ну, и загранпаспорт, если...
4: Да, возрастное ограничение 12+, но пока Артем рассказывал, как много люди времени проводят в интернете, я тоже проводила время в интернете, слушала его в пол уха, но нашла прикольную новость про детей.
3: Ну-ка.
4: Дети, воспитанные в парадигме «наказывать и запрещать нельзя», они тогда не понимают, что можно, а что нельзя. Сейчас же очень модно у молодых родителей мягкое воспитание, и уже сейчас социальные психологи замечают, что...
3: Сейчас уже не бьют детей?
4: Не бьют.
3: Серьезно? А я не знал.
4: Как все изменилось? За то время, пока росли твои дети. В общем, мягкое воспитание уже приносит негативные плоды. Школьники младшего и среднего звена не знают слова «нет». У них только «я хочу», «я могу», «я имею право», «дай». И при этом они совершенно не умеют нести ответственность за свое поведение. И на самом деле, ну, это большие проблемы для всего, как-то, для всей страны в будущем.
3: Для социума,
4: если действительно люди не знают слова «нет», а знают только «дай», «я хочу», «мне». Так что думайте об этом, когда в очередной раз...
3: Они попросят у вас какую-нибудь дорогую игрушку.
4: Но хотя бить детей нельзя все-таки.
3: Даже когда они просят игрушку. Или в этом случае.
4: Особенно, когда они просят игрушку. Надо просто переключить внимание. Давай порепетируем.
3: Давай переключим внимание на музыку, да. И потом вернемся обязательно, дорогие друзья. Ну а пока хорошая песня.

эта девушка жеманная капризно хлопала ресницами, мол, самолетик слишком маленький.

0: но свой.
1: Дымова и Демин. Утреннее шоу в формате 2D на радио «Шансон».

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану.

врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
4: Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
5: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Радио «Шансон» представляет.
6: Если вы проснулись в 5-звездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
7: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prode.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
9: Дымова и Демин. Утро доброе на «Радио Шансон».

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио «Шансон».
2: Ну что, еще несколько минут мы проведем с вами. Мы, это ведущие утреннего шоу в формате 2D, Артем Демин и Марина Дымова.
3: Друзья, ровно неделя остается до долгожданного сольного концерта Сергея Куренкова. Он состоится 17 октября в Москве в культурном центре «Меридиан» в программе «Лучшие хиты» многократного лауреата премии «Шансон года». И в том числе ваши любимые песни «Женщина», «Воздух», «У тебя в глазах», «Я тебя рисую». Будут и премьеры новых песен, кстати. Так что 17 октября только живой звук, душевная теплая атмосфера в зале, возрастное ограничение 12+.
2: Ты идешь?
3: А я пока не знаю.
2: Почему?
3: Потому что у меня были другие планы на следующие выходные.
2: Надо это срочно менять.
3: Суббота.
2: Сергей Куренков и его концерт – это повод поменять или пересмотреть свои планы.
3: Ну ты понимаешь, в чем дело? Сергея Куренкова я увижу и услышу на «Бархатном шансоне». Я считаю, что чистить нельзя, поэтому я московский концерт пропущу.
2: Да, иначе будет интоксикация, согласен.
3: Интоксикация Сергея Куренкова. Новый вирус. Кстати, дорогие друзья, ты чем займешься в эти выходные?
2: Слушай, в эти выходные же выходит фильм российский про автомобили, про историю создания автомобилей. Автомобили в России. Мне кажется, надо посмотреть.
3: Про «Волгу», про «Жигули» или вообще про все?
2: Про то, как появилось автомобилестроение, первый автомобильный завод в России.
3: Вау, как интересно.
2: Я не буду называть название, как бы в лишний раз не буду делать рекламу.
3: Ну,
2: да,
3: тебе же за это
2: все поймут, да, все поймут, о каком фильме идет речь. Там интересный актерский состав.
3: Понедельник расскажешь. Кстати, дорогие наши друзья, мы всю неделю разыгрывали для вас билеты на различные мероприятия. Мы очень надеемся, что вы пришлете отчет, как вы посетили Россию. Российскую серию кольцевых гонок.
2: Разыгрывали. Да не вы разыгрывали кольцевые гонки через К.
3: Я, кстати, не пойму, почему ты не идешь на кольцевые гонки.
2: Слушай, кольцевые гонки, почему ты решил, что я на них не иду?
3: А ты мне не говорил, что ты сказал, что ты в кино идешь, а про гонки молчишь. Скажи честно, воспользовался служебным положением и позвонил Виталию Петрову и попросил два билетика?
2: Воспользовался служебным положением, но позвонил не Виталию Петрову, а нашему автоэксперту Дмитрию Малыгину. Дима сказал, приезжай, проведу тебя как-нибудь.
3: Слушай, на самом деле я тебе завидую, потому что это финальная серия в этом году гонок. Больше уже в этом сезоне не будет. Я тоже очень хотела на эти гонки попасть, но...
2: Я тебе сфотографирую автомобиль, на котором будет написано
3: «Шансон». Поезд унесет меня в культурную столицу, поэтому я очень надеюсь, что Петербург будет встречать меня хорошей погодой.
2: Такая бескультурная, что тебе нужно очень часто ездить в культурную столицу.
3: Так, мне надо поговорить с тобой за эфиром. Есть несколько слов, которые я не смогу сейчас произнести в микрофон. Дорогие друзья.
2: Это рюмочная, что ли?
3: Прекрасно.
2: Поребрик?
3: Нет, я хотела бы наказать тебя без поребрика и не в рюмочной. Дорогие друзья, прекрасных вам выходных, хорошего настроения. Пусть погода будет теплой, без дождей, что, может быть, вы еще успеете пособирать грибы, если вы из Рязани, они у вас там с глазами.
2: Ну и не забывайте о том, что пока еще и с глазами медведи, которые обретают в этих лесах. Так что, в любом случае, будьте, пожалуйста, аккуратны, берегите себя. Помните, что лучше без грибов.
3: Мы вас очень любим, друзья. Просто 6-часовой эфир в пятницу в конце недели, правда, сложновато. Целуем, обнимаем. Всем пока. В понедельник встречаемся здесь же.
2: С вами были Марина Дымова.
3: И великолепный Артем Демин, пока. Который научил нас на этой неделе правильно варить яйца. Всем пока.

утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон». По будням с 7 до 11 утра. Для лиц старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Эх» разгуляя осталось 36 дней. 13 часов в Москве в студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. Россияне, чье жилье было утрачено или повреждено при чрезвычайных ситуациях, теперь смогут быстрее и проще получать выплаты. Их включили в рекомендуемый список госуслуг, которые МФЦ могут предоставлять по принципу одного окна. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Министерство строительства. Финансовую помощь людям будут оказывать оперативнее и на более качественном уровне. Отмечается, что эти выплаты граждане смогут оформлять в электронной форме на портале госуслуги. В Петербурге рассмотрят возможность введения обязательного тестирования курьеров на знание ПДД по аналогии с опытом Москвы. В ближайшее время планируется собрать специальную комиссию из представителей Комитета по транспорту и компаний для обсуждения инициативы, пишут «Известия». Предполагается, что доставщикам необходимо будет правильно ответить на вопросы о безопасном вождении, скоростном режиме, правилах передвижения на велосипедах и электросамокатах, правилах доставки и так далее. Россияне стали чаще заказывать выпечку и горячие напитки с приходом осени. В сентябре спрос на булочки без начинки увеличился на 38%. Также соотечественники стали активнее покупать сладкую сдобу, круассаны, торты, сообщает «Москва-24» со ссылкой на сервис доставки. Кроме того, граждане стали чаще покупать мандарины, апельсины, лимоны, гранаты и корень имбиря. РЖД запустит круизный туристический поезд по Калининградской области. Первых пассажиров «Балтийское кольцо» примет 27 ноября. Следующие рейсы запланированы на 2 и 5 января. Путешествие рассчитано на 3 дня и проходит в формате «Отель на колесах». Днем туристы знакомятся с достопримечательностями, а ночью отдыхают в комфортабельных вагонах. Маршрут соединит Калининград, Светлогорск и Зеленоградск, а заключительную часть пути состав проследует на паровозной тяге. Куршская коса станет самостоятельной частью маршрута. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.

Зажигательная энергия Виктора Королева в эфире радио «Шансон». Всем доброго дня, с вами Рита Виноградова. Вы ждали, и я принесла для вас сегодня любовь, радость и хорошее настроение. Я приглашаю присоединиться в наше музыкальное путешествие. В ближайшие 5 часов мы будем вместе слушать любимые песни, мечтать, вспоминать и просто наслаждаться этим пятничным днем, где бы вы ни были, дома, на работе или в дороге. Давайте проведем это время в хорошей компании. Специально для вас. Любовь Успенская и группа «Руки вверх». Безответно.

Александр Дюмин в эфире радио «Шансон». Я заметила одну интересную вещь. Почему-то именно в пятницу особенно хочется общения, чтобы тебя выслушали, посмеялись над твоими шутками, даже, может быть, если они не очень смешные, и спросили, как твои дела. Давайте сегодня будем друг для друга немного добрее, внимательнее и теплее, конечно же, греть друг друга. А впереди у нас музыка, настроение и наша пятница. Проведем ее вместе. Скажите, а вам тоже по пятницам особенно хочется душевного общения? Пишите на наш номер. А прямо сейчас группа «Виа Волга» раздает ритм и динамику, поручни любви для вас.

Вопросы остаются без ответа. Две мечты имею: космос и 101 километр. В космос точно не забраться, для него не вышел рожей. Так что двину-ка я, братцы, к светлым далям под...

0: Реклама.
1: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается.
2: Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
3: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
4: Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере «Астория Гранде». Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно. А на борту лайнера питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере «Астория Гранде». Бронируй билет на astoriagrande.com.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
7: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 15 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты.

0: октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

0: любви.
1: Вы на волне радио «Шансон», и я спешу сообщить отличную новость. 17 октября в Москве в культурном центре «Меридиан» состоится долгожданный сольный концерт Сергея Куренкова. В программе «Лучшие хиты» многократного лауреата премии «Шансон года», в том числе «Женщина в воздух», «У тебя в глазах», «Я тебя рисую», будут и премьеры новых песен 17 октября. Только живой звук, душевная, теплая атмосфера в зале. Возрастное ограничение 12+.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Добавьте ярких красок в свою осень. Ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне золота, а также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкость. Система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2. Вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба». В субботу 10 октября в зоомагазине «Кошкин дом» скидка 10% на весь ассортимент. Успейте приобрести корма, лакомства, ветеринарные препараты и ветдиеты, современные средства гигиены, амуницию и многое другое по привлекательной цене. Приходите в «Кошкин дом» на Антикайнина 7А с 10 до 20 часов. Не забывайте, что скидка 10% действует 10 числа каждого месяца. Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товара в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Таламали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено. А также в продаже осенние удобрения, газонная трава и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки весь октябрь. Магазин «Спектр Садовый рай» работает до 1 ноября. Ежедневно с 10 до 18 часов на Антикайнина 3, вход со двора. В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду помещения под офисную деятельность. Кабинеты по 14, 18 и 36 квадратных метра. Имеются кабинеты с водопроводом под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж под имиджевые услуги. Работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-32-21, а также по номеру 70426, код города 814-59.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
6: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 36 дней. 14 часов в Москве, в студии Аллы Некрасова. Здравствуйте. Школьное телевидение планируется запустить не менее чем в 30 регионах России до конца года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на директора проекта Виталия Моргачева. Он сообщил, что на первом этапе в школах будет транслироваться федеральный контент. Это будут короткие ролики 6+, без звука, о безопасности, науке, культуре, спорте, исторической памяти, а также анонсы конкурсов и образовательных возможностей. Они будут содержать минимум текста. Региональный и школьный контент планируется показывать на следующих этапах. Рынок новых машин в России превысил 1 000 000 штук. Такое количество автомобилей было продано в январе-сентябре, что более чем на 5% выше показателей того же периода прошлого года. При этом рынок машин отечественного производства за 9 месяцев превысил 680 тысяч штук. Это на 22% больше, чем в 2025 году. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Минпромторга. Кроме того, доля электромобилей и гибридов в общем рынке новых авто выросла с 5% за 9 месяцев 2025 года до 9% за тот же период текущего года. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра «Чепик», «Холла» и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

0: Вика Цыганова в эфире «Радио Шансон» начинает новый музыкальный с такой красивой песней «Грозди рябины». А какая же яркая, золотая, нарядная осень в столице. Литературное настроение, знаете, щедро кто-то разбросал по земле охапки желтых листьев, раскрасил деревья в багряные тона, а грозди рябины добавили этой картине особую нежность. И даже если за окном прохладно, в такой музыке, в таких красках есть что-то согревающее душу. Давайте не будем торопить время. Просто насладимся этой осенью, ее красотой, настроением, моментами, которые хочется сохранить в памяти. И мы это обязательно сделаем. Ведь у каждого времени года своя прелесть. А у золотой осени тем более. Там особенная магия. С вами Рита Виноградова. Я желаю вам побольше теплых встреч. Отличной пятницы. А прямо сейчас «Я смотрю в твои глаза». Песня для вас.
1: Я смотрю в твои глаза.

Михаил Круг и Игорь Слуцкий с культовой песни «Магадан». Знаете, за этой песней стоит удивительная история. Одна из тех композиций, в которой слышится не просто северный город, а целая жизнь, какая-то особенная тоска по местам, которые оставили след в душе. И знаете, что интересно? Музыку к песне написал Игорь Слуцкий. И припев, кстати, тоже написал Игорь Слуцкий. Спасибо вам за эту песню. А прямо сейчас Настасья Самбурская, «Безответная».

0: Samsung Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

пацана. А он матери так писал: ты же знаешь про все сама, сколько раз меня Бог спасал. И до следующего

запоет, заплачет в тишине. Нет со мной друзей моих хороших, и тебя со мною рядом нет. Разбросала нас, как горсть горошин, брошенных зачем-то в белый.

запоет, заплачь в тишине. Я бы пропил горькую обиду с горестями всеми заодно. Только

0: поет, заплачет в тишине.
1: Мы сегодня поем, но не плачем. Владимир Асмолов только что с песней на «Как план на вечер, я иду в кабак». А сегодня в пятницу уже нужно придумывать планы. Приветствуются, конечно, все позитивные, пообщаться с друзьями, провести время дома и, конечно, послушать хорошую музыку. На волне радио «Шансон».

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Мать моя женщина! Это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
6: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
5: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
6: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
5: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
6: Только пипедастр с собой захвати.
2: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

до всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось всего 36 дней. Долгожданный праздник состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену выйдут легенды радио-шансон, а также новые звезды душевного жанра. Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг и многие другие. Несколько часов любимой музыки, возрастное ограничение 12+.

0: Место встречи на радио «Шансон Костомукша».
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Друзья мои, привет всем настроенным сейчас на 105,5. Даже в такую погоду мы с вами будем держаться вместе, будем согреваться, будем друг друга радовать. Ведь пятница в ее самом ярком воплощении, она с нами. Надеюсь, что к концу этой трудовой недели у вас еще есть силы и запасы бодрости, улыбок и позитива. Выходные мы, конечно же, все эти запасы будем пополнять активно. Ну а пока давайте просто отдохнем на часок и расслабимся в компании с радио «Шансон Костомукша». Наше место встречи тем временем распахивает двери. Я Катя Бажова. Всем здравствуйте.

Да, друзья, у нас тоже что-то кружится в воздухе, пока еще не очевидный снег, но я думаю, что завтра утром мы с вами все-таки эту снежную картинку будем лицезреть, причем с самого утра, и, возможно, вечером как раз-таки эта белая картинка нарисуется на наших с вами просторах и в наших с вами северных краях. Ну а что делать? Давайте все-таки от неминуемого не скрываться, не пытаться прятаться, будем кайфовать, будем наслаждаться, все-таки смена сезонов года – это всегда какое-то такое торжественное и очень трепетное мгновение. Поэтому будем брать от этой пятницы все, в том числе от ее сырого и, возможно, белоснежного продолжения. Ну и, конечно же, будем согревать друг друга теплыми словами в такую непогоду. Наш номер телефона плюс 7 900 457 47 00. Телефон прежний, смс, мессенджер Макс. Любой удобный способ выбирайте, пишите нам ваши приветы, ваши поздравления. Коллег поздравляйте, передавайте приветы просто родным и близким людям. Ну а уж если повод есть какой-то особенный, какая-то дата, то тем более пишите о ней. И, кстати, в этом часе еще и мы подарок разыграем в эфире, поэтому слушайте нас особенно внимательно, к чему мы приурочим наш розыгрыш, расскажу совсем скоро.

0: Зигзаг удачи.
1: Друзья, ну а если вы за этой вдыхание ждете, что же мы будем сегодня разыгрывать и по какому поводу, прямо сейчас готова развеять все ваши тревоги, все ваши сомнения и рассказать все как есть. Сегодня, друзья, мы решили наш розыгрыш приурочить к предстоящему фестивалю Ряпушки. Напомню, что уже в эти выходные он состоится на озере берега Куйта, в деревне Вакнавалок, традиционное место, классные гуляния. Будем надеяться, что и погода в воскресный день, когда основная программа праздника развернется, будет немного. Много нас радовать, по крайней мере, вот таких вот осадков и холодных ветров не будет в этот день. Будем всячески об этом думать и на это надеяться, друзья. Ну а пока в преддверии фестиваля Ряпушки мы готовы подарить вам промо-набор от радио «Шансон Кстамукша». Этот промо-набор очень полезный, в нем есть кое-что, то, что вам точно пригодится на кухне, друзья мои, под любимую ряпушку, поэтому обязательно стоит за него побороться. Ну а что же нужно сделать, друзья? Нужно просто написать нам о своем любимом блюде из ряпушки. Если вы или ваши близкие любят что-то особенное, может быть, вы какое-то фирменное блюдо умеете готовить и готовы своим рецептом поделиться, пишите нам в смс-ках, пишите нам в Максе о своем любимом блюде. Можно просто название блюда, можно прям рецепт, чтобы мы на досуге выходные приготовили из ряпушки что-нибудь вкусненькое. Я думаю, что в каждой семье, практически в каждой карельской семье есть что-то такое, с чем у вас ассоциируется ряпушкой, что вы очень любите. Кто-то ряпушку по-карельски, кто-то жареную, как семечки ее щелкает, кто-то супчик, какую-то уху из ряпушки, может быть, любит, может быть, какой-то пирог у вас есть фирменный рецепт. В общем, друзья, я вашу фантазию никак не ограничиваю. Пишите, признавайтесь в любви к ряпушке с помощью кулинарных своих рецептов и кулинарных предпочтений и рассказывайте нам о них. Ну а тот из вас, кто пришлет нам смс по счету 7, тот сегодня получит тот самый промо-набор от радио «Шансон Кастамукша».

0: «Дорогой мой человек».
1: Ну, друзья, переходим к чествованию сегодняшних именинников. И первое поздравление от Совета ветеранов Карельского Катыша в адрес юбиляров 1 декады октября. Такое коллективное обращение, коллективное поздравление. Всех вас, дорогие юбиляры, с 1 по 10 поздравляют ваши коллеги и ваши единомышленники Совета ветеранов с вашими датами красивыми. Пусть в жизни будет все отлично, тепло, светло и гармонично, здоровья, крепкого успеха, побольше радости и смеха. Вот такие вот поэтические пожелания в ваш адрес летят от Совета ветеранов Карельского Катыша, ну а от радио «Шансон Костомукша» музыкальный презент мы добавим в ваше праздничное настроение.

Ну а мы, друзья, продолжаем. Напомню, что заявки в эфирный наш час можно писать на номер +7 900 457 4700. Сюда же скидывайте ваши любимые рецепты, которые связаны с ряпушкой, блюда из ряпушки. Пишите, сообщайте, рассказывайте. Можно рецепт, можно просто название блюда. А тот из вас, кто окажется сегодня седьмым, пока не скажу, было ли у нас уже седьмое сообщение или нет. В общем, тот из вас, кто будет сегодня седьмым, получит фирменный промо-набор от радио «Шансон Костомукша». Этот набор вам точно пригодится на кухне. Ну а мы продолжим чествовать именинников. Замечательная девушка по имени Алина сегодня отмечает свой день рождения. Алина, ваши друзья из шоу-группы «Армагеддон» спешат поздравить вас с вашим праздником. Пусть каждый новый день приносит в вашу жизнь яркие впечатления, незабываемые события. Пусть окружают вас, Алина, лишь настоящие друзья. Никогда не унывайте, идите навстречу своим мечтам и не сомневайтесь никогда в собственных силах. С праздником вас!

Накануне, друзья, на волне 105.5 летели поздравления в адрес работников дополнительного образования. Они отмечали свой профессиональный праздник. И сегодня поздравления продолжают поступать к нам в эфир. На этот раз от Центра развития образования, регионального Центра развития образования, летят поздравления всем работникам дополнительного образования Костомукши. Желают вам вдохновения, интересных идей, проектов, благодарных учеников и радости от результатов своей работы. Пусть каждый день приносит вам новые возможности для развития и поводы гордиться своими воспитанниками. С прошедшим праздником вас еще раз!

А сотрудники нашего комбината, друзья, оказываются хороши не только в работе, но и в спорте. Дело в том, что буквально на днях в управлении производства концентрата Якатышей прошла внутренняя спартакиада по скалолазанию. Об этой новости мы писали в нашей группе ВКонтакте «Кстамукша Медиа». Призывали вас поддерживать и поздравлять всех спортсменов, в том числе победителей. Кстати, первое место завоевала команда цеха дробления и измельчения нерудных материалов. Серебро у цеха обжига и готовой продукции и почетная бронза у цеха измельчения, обогащения и хвостового хозяйства. Всем победителям летят поздравления от их коллег, вас поддерживают, за вас болеют практически на каждом этапе рабочей спартакиады и всячески вами гордятся. Ну и желают вам совмещать также успешно далее труд и отдых, ценить каждый день и радоваться даже самым маленьким достижениям.

хочется ли нам, как кошечкам, погреться в эти выходные. Но, судя по сегодняшней непогоде, все-таки нам уже пора готовиться к теплому, вернее, к холодному сезону и к теплым батареям, прижиматься поближе, теплыми напитками, согреваться всячески, ну и утепляться, конечно же, шапки, шарфики. Все это у вас было на лето убрано, пора доставать и все-таки наряжаться в красивые, может быть, даже уже где-то меховые изделия. Но сегодня синоптики рисуют нам дождь и мокрый снег на протяжении всей ночи. Ветер будет северный сегодня до 12 метров в секунду, то есть таким ветром однозначно будет ощущаться как минус за окошком. Завтра погода минусовая у нас продолжится, минус 5, минус 6 рисуют синоптики в течение субботы, но при этом осадки прекратятся уже к обеду и будет ясно, собственно, как и в воскресенье. В воскресенье также обещают нам синоптики ясную погоду, осадков не ожидается, но при этом будет довольно-таки морозно из-за ветра, до минус 6 градусов обещают синоптики, ну а с ветром будет ощущаться еще холоднее, поэтому если соберетесь на фестиваль Ряпушки, друзья мои, утепляйтесь максимально, наберите с собой термос, он точно не помешает. А о том, какие события приготовил нам фестиваль Ряпушки в этом году, я вам скоро расскажу.

0: все путем.
1: А наш эфирный час сегодняшний, друзья, проходит под эгидой Ряпушки. Во-первых, ряпушковый конкурс мы запустили. Я вас пытала по поводу того, какой же ваш любимый рецепт из Ряпушки или какое блюдо любимое, чтобы вы нам писали на +7 900 457 47 00. Автор 7-го смс-сообщения сегодня получит приз, фирменный набор от радио «Шансон Костомукша», который вам точно пригодится на кухне. Но итоги

конкурса мы совсем скоро проведем. А пока, друзья, наша новостная рубрика «Все путем», где я вас продолжу знакомить с активностями и интересностями фестиваля «Ряпушки». И с новостями, конечно же, тоже. Но, во-первых, скажу сразу, что фестиваль «Ряпушки» в этом году станет уютнее. Благодаря грантовой поддержке будет реализован проект «Ряпушка. Среда обитания». На фестивальной площадке теперь появятся островки тепла. Там будут костровые чаши, зоны отдыха, удобные дорожки рядом с торговыми рядами и новый арт-объект. Все это будет с фестивалем всегда теперь уже и будет делать его уютнее и комфортнее не только в этом году, но и все следующие фестивали. Напомню, что участники соревнований в этом году будут бороться за главный приз, за электрическую коптильную горячего и холодного копчения. Имя победителя мы узнаем 11 октября в воскресенье в деревне Вакнаволок. Именно этот день станет главным днем фестиваля. Так, дальше, что еще я вам хотела рассказать? Во-первых, хотела вам рассказать о ведущих праздника, кто будет создавать атмосферу. В этом году ведущими станут уже знакомые костомукшанам жителям Вакнаволока люди. Это Марина Ноженко, она знает Карелию изнутри, работает в музее-заповеднике Кижи, она побеждала в конкурсе «Лучший гид России». Вы с ней, наверное, знакомы, если вы уже были на фестивале «Ряпушки». Также приедет в наш город Роман Дымов, ведущий певец и музыкант, шоумен из Петрозаводска. В общем, вот такая вот интересная, классная парочка будет вести фестиваль. Друзья, не пропустите. Также будут работать на фестивале ярмарка ремесленников, также будут продаваться угощения на фестивале. В торговых рядах вы найдете свечи, изделия из дерева, брелоки, сувениры, пряники ручной работы и много-много других интересных творений. Будет также работать гастрономическая площадка от местных кулинаров, местных гастрономических гуру. Они будут предлагать выпечку, напитки и разнообразные блюда. Поэтому захватите с собой наличные, если вдруг поедете, они пригодятся. Что еще хотелось рассказать? Еще хотела рассказать вам о том, что в этом году будут звездные участники на фестивале «Ряпушки». Приедет Татьяна Травникова, бренд-шеф компании «Оптимальное решение», полуфиналистка шоу «Адская кухня», участница проекта Константина Ивлеева «Ангелы шефа» и ассоциации поваров. Ради своей мечты отправиться на рыбалку Татьяна отменила съемки и приедет в Костомукшу, в деревню Вакнаволок, на фестиваль «Ряпушки». Итак, друзья, 11 октября приезжайте либо на своем транспорте, либо ищите попутчиков в группе «Центр среда» ВКонтакте, либо также будут работать и курсировать автобусы из Костомукши, из поселка Контки до деревни Вакнаволок. Обязательно участвуйте.

0: Зигзаг удачи.
1: Ну а теперь, друзья, пора подвести итоги нашего ряпушного рыбного конкурса. Мы сегодня с вами делились рецептами, и вы рассказывали нам о своих любимых блюдах из ряпушки. Давайте подведем предварительные итоги и выявим самый популярный рецепт или самое популярное блюдо из ряпушки. Как я поняла из ваших смс-сообщений, больше всего вы любите жареную ряпушку. Таких сообщений и смс-ок было большинство. На втором месте по популярности уха из ряпушки. И на третьем месте ряпушка по-карельски. Это когда она, я так понимаю, тушится на сковородке вместе с картошечкой или луком, или без картошечки, просто с луком. Ну, в общем, на третьем месте вот этот рецепт. Также вы нам писали о своих любимых, например, рыбный пирог из ряпушки, это типа калитки. Написали нам о таком рецепте. Тоже приветствуем и всячески радуемся за тех, кто умеет это блюдо готовить. Кто-то из вас запекает ряпушку в духовке, ему это нравится. И еще в пряном посоле ряпушка. Тоже классный рецепт. Мы принимаем его, конечно же, в зачет нашего конкурса. Ну а кто же сегодня стал автором 7-го смс-сообщения? Друзья, это человек, чей номер заканчивается на 3094. Мы вас поздравляем. Приз от радио «Шансон Костомукша» классный, полезный на кухне, достается сегодня именно вам. Придете, увидите, что в этом подарочке. Мы, конечно же, с вами свяжемся, расскажем, как подарок можно получить. Ну, друзья, встретимся мы с вами, видимо, на фестивале ряпушки. Надеюсь, что погода будет все-таки солнечная, несмотря на морозы и ветра. Будем просто утепляться и радоваться, и улыбаться вместе на фестивале.

Как-то многовато, пожалуй, зимних песен у нас в сегодняшнем эфирном часе, друзья, вам не кажется? Но на самом деле, я даже извиняться не буду, это хитрый план. Я просто таким образом решила немножко эту зиму заговорить, немножко бдительность ее усыпить. Она подумает, что вот эти песни, они меня уже ждут, они мне рады. Но, в общем, немножко расслабится эта зима и даст нам возможность все-таки насладиться пока еще осенними красками, осенними моментами, даже если вдруг с утра пораньше завтра мы с вами увидим белоснежную картину. Я думаю, что снег этот еще растает, и мы с вами еще будем кайфовать и радоваться нашей северной осени. Мы с вами услышимся в понедельник. Я думаю, что поделимся впечатлениями и о зиме, и в целом о прошедших выходных. Ну а в выходные я желаю вам провести очень классно, чтобы было время и на любимые дела, и на вкусную еду. Выспаться, конечно же, обязательно. Пусть все сложное останется в буднях, а впереди выходные только приятности и радость. Я, Катя Бажова, отпускаю вас до понедельника. Встретимся здесь же на 105.5 на нашем с вами месте ровно в 15 часов. Всем пока!

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 36 дней. 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Стандарт скорости домашнего интернета планируют установить в России. Как сообщили в Минцифры, сейчас прорабатывается требование к минимальной скорости интернета не менее 1 гигабит в секунду на домохозяйство в каждом многоквартирном доме. Законопроект о реформе отрасли связи могут внести в Госдуму до конца года. На выполнение требований операторам дадут 10 лет. Кроме того, предполагается предусмотреть внесудебное лишение лицензии за повторное нарушение в сфере связи. Также для таких операторов может быть установлен 10-летний запрет на получение новой лицензии. Тем временем тарифы на мобильную связь могут привязать к росту цен на ЖКХ. Об этом заявил глава Минцифры Максуд Шадаев на форуме «Цифровые решения». По его словам, тарифы за коммунальные услуги дают определенное понимание ценообразования, и их можно взять за отправную точку. Шадаев объяснил необходимость индексации тарифов на связь тем, что мобильный трафик в России перестал расти. Однако операторам необходимо продолжать инвестиции в инфраструктуру, в том числе заменять иностранные базовые станции отечественными. Новый путепровод через пути ярославского направления МЖД улучшит транспортную доступность трех районов Москвы – Лосиноостровского, Бабушкинского и Ярославского. Сейчас они разрезаны железной дорогой, об этом в мессенджере Макс сообщил Сергей Собянин. По словам мэра, путепровод свяжет Ярославское и Дмитровское шоссе, а также соединит улицы Менжинского и Дудинку. Строительная готовность объекта уже превысила 20%. Он будет стоять на 5 опорах, одна из которых расположится между путями. Сооружение выполнили в форме подковы, чтобы сохранить существующие инфраструктурные и социальные объекты. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 18 градусов. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

не будет, и мы расстанемся вот-вот. Мне осень голову остудит, повесив звезды

пропадет. Не надо горьких продолжений. Пусть эта капля будет мед.

0: А сезон фонтанов, как известно, в столице завершился, поэтому порезвиться, искупаться не получится. Александр Новиков только что в эфире «Радио Шансон». Одна из самых уникальных особенностей музыки в том, что ей совершенно все равно, сколько вам лет. Когда включается любимая песня, то возраста не существует. Мы нажимаем на кнопку, и мы снова там, где когда-то были счастливы. Давайте нажмем ее вместе. Послушаем Сергея Куренкова с чудесной композицией «Ангел мой». Музыки много. Шансон один.
1: Дорогая, это я звоню.

0: Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 15 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Наш дорогой любимый Стас Михайлов с очаровательной песней «Все для тебя». А знаете, есть люди, которые для других готовы на все. Они помогут, поддержат, отдадут последнее, а о себе подумают в самую последнюю очередь. Но ведь как бы сильно мы не любили других, важно не забывать о себе. Отдавать тепло, заботу, любовь – это здорово, прекрасно, только нужно обязательно оставлять что-то для себя. Завтра мы начинаем выходные, поэтому немного сил, времени уделите, пожалуйста, себе. С вами Рита Виноградова. Хорошего дня!

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Все знают, что лишиться водительского удостоверения можно за серьезные проступки, допущенные за рулем. А вот с 1 марта 2027 года аннулировать права будут и у медицински непригодных автомобилистов. Если на рядовом медосмотре или обычном приеме у доктора всплывает диагноз из запретного списка, автовладелец моментально получит направление на дополнительную проверку. На подтверждение статуса здоровья гражданину отводится 3 месяца. Забыли прийти в поликлинику или врач подтвердил недуг, и ваше водительское удостоверение мгновенно превращается в бесполезную пластиковую закладку. Правительственный список заболеваний для аннуляции прав довольно обширен. Под строжайший запрет попадут не только пациенты с тяжелыми психическими заболеваниями, шизофренией, деменцией, эпилепсией, но и граждане с расстройствами настроения, затяжной депрессией, а также аномалиями цветового зрения. Естественно, дополняют перечень лица с алкогольной или наркотической зависимостью. Так что привычное оправдание опасных маневров тяжелым стрессом или плохим настроением с 1 марта становятся откровенно опасными. Равно как и душевная беседа с врачом. Рассказали ему все, что думаете о тревогах окружающего мира, и отправились на пешеходные прогулки. Это самая нездоровая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

чтобы не пропасть и не попасть в депрессию, этой осенью радио «Шансон» приглашает на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет совсем скоро, с 24 по 30 октября. На территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Билег» для вас выступят любимые артисты. Подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

0: то запчастей Роско. Я доволен.
1: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере Астория Гранде. Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно. А на борту лайнера питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере «Астория Гранде». Бронируй билет на astoriagrande.com.
5: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните *125. Звонки по России бесплатные. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Сегодня при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните *125. Звонки по России бесплатные. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосопов Ляшвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. Эх, разгуляй! Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Друзья, вы на волне радио «Шансон». 4 октября ушел из жизни Леонид Телешев, певец-композитор, продюсер, многолетний друг радио «Шансон». Песни Леонида Михайловича звучат в эфире радио «Шансон». И он неоднократно выходил на сцену фестиваля «Эх, разгуляй», становился лауреатом премии «Шансон года». И сегодня в 20:00 мы вновь услышим голос Леонида Телешева в программе «Живая струна». Не пропустите.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 36 дней. 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Новый порядок учета высоких результатов ЕГЭ заработает в России с 2027 года. Абитуриенты смогут получить от 15 до 25 дополнительных баллов, если результаты экзаменов не были использованы при поступлении в университет. Речь о высоких оценках по математике, физике, химии, информатике и биологии. Такой проект приказа подготовили в Миноборнауки, пишет РИА Новости. Нововведение распространят на математическое, естественно-научное и инженерное образование, и оно будет учитывать результаты сверхобязательных. Свыше трети компаний в России откажутся от годовой премии сотрудникам. При этом в 2025-м деньги на эти цели у них были. Такие данные приводит Forbes со ссылкой на опрос. Всего не планируют выдавать годовое вознаграждение почти 47% респондентов. Еще 20% пока не определились, как поступят в конце года. По словам экспертов, причина этого – рост налогов и высокая ключевая ставка. Только каждая пятая организация намерена премировать весь коллектив. Тем временем российские работодатели стали реже удерживать увольняющихся сотрудников. Доля компаний, готовых улучшить условия труда своим работникам, чтобы избежать текучки персонала, сократилась до 17% против прошлогодних 25%, пишет «Коммерсант». По словам экспертов, это связано с уменьшением числа вакансий на 18% и ростом числа резюме на 32%. Новый вольер для панды Катюши и ее будущего жениха появится в московском зоопарке. Об этом сообщила гендиректор зоосада Светлана Акулова, пишет «Москва-24». Сейчас в зоопарке живут три большие панды – самец Жуи, самка Дин-Дин и их взрослая дочь Катюша. Каждое из животных содержится в отдельном вольере. Напомню, Катюше недавно исполнилось 3 года, пару ей планируют найти к 5-6 годам. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.
2: House swing. House swing.

Доброго вечера желает Михаил Шуфутинский. Я, конечно, присоединяюсь. Пятницу проводим на душевной волне. Это день, когда некоторые проблемы перестают быть серьезными. В понедельник мы думаем, столько всего нужно успеть, запланировать. В среду приходит другое состояние. Ладно, разберемся по мере поступления. Не преступления, а по мере поступления. А в пятницу мы задаем вопрос, а вот это точно нужно сегодня решать? Знаете, иногда это очень полезный вопрос. Не все в жизни нужно успеть прямо сейчас. Давайте оставим все лишнее за дверью, немного поживем этим пятничным вечером прекрасным. А поможет нам в этом, конечно, музыка.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы «Яндекс.Авто». Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавейл F7» от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюмовый мультимедиа доступен для комплектации «Премиум Техноплюс». Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля «Хавейл F7» 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Хавейл Сити» на сайте «Хавейл.ру». 13+.
3: Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8 800 238 38 8 800 238 38
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

дороги домой под взглядом неоновых ламп. И в сумерках еле тянулись за мной пушистыми тенями лап. Колючая изморозь, злая судьба, какая-то старая боль. И месяц окликнул и тихо позвал: пойдем погуляем с тобой. И в памяти всплыли забытые песни и скромный родительский стол, где в праздники наши сидели все вместе. Все вместе, никто не ушел. И близится он, одиночество вечно.

Родная легендарная группа «Лесоповал» в эфире радио «Шансон» напоминает о том, что нужно идти навстречу любимым. Из-за глупости-то можно потерять человека. А прямо сейчас дуэт Анатолий Полотной, Федя Карманов, «Цветная Азия». Добавим танцев и ритма.

«Отдайте мне любимого», поет Афина. Иногда так хочется встретить своего человека, а не получается. Вроде и люди вокруг есть, и знакомства случаются, а того самого чувства все нет. Потому что встретить своего человека – это ведь какой-то магический, судьбоносный момент, когда смотришь в глаза и понимаешь, вот он, родной. И неважно, сколько тебе лет, сколько времени ты ждал, главное, чтобы однажды эта встреча все-таки случилась.

0: те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь Т.
0: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере Астория Гранде. Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно. А на борту лайнера питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере «Астория Гранде». Бронируй билет на astoriagrande.com.
6: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
7: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
6: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
7: Танцпол подойдет?
6: Танцпол всем подойдет, Людочка!
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
8: «Эх, разгуляй!»
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
10: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
9: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
10: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирович сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
9: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
10: Только пипедастр с собой захвати.
5: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Обязательно будут счастливые дни и наши солнечные встречи. С вами была Рита Виноградова. А в следующем музыкальном продолжим праздничное пятничное настроение на душевной волне для вас. Хит-парад «Шансон года». Не пропустите.

0: Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Добавьте ярких красок в свою осень. Ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне золота, а также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкость. Система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2. Вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба». В субботу 10 октября в зоомагазине «Кошкин дом» скидка 10% на весь ассортимент. Успейте приобрести корма, лакомства, ветеринарные препараты и ветдиеты, современные средства гигиены, амуницию и многое другое по привлекательной цене. Приходите в «Кошкин дом» на Антикайнина 7А с 10 до 20 часов. Не забывайте, что скидка 10% действует 10 числа каждого месяца. Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товаров в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Таламали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено. А также в продаже осенние удобрения, газонная трава и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки весь октябрь. Магазин «Спектр Садовый рай» работает до 1 ноября. Ежедневно с 10 до 18 часов на Антикайнина 3, вход со двора. В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду помещения под офисную деятельность. Кабинеты по 14, 18 и 36 квадратных метра. Имеются кабинеты с водопроводом под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж под имиджевые услуги. Работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-32-21, а также по номеру 70426, код города 814-59.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
6: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: больше 18 часов. Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
1: Добрый день, с новостями у микрофона Даниил Бриллиантов. Районы Карелии получили миллиарды рублей на дороги и школы. Муниципалитетам республики выделили дотации. По информации Минфина Карелии, субсидии и другие средства предоставлены в объеме более 4 миллиардов рублей. Это на 11% больше, чем годом ранее. Деньги направят районам на решение вопросов местного значения. Больше всего на ремонт и содержание дорог. Также в списке трат модернизация школьных систем образования, комплексное развитие сельских территорий и организация бесплатного горячего питания в школах. В Костомукше полиция расследует уголовное дело о разбое. Местный житель угрожал женщине ножом и требовал деньги. В полицию обратилась 44-летняя костомукшанка. Она рассказала, что в тот день сняла в банкомате деньги. Затем вышла на улицу и стала складывать их в кошелек. В этот момент ее заметил мужчина. Он начал угрожать ножом и требовать у нее наличные. Женщина не согласилась. Поговорив с обидчиком, она поняла, что ему нужно на самом деле. В ближайшем магазине она купила мужчине маленькую бутылку водки, после чего он скрылся. А женщина отправилась в полицию. В отношении безработного костомукшанина возбуждено уголовное дело о разбое. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Сообщение о нападении медведя в Карелии оказалось ложью. Минприроды региона проверила появившуюся в СМИ информацию о встрече девушки с медведем в Ведлозере. Специалисты охотнадзора связались с местной жительницей. Она им рассказала, что публикация об этом случае преувеличены. Встреча с медведем действительно была, но зверь испугался девушки и убежал. Нападения не было, подчеркнули в Минприроды. Выход животного был однократным. Охотинспекторы уверяют, что реагируют на все обращения граждан. При выходе дикого животного в населенный пункт нужно звонить в единую службу спасения по номеру 112 или в Минприроды Карелии. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников в Костомукше. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, дом 12. Телефон плюс 7-995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукше пасмурную погоду, в течение дня дождь и мокрый снег. Ветер северо-восточный 3-4 метра в секунду, температура воздуха плюс 2, плюс 5 градусов. К этому часу у меня все новости, желаю всем хорошего дня.
0: Радио «Шансон» для лиц старше 18 лет.
2: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
3: Здравствуйте. У микрофона Рустем Ахметшин. В эфире «Хит-парад «Шансон года». Сегодня у нас премьера и уже знакомые слушателям имена и песни, которым предстоит выяснить отношения друг с другом. Разумеется, исключительно музыкальные. Начинаем с 12 места и движемся вверх. А самое интересное, как всегда, оставим напоследок. Начинаем с премьеры. Сосо Павлиашвили представляют свою новую работу «Обрати внимание». Для дебюта название подходящее. Новая песня как раз и приходит в хит-парад для того, чтобы ее заметили. А дальше все решат слушатели и наш следующий выпуск. Сегодня первое знакомство начинается с 12 места. Напомню, проголосовать вы можете на сайте radioshanson.ru.
0: Шансон номер

0: Юлия Михальчик остается в нашем хит-параде с песней, которую сложно забыть хотя бы из-за названия. «Буду твоей кошкой». Признание довольно неожиданное. С другой стороны, если уж выбирать необычный способ привлечь внимание, то Юлия с этой задачей справляется. Сегодня она занимает 11 место.
1: Шансон номер 11.
2: Один, совсем один. Все

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оферта действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
5: У Виктора Королева все по-своему темпераментно. Его голос узнается сразу, а эмоции обычно не приходится искать под микроскопом. «Растопи лед» — песня в привычной для Виктора Ивановича манере. Открыто, эмоционально и, конечно, с размахом. Если уж браться за лед, то, похоже, сразу за весь. Сегодня у артиста 10 место.
0: «Шансон».

0: Денис Майданов и Татьяна Буланова. Сочетание двух очень узнаваемых голосов. У каждого своя манера, свой характер, свое настроение. А здесь все это нужно было соединить в одной песне. Москва, Санкт-Петербург уже самим названием задает направление. Надо отметить, что музыкальное путешествие получилось вполне успешным. 9-е место на этой неделе.
1: Шансон на

0: Миролюбова уже успела познакомиться с нашей аудиторией, даже полюбиться ей. Теперь посмотрим, что изменилось за эту неделю. Даталова. Название с определенным настроем. Если начинать, то не бросать на полпути. В хит-параде такой подход тоже вполне может пригодиться, потому что конкуренты здесь расслабляться явно не собираются. Восьмое место получает Миролюбова. Достойный результат за пару недель пребывания в нашем чарте.
1: Шансон

0: Радио «Самсон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Одни и ярко горят на небе, другие задевают главные струны вашей души. Звезды на ладони. Уникальный музыкальный гороскоп «Радио Шансон». 12 знаков зодиака. 12 любимых песен с ответами на насущные вопросы этого дня.
1: Утреннее шоу в формате 2D на «Радио Шансон».
0: Для лиц старше 18 лет.
2: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
3: Алена Петровская занимает на этой неделе 7-ю строчку. В ее песнях эмоции обычно раскрываются постепенно, без попытки рассказать все и сразу. Сердце бьется в закрытую дверь, именно такая история. Здесь многое передается голосом, ожидания, переживания и внутреннее напряжение.

0: Султан Лагучев остановился на 6-м месте. А это уже та часть хит-парада, где каждый следующий результат становится все интереснее. «Роза черная» — яркая песня с узнаваемой манерой Султана. В ней есть и характер, и настроение, и тот самый почерк, по которому исполнителя можно узнать практически сразу.
1: «Шансон

0: Евгений Григорьев на этой неделе на 5-й строчке. «Обожгла любовь», название после которого вопросов о градусе происходящего уже не возникает. Но за этой эмоциональной историей прежде всего голос Жеки и его очень личная манера исполнения. Давайте послушаем.
1: Шансон номер 5.
2: «Я хочу у лукоморья

0: Александр Новиков сегодня оказался совсем близко к тройке. У него свой темп и своя интонация. Ему совершенно не нужно торопиться, чтобы удерживать внимание. Песня «Разлетелись как птицы» звучит именно в этой узнаваемой новиковской манере. Спокойно, образно, с характером. Четвертое место.
1: Шансон номер 4.
2: «Разлетелись как птицы с тобой, а кричать в небе нечего. Но летая под небом опять, на круг

вечере заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто.

0: Вопросы, волнующие автолюбителей. Факты, полезные для автовладельцев. Темы, интересные каждому в программе «Вечерний заезд». Тест-драйв, звездные гости и последние новости автомобильного рынка в прямом эфире. «Вечерний заезд». Каждый понедельник в 8 вечера на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Радио «Шансон» представляет.
4: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
5: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prode.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Шансон года.
0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
7: Игорь Слуцкий с песней «Ошибка» сегодня оказывается выше большинства участников. И здесь, пожалуй, единственная ошибка – это предположить, что третье место для него выглядит не очень убедительно. Наоборот, до главного результата остается совсем немного. И поверьте мне, у Игоря есть все шансы добраться до самой вершины.
0: Шансон.

0: Михаил Шуфутинский с песней «Последний полет» снова в самой верхней части хит-парада. До лидерства всего одна ступень, одна фамилия, одна песня. Но сегодня Михаил Захарович – серебряный призер.
1: Шансон номер два.
2: Небо надо мной плакало мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: от моей любви. Не лги.
1: Не лги.
0: И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди. То, что не любила ты меня.

0: Предлагаю сделать небольшую передышку, а заодно вспомнить предыдущих участников шансон-чарта.
1: Обрати внимание на мое страдание, как бросает меня жар, загибает кровь.
0: Сосо Павлиашвили открыл выпуск премьеры. Новинка под названием «Обрати внимание» на 12-м месте.
2: В дом зайду и буду твоей кошкой, буду твоей кошкой ласковым.
0: Юлия Михальчик с песней «Буду твоей кошкой» 11.
3: Я могу простить все, только растопи лед.
0: Виктор Королев растопил лед на 10 строчке.
4: Москва, Санкт-Петербург, значит, опять обнимут белые ночи.
0: Денис Майданов и Татьяна Буланова взяли билет на поезд Москва-Санкт-Петербург и пока остановились у платформы под номером 9.

0: Миролюбова представляет свой новый хит Доталова на 8-й строчке.
1: Сердце бьется в закрытую дверь, на пороге лежит судьба.
0: Алена Петровская с чувственной песней «Сердце бьется в закрытую дверь» занимает 7-е место. Султан Лагучев украсил своей розой черной 6-ю ступень.
2: Обошла любовь лампадкой, след оставила.
0: Евгений Григорьев напоминает о технике пожарной безопасности на 5-м месте. Обожгла любовь.
3: Поцелуй — это шрам, но не вздумай лечить.
0: Александр Новиков сегодня 4-й. С лирической историей «Разлетелись как птицы».
4: Настоящих меньше оказалось, тех, кто то за дружбу поднимал.
0: Игорь Слуцкий сотворил ошибку, которая принесла ему бронзовую медаль шансон-чарта.
5: Последний полет нашей любви, и птицы разбиваются о скалы лжи.
0: И, наконец, Михаил Шуфутинский получает серебро за хит «Последний полет». 12 песен, 11 результатов мы уже знаем, остался один. Григорий Лепс и Акмаль. Шутка сегодня становится лидером хит-парада «Шансон года» и занимает 1-е место. Название легкое, результат более чем серьезный. Поздравляем артистов с победой. Напомню, голосовать можно на сайте radioshanson.ru. А нам пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахмедшин. Отличного вам настроения. Пусть неделя будет удачной, новости хорошими, а поводов для улыбки ожидается гораздо больше, чем поводов для переживаний. Берегите себя и до встречи ровно через неделю. Пока.
6: Шансон.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: У вас больничный есть?
4: Да, оформили в САНИС.
3: А он точно официальный?
4: Конечно. Прием врача, анализы и официальный больничный лист по показаниям без доплат. Сразу в соцфонд и на госуслуги. САНИС МИРА 9А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
6: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 36 дней. 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Понятие «стажировка» с 1 марта 2027 года будет официально закреплено в Трудовом кодексе России. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, пишет РИА Новости. Он отметил, что для молодежи

входящий на рынок, это возможность без опыта начать работать по профессии под руководством наставника. По словам Котякова, выпускники учебных заведений зачастую не обладают нужным объемом практических навыков для быстрого трудоустройства. Эту проблему должны решить поправки. Тем временем студентов будут учить применять искусственный интеллект в будущей профессии. Об этом сообщил глава Миноборнауки Валерий Фальков. Как пишет РБК, базовый курс будет общим для студентов всех специальностей. Второй модуль – профессиональный. Его предусмотрят на втором или третьем курсе с учетом будущей работы и особенностей образовательной программы. Напомню, постепенный переход к новой модели высшего образования начался с 1 сентября. Сейчас пилотный проект охватывает 17 вузов. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляй» выйдут легенды «Радио Шансон», Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра «Чепик», «Холла» и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпул. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 84 рубля 90 копеек, евро – 94 рублей 97 копеек. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

От такой песни Любы Успенской, наверное, у всех душа нараспашку, а глаза на мокром месте. Но в такую погоду можно сказать, что это просто дождь попал. А прямо сейчас Эдуард Хуснутдинов, «Я за тобой туда», и пусть это будет про то, как мы все с вами сегодня доберемся до дома, минуя пробки и лишний разговор. Андрей Лобанов у микрофона, это «Самое душевное». Всем прекрасного вечера.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
2: Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Алегрупп».
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: обреченная я.
1: Дорогие друзья, сольному концерту Сергея Куренкова «Быть» 17 октября в Москве в культурном центре «Меридиан». Сергей Куренков споет свои самые, ну и, кстати, ваши, да, любимые песни. Например, «Женщина-воздух», «У тебя в глазах», «Я тебя рисую». Ну и, кстати, будут новые песни также представлены для вас. Да, все будет вживую, без фонограммы, в зале будет по-домашнему тепло и уютно, но и вам должно быть больше 12. Держу.

0: давай поговорим. Хоть знаем я и ты, что все слова давно в душе перегорели, но в памяти моей
1: и в памяти моей
0: так много теплоты,
1: так много теплоты.
0: Я помню, мы с тобой глаза в глаза глядели. Я

Вот мы с тобою здесь, а юность наша где-то. Так хочется туда, туда, где не болит. Давай поговорим.

0: А как раскрасить осень московскую? Да очень просто. Вот представьте, вы когда-нибудь были там, где тысячи людей в унисон поют любимые песни, а воздух просто звенит от энергии? Вот это и есть «Эх, разгуляй». Не просто концерт, а настоящий народный праздник от радио «Шансон». 14 ноября в лайв-арене соберутся те, чьи песни мы знаем наизусть. Михаил Шуфутинский, Виктор Королев, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг и другие легенды жанра. А еще и новые звезды Чепик, Холл и многие другие. Представьте, вы на танцполе, прямо у сцены, рядом такие же фанаты, все танцуют, поют, смеются, ловят взгляды артистов. Вот, чтобы прийти туда, нужно быть старше 12 лет.
1: Когда отсчитываешь дни, а их навалом, и перечеркнута любовь лесоповалом, и много шансов дуба дать, и выжить много, и 50 на 50 не безнадега.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Первое правило Хавей ЛФ-7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавей ЛФ-7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавей ЛФ-7 2026 модельного года не является объектом действия 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавей ЛФ-7 на сайте хавейл.ру.
3: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства.

0: Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая,

Это Михаил Шафутинский, «Случайность», а сейчас немного о человеке, который был по-настоящему своим для шансона. 4 октября ушел из жизни Леонид Телешев, певец, композитор, продюсер. Он много сделал для сохранения наследия Михаила Круга, не раз выступал на «Эх, разгуляй», получил «Шансон года», а его песни часто звучали и звучат у нас в эфире. Еще он потрясающе рассказывал истории. Рядом с ним сразу становилось тепло и спокойно. Сегодня в 20.00 в «Живой струне» повторим выпуск от 17 июня 2022 года. Тогда Леонид Михайлович в последний раз был у нас в студии. Снова услышим его голос и песни. Светлая память, Леонид Михайлович.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: Медсправки для водителей станут электронными. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Минфин поддержал повышение лимита выплат по ОСАГО. Об этом в интервью рассказал замминистра финансов Иван Чебесков. Но отметим, что сейчас речь только о выплатах за вред жизни и здоровью. С нынешних 500 тысяч рублей их планируют увеличить до 2 миллионов. Об увеличении лимитов по ремонту автомобиля речь пока не идет. Также в министерстве предупредили, за этим шагом может последовать рост тарифов. В ведомстве рассчитывают, что подорожание полисов будет несущественным. Медсправки для водителей станут электронными. С 1 марта медицинские заключения планируют оформлять только в электронном виде и через единую систему передавать в МВД. Бумажный вариант можно будет получить только по желанию. Если на осмотре найдут признаки болезни, препятствующие управлению, водитель отправит на доп. Обследование. При подтверждении диагноза уведомление придет через госуслуги. Новые правила заработают вместе с законом о безопасности дорожного движения. Южная Корея могла поставить в Россию 176 тысяч тонн автомобильного топлива. Об этом накануне сообщила британская газета «Гардиан». Официальных подтверждений нет. Поставки якобы шли танкерами. Формально такая торговля не нарушает корейское законодательство. Нефтепродукты в санкционный список не включены. Но в Сеуле информацию подтвердить отказались. Только дежурно заявили о соблюдении всех правил. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон» для лиц старше 18 лет.

0: 20 часов Костомукша.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день, с новостями у микрофона Даниил Бриллиантов. Районы Карелии получили миллиарды рублей на дороги и школы. Муниципалитетам республики выделили дотации. По информации Минфина Карелии, субсидии и другие средства предоставлены в объеме более 4 миллиардов рублей. Это на 11% больше, чем годом ранее. Деньги направят районам на решение вопросов местного значения. Больше всего на ремонт и содержание дорог. Также в списке трат модернизация школьных систем образования, комплексное развитие сельских территорий и организация бесплатного горячего питания в школах. В Костомукше полиция расследует уголовное дело о разбое. Местный житель угрожал женщине ножом и требовал деньги. В полицию обратилась 44-летняя костомукшанка. Она рассказала, что в тот день сняла в банкомате деньги. Затем вышла на улицу и стала складывать их в кошелек. В этот момент ее заметил мужчина. Он начал угрожать ножом и требовать у нее наличные. Женщина не согласилась. Поговорив с обидчиком, она поняла, что ему нужно на самом деле. В ближайшем магазине она купила мужчине маленькую бутылку водки, после чего он скрылся. А женщина отправилась в полицию. В отношении безработного костомукшанина возбуждено уголовное дело о разбое, ему грозит до 10 лет тюрьмы. Сообщение о нападении медведя в Карелии оказалось ложью. Минприроды региона проверила появившуюся в СМИ информацию о встрече девушки с медведем в Ведлозере. Специалисты охотнадзора связались с местной жительницей. Она им рассказала, что публикации об этом случае преувеличены. Встреча с медведем действительно была, но зверь испугался девушки и убежал. Нападения не было, подчеркнули в Минприроды. Выход животного был однократным. Охотинспекторы уверяют, что реагируют на все обращения граждан. При выходе дикого животного в населенный пункт нужно звонить в единую службу спасения по номеру 112 или в Минприроды Карелии. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников в Костомукше. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, дом 12. Телефон плюс 7 995 554 74 18. Сегодня синоптики обещают в Костомукше пасмурную погоду, в течение дня дождь и мокрый снег. Ветер северо-восточный 3-4 метра в секунду, температура воздуха плюс 2, плюс 5 градусов. К этому часу у меня все новости, желаю всем хорошего дня.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.

0: Я вас приветствую, люди добрые. Юлия Степанова мне сегодня помогает. Юль, привет.
1: Вечер добрый.
0: Да, сегодня пятница, вечер, прекрасный прохладный вечер.
1: Да, это ты всегда значит... по пятницам к нам приходишь.
0: Да, на всех. Обычно по пятницам я здесь. Да. Сегодня прекрасный прохладный вечер. Это значит, что в ближайший час я предлагаю вам провести вместе под хорошую живую музыку, потому что программа называется «Живая струна». И сегодня концерт нам замечательный подарит прекрасный друг радио «Шансон», певец, композитор, продюсер Леонид Телешов. Привет.
2: Привет. Привет. Привет.
0: Ну, наконец-то, с живыми музыкантами.
2: Да.
0: Прямиком из Твери. И, насколько я знаю, сегодня каталась до эфира там по городу уже в 5 часов вечера, если верить Любе Володиной. Вы уже здесь что-то делали.
2: Да,
0: то есть
2: да.
0: вы очень раненько приехали, готовились. И это очень здорово. Люблю пунктуальных, ответственных людей. Мы по-стариковски с тобой уже обсудили прекрасную погоду, что мы не опухаем, что пуха нету, что мошка под дождем не кусается. Ну, в общем, вот эти вот возрастные проблемы и маленькие радости. Вот просто 20 градусов тепла, и уже хорошо. Уже совсем другое настроение, не правда ли? Как надо, как после 50 мало надо для счастья. Ну, хорошо. Я думаю, что музыкантов ты представишь чуть-чуть попозже. Ну, во всяком случае, после первой хотя бы песни. И давай, не зря же репетировали, не зря ехали, расстояние преодолевали. Поехали.
2: Поехали.

другому говоришь, любимый. Что-то тихо шепчешь о судьбе, словно лист вдоль осени гонимый. Не хочу раздумий о себе.

0: Леонид Телишев, если только что к нам присоединились, слушайте нас, смотрите в живой струне. Классика жанра. Прямо бальзам на сердце.
1: Спасибо, Ксюша.
0: Да. Лень, ну, представь парней.
1: Ну, справа от меня Анатолий Котов. Это представитель вот студии «Салам».
0: Угу.
1: Вот, и
0: легендарный.
1: Легендарной студии нашей
0: «Салам». Самый серьезный из вас всех вообще.
1: Ну, да, Анатолий Борисович Котов.
0: Я сегодня столько всего смешного рассказывала в грим-уборной. Все ржались, а хоть бы вот мускул дрогнул. И думаю, ну, не знаю, может, какие-то наушники, которых я не вижу, и просто он меня не слышит.
1: Просто серьезный.
0: Просто серьезный.
1: Отличный человек, музыкант, и вообще, ну, не знаю, что сказать даже. Вот, Толь, Борис, спасибо тебе большое, что ты есть такой вот.
2: Поэтому и мало было.
0: Красивое, красивое.
1: Да, да. Слева от меня Виталий Барменков. Угу. Да. Ну, мы вот недавно познакомились, работаем.
0: Ну, судя по тому, что фамилию подсказывают, то совсем
1: нет,
0: недавно.
1: Я помню хорошо. Он работает в нашей Тверской филармонии.
0: Угу.
1: Вот, тоже отличный музыкант и как человек хороший. Вот сейчас сработались, слава тебе, Господи. Вот. Ну, что еще сказать? Молодец, гастролирует.
0: Сам с гитарой?
1: Нет. С гитарой, конечно же. С дедюлей.
0: А, с дедюлей, да?
1: Да, работает. Ну и вообще, много где работает. Молодец. Ну, хороший музыкант он сегодня.
0: Я что-то про дедюлю начиталась. Я-то его хорошо знаю. Что-то начиталась. Какой-то монстр прямо. Прямо монстр какой-то. Ну вот и желтая пресса, это прекрасная. Сейчас же время-то читать очень много. Все читаешь прямо подряд.
3: Ты потом спрашиваешь, почему артисты не улыбаются.
0: Я прям, я думал, дедюля такой славный и все. А я прочитал, это прямо монстр. Монстр, нет?
2: Нет.
0: Не, нормально. Или он только женщинами такой?
2: Вообще не монстр.
0: Не монстр, да? Ну ладно, хорошо. Интригу повесила. Сейчас все побегут читать про дедюлю, да?
1: Да, это Сергей Петросян тоже как бы на студии «Салам». Вот он приехал.
0: Сердце вашего коллектива сегодняшнего.
1: Да, ну Сергей пишет тоже хорошие песни. И много кто на эстраде поет его песни. Вот, талантливый, играет на всем буквально. Вот, ну, Сергей Петросян.
0: Отлично.
1: Да.
0: Слушай, а ты специально вот для живой струны вот такой именно состав? Или вы...
1: Ну, мы собираемся, нет-нет, вот.
0: Да, нам да, на студии, да. Например, там да, еще что-то, да.
1: Да, мы собираемся где-то там выступить, надо будет, да. Вот ребята мне помогают всегда.
0: Стесняюсь спросить, про что эта песня, она называется «На половинке».
1: Половинки, ну, это два...
0: Я сегодня игривое настроение.
1: Это радует. Ну, это, конечно же, про двух влюбленных людей, которые...
0: Ну, я тоже так и подумала.
1: По какой-то причине недопонимания расстались. И песня вот про это.
4: Живая страна. Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас.
5: Только для вас.
4: Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио «Шансон».
6: Для лиц старше 18 лет.

0: А сегодня свой концерт нам дарит Леонид Телешев. Ну и, разумеется, не один, с музыкантами. Все абсолютно вживую. Это здорово. Насколько я знаю, много будет песен новых.
1: Да.
0: Да, потому что идет работа или закончилась над альбомом. Да? Ну, рассказывай, что из тебя все щипцами-то вытягиваю. Хвастайся, пришел, да. Хвастайся.
1: Конечно же, я записал уже практически два альбома. Угу. Вот, и сейчас на третий работаем. И несколько вот песен будем сейчас исполнять из нового альбома.
0: Так вот, хоть намекни, какие.
1: Какие? Ну, там, допустим, «Я сирота».
0: Вот это сейчас как раз песней будет. Видишь, как я как-то так вот неожиданно так как-то подвела. Так.
1: Я их буду объявлять.
0: Конечно, вот эта тверская скромность, она, конечно, украшает. Но артист приходит сюда меньше, чем на час. Мы к вам заехали на час.
1: Это про нас песня?
0: Да, да. Пользуйся этим временем. Хвастайся, рассказывай.
2: Не как сирота.
0: «Я сирота». Новая песня.
1: Да, послушаем. Можно минуточку?
3: Я не подготовился.
1: Мой папа добрый был, но без характера. Воспитывал меня, как только мог. Когда женился он повторно, на ура. Физически я сразу за ним мог. А мачех, как мать, была негодная. Наряды и разгул не по средствам. Частенько плоть моя была голодная. И о себе решил я думать сам.

прибавлял. Когда окреп, сказал адью провинция, добрался тихо зайцем до Москвы. За прошлый год проблагодарил столицу я, освободился и пошел на вы.

увидел лист, подхваченный метелью. К своей судьбе спешу на рандеву. Как маяки, поставленные цели, куда-то вдаль настойчиво зовут. Там новых песен, тексты и мотивы. Там гул оваций не дает вдохнуть. Ведь я не тот, кто стоя у обрыва, за горизонт боится заглянуть.

я не боялся, не просил, не верил. Когда мосты горели за спиной, и оставляя прошлому потери, в дорогу звал двух ангелов с собой.

неизменный, но каждому свой. И пусть другие, понижая планку, о днях давно утраченных скорбят.

0: И Леонид Телишев сегодня дарит нам свое живое выступление. Боже мой, как я соскучилась по чистому жанру, вот по жанру в чистом виде, потому что сейчас все-таки такое смешание всего и как-то приэстрадено, как-то, ну вот, да, аранжировано все вот это. А вот это вот прямо вот шансон, какой он есть. Тоже свежие песни, да, как я понимаю, потому что немножко слова забываешь. Но в этом есть такой, такой изюм, изюм.
1: Все возраст.
0: Да. Нет, ну ты
2: а
0: вот...
2: мне показалось, что это что-то вроде запикивания на телевидении.
0: Нет, он первый раз-то... Нет, он первый раз-то нормально все, а потом уже...
2: Судьба бывает честной.
1: Забыл, какая она бывает.
0: Да. Ну, вот то же самое касается и предыдущей песни, которая была до перерыва, «Я сирота». На сына, правда, все повесил, что он недораспечатал еще один куплет. Он сейчас слушает, говорит, ага, батя, надо на троп пить.
1: Сыну.
0: Да. Ну смотри, ты же композитор, продюсер, певец. А кто пишет, я имею в виду текст?
1: Ну, всякое разное. И сам я пишу, конечно. И вот это вот, допустим...
0: Ну вот это вот судьба.
1: Судьба это... Я говорю, я сначала написал музыку, вот, а потом вот товарищ мне один подарил мне этот стих, он мне написал его на день рождения, вот это, что я спел сейчас. Вот, и еще одну я написал, вот, я хотел ту, мы сначала и начали репетировать, ну, вот, свою песню, вот, но решили эту спеть, потому что ту я записываю сейчас в студии, а эту как бы еще пока нет, руки не дают, давайте споем ее. Вот, ну, по-всякому, я сам пишу, и много, кто со мной работает, немного,
0: То есть у тебя такого какого-то постоянного, ну, соавтора, что ли, нет?
1: Нет, вот, есть у меня постоянно, вот «Сирота», допустим, это я работаю, Сережа Бабаков такой есть, вот, это его песни, вот, такие быстренькие, веселенькие, вот.
0: Ну, для тех, кто знает, тот знает, поклонники жанра, а кто, например, вдруг раз и решил сегодня вот так вот послушать концертик, неожиданно. Не понимает, кто это такой Леонид Телишев. Ну, во-первых, это близкий друг Михаила Круга. Круга-то вы, наверное, знаете. Вот. Также он вывел на сцену как продюсер. Благодаря тебе же, да, вышла Ирина Круг на сцену. Это большое дело. И стал вдохновителем фестиваля. Фестиваль шансона в Твери, имени Михаила Круга. Как поживает этот фестиваль?
1: Ну, как бы я закончил его делать, закончил, может быть, временно, потому что тяжеловато стало, потом еще плюс...
0: Нет, но еще же время вот это и было, время... пандемия.
1: Да. Вот есть такие мысли, конечно же, продолжить, но будем смотреть.
0: А сколько раз ты его делал?
1: Реально 15.
0: Ой, ну это
1: 15
0: много.
1: Лет, да.
0: Да, это много. А что, как-то, с чем связано? Как-то люди, фестиваль же это делают и бесплатное, по большому счету.
1: Ну, вот именно. Вот,
0: да.
1: Это все на моих плечах было.
0: Ну, да. Вот. И люди как-то бесплатно стали не очень легки на подъем.
1: Нет. Много приезжало, конечно же, и выручали меня. Нет, я практически...
0: Ну, это хорошая история. Это хорошая история, конечно, для начинающих, для новых имен как-то заявиться. Но привлечь публику и все, конечно, нужно, чтобы были имена.
1: Ну, конечно.
0: Это закон.
1: Ну, ни одного провала не было. У меня всегда были хорошие артисты, и он так нашумел, в принципе. Очень хороший был фестиваль. Вот. Ну, ничего, даст Бог, продолжим.
0: Ну, может быть, да. Хорошо. Едем дальше. Я лобаю.
1: В ресторане.
0: В ресторане. Лабух по-нашему.
1: Да.

Сметана ждет. Пусть хоть старый, но богатый замуж позовет. У нее в руках рабочих даже сталь кипит. А когда меня увидит, здравствуй, говорит. Здравствуй, ну что с того, что день плохой? Здравствуй.

под вечер девушка зашла. Искренно любовь искала, да вот не нашла. Гитаристу приставала, знала, что творит.

0: Леонид Телишев, сегодня в живой струне. Ну, а где ты лобаешь? Есть какой-нибудь, в Твери есть какое-нибудь такое место хорошее? Я давно не была в Твери. Какое-нибудь такое есть?
1: Приедешь в гости?
0: Да с удовольствием. Например, если у тебя какой-нибудь там концерт, что тут ехать? А часто вообще там выступаешь?
1: Бывает, конечно.
0: То есть, в принципе, тебя там должны знать на родине.
1: Ну, знать-то знают.
0: Да. Тебя же должны там как-то знать, любить. Какое-то место есть такое?
1: Еще с 90-х так.
0: Ну, да, да, да. Вот. Наверное, какое-то есть такое место, где ты там время от времени можно тебя послушать. Ты мне знаешь, кажется, у любого артиста есть там, у кого там гнездо глухаря, у кого-то там еще что-то. Ну, какое-то такое место, куда...
1: Это Москва.
0: Ну, почему? Гнездо глухаря это и в Питере теперь он открыли.
1: Да?
0: Нет, неважно. Я имею в виду, что...
1: я понял тебя, да.
0: Какое-то
1: да.
0: Местечко, где наиболее вот как-то этого артиста любят, или он любит это место, но...
1: Ну, это бывает, знаешь, я делаю где-то 2-3 раза в год концерты.
0: Угу.
1: Вот, и собирается, конечно же, аншлаговый зал. Вот, и...
0: Ну, так не балуешь, в общем-то,
1: мы
0: людей.
1: Да, мы гремим там.
0: Да?
1: Да, похулиганим.
0: А что так мало 2-3 раза в год?
1: Ну, это Тверь.
0: Больше студийный такой товарищ?
1: Ну, почему студийный? Нет, я же езжу по гастролькам.
0: Ну, гастрольки-то есть, да?
1: Да, славьте Господи.
0: Куда чаще всего зовут? Где тебя больше всего? Где Телишева, кроме Родины? Малый.
1: Ну, вот, да, вот эти, конечно, 2-2,5 года они выбили, но так вот в основном уже есть, конечно, такие, которые меня любят, поклонники, да, и приглашают. Ну, на корпоративы, будем говорить.
0: Ну,
1: так.
0: Да, ну, слушай.
1: Вот, это очень замечательно.
0: Это в самом прямом смысле дорогого стоит.
1: Да, это мои друзья, которые, да, имеют возможность пригласить.
0: Нет, ну, вот какой-то город вообще, вот просто, который тебя особенно любит. Вот, например, у Миши Круг, он, по-моему, вот я говорил, его говорит, меня Черепа любит, Череповец.
1: Да не только.
0: Но Череп, он всегда с удовольствием в Черепа ездил. Череп, у него даже есть эти фотографии, где он, это табличка, и он Черепа, Череповец. Ну, он часто просто.
1: Нет, ну, Миша, ну...
0: Но он везде его любили, это понятно.
1: Да, Миша его везде любили, да. Вот. Но как это сказать, какой вот прям город, куда я езжу, так не знаю.
0: Да?
1: Куда пригласили, туда и поехал.
0: Понятно. Вот. Не капризничай.
1: Ну да. Мы не любим это.
0: Угу.
1: Капризульки.
0: Хорошо. Три дома, вот это, конечно.
1: Можно?
0: Это что, рассказать?
1: Да.
0: Давай, рассказывай.
1: Быстренько тогда я принимал.
0: Конечно, конечно, у нас времени, кстати, да, всегда.
1: Да?
0: Мы так как-то быстро поем. Песенки короткие нынче
1: нет,
0: пошли.
1: Нет, мы по 3,5 минутки они у нас.
0: Правильно. Смотришь, зришь в корень, чтобы на радио было, даже это формат.
1: Да, да, да. Приученные.
0: Да, да, да.
1: Однажды, ну, довелось после смерти Игоря Талькова. Вот, ну, такая вот выпала честь поучаствовать, и пластинку выпускали. Она называлась «Чистые труды».
0: Угу.
1: Вот. Ну и семья, Игорь Тальков-младший, вот, приехали ко мне в гости и пригласили меня спеть неизданную песню.
0: Угу.
1: Она называется «Три дома».
0: Угу.
1: И мы ее попробовали, спели. Она вошла в пластинку, в эту «Чистые труды». Вот. Ну и хотим сегодня показать.
0: То есть, в принципе, это песня, написанная Игорем Тальковым.
1: Это Игорь Тальков, да. В чистом виде.
0: Давай, слушай.
1: Неизданная.
2: Живая струна. Реклама на радио «Шансон». Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
4: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
3: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
4: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
3: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
4: Только бипедастр с собой захвати.
2: Радио «Шансон» представляет
5: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Я в одиночестве бездонном, у безымянного окна стою и слышу, как крадется тишина. Тяжелой ношею на плечи ложится хмурый летний вечер, с немым указом

каком-то странном исступлении, меняя краски без труда, воображение творит как никогда. Я вижу маму в доме первом, она надеется, наверное, что я вернусь к ней и останусь навсегда.

0: Я в одиночестве бездонном стою один на всей земле. Смотрю, как тают все три дома на нарисованном стекле.
1: Живая струна. Леонид Телишев в живой струне. Лень, удивил прям.
2: Да?
1: Ты меня удивил, реально, ты поешь. Ты прям поешь. Ну, я серьезно, я ну, как-то этот жанр, в принципе, конечно, хорошо, если человек поет. Но, в принципе, он подразумевает рассказ под музыку, интонирование. В общем-то, он, ну, понимаешь, да, я так, в общем-то, к тебе относился. Ты вот прям поешь, да?
2: Спасибо.
1: Юль.
3: Кто здесь?
1: Где я? Юль, прямо поет.
3: Нет, да, я заслушалась.
1: Нет, серьезно, прямо удивил.
2: Спасибо.
1: Ты занимаешься?
2: Нет.
3: Это просто талант от природы.
1: Да, нет, ну а чего? Нет, ну а чего раньше-то так не пел? Я не поняла.
2: Ну.
1: Материала такого, что ли, не было? Я не знаю. Хорошая песня. Я вообще, вот если честно, пусть меня забросают там каминьями, я не сильная поклонница творчества Талькова, во всяком случае, вот последнее, что он делал. Вот, у него хорошая, прекрасная лирика там была. Вот это вот все, что, собственно, еще раз доказывает вот эта песня, да? Не знаю, когда вот он пошел куда-то в какую-то такую... Ну, в общем, тему такую. Мне как-то, я его, вот, не знаю, не поняла вот это. Вот, а песня прекрасная, и тебе она очень идет. И для меня ты прям раскрылся.
2: Ну, спасибо.
1: Прям раскрылся.
2: Очень приятно.
1: Не, ну не зря день прошел, вот я решил. Вот знаешь, так все как-то... Ничего интересного, понимаешь? А тут раз и человек открылся. Нет, правда, это комплимент вот от души, от... миокарда. От самого миокарда. Так, хорошо. Едем дальше. «Стал веселье, хотеть я меньше». Это что-то...
2: Можно я?
1: Постановочка, да. Постановочка, да. Расстановка слов прямо с замахом на романс, да?
2: Ну,
1: «стал веселье, типа... хотеть я меньше». Да?
2: Ну, нет, вот что? Смотри, как...
1: Ой, да я же это...
2: Я в прошлом эфире... Когда мы с тобой были, и это самое... Ты,
1: и что?
2: Так, ты так сказала фразу одну, когда я писал песню «Разве не ужели?»
1: Угу.
2: Про девочек, которые в баре сидели,
1: да,
2: выпившие.
1: Да, да.
2: Я хотел ее из эфира вырезать и вставить в эту самую...
1: Да, а что ты... я сказала? Я же ничего не помню. Ну... У меня же как у рыбы память, понимаешь? 3 секунды.
2: Ты просто, когда я спел песню... «Разве неужели?»
1: Угу.
2: И ты ее и так исполнил. «Разве неужели?» Ну, как положено.
1: Ага.
2: Вот. Я хотел из эфира ее вырезать и вставить в запись.
1: Что ж, а что ж тебе помешало? Что ж тебе помешало?
2: Я еще это сделаю.
1: Ну, хорошо. Я даже забыла. Ну, ладно, слушаем.
2: Да.

0: И Леонид Телешев подарил нам прекрасное выступление вообще для пятницы, для вечера. Я не знаю, как вы, мне прям прибухнуть захотелось.
1: Сиди классно, я все время, когда тебя слушаю,
0: хочется как-то продолжить.
2: Вот у меня перед тем, как я пришла на работу, очень там интересный разговор состоялся с не очень трезвым человеком. Я зашла сюда, вы репетировали, и я вдруг поняла, как же хочется вот... В ресторан. Причем я не сказала.
0: Ну, вот, а ресторан сам к нам приехал. Причем с продуктами. Это серьезно, ну, с подарочками.
2: С ощущением праздника,
0: да,
2: я в том,
0: да,
2: смысле.
0: Разве?
2: Праздник.
0: Не, кстати, песня хорошая, жаль, что она сегодня не прозвучала, но если кто-то, может быть, ее кто-то помнит. Она, ну, в принципе, ее можно, наверное, в каких-то, на каких-то цифровых площадках найти.
3: Конечно.
0: Я думаю. Но она очень смешная песня.
3: Да.
0: Ну что, спасибо, ребята, вам огромное за прекрасный концерт. В этом месте я прощаюсь. Я прощаюсь со слушателями. Не с вами. Со слушателями. Желаю вам хороших выходных, хорошей погоды, какого-то такой гармонии внутри. Мы встретимся через неделю. Будет пятница, будет живая струна. Будет живая струна, будет музыка. Будет музыка, будет хорошее настроение. Это говорю и я. Юль, спасибо тебе большое. Но с вас...
2: Заходи, если что.
0: Ну, я по пятницам обычно. Давай. Вечерами пятница, я здесь. Как правило. А с вас еще одна песня, друзья.
3: Спасибо.

0: Ты не молчи, скажи, скучаю. Сердцу больно, позови, позови.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105,5 FM для лиц старше 18 лет.
2: Всем бодрости и оптимизма на волнах хорошего настроения. С вами Дима Казанцев. Очень скоро вернусь с новостями. Будьте с нами.

Друзья, российские компании массово внедряют нейронные сети. Внимание, цифры. Каждая седьмая уже вовсю использует ИИ. Видимо, чтобы не забывать, куда положил отчет за прошлый квартал. И еще около 20% только готовятся к этому шагу. А знаете, где искусственный интеллект особенно популярен? В сфере услуг. Там каждая пятая организация уже оценила, как круто, когда робот ускоряет работу и делает обслуживание клиентов еще удобнее. И вот сюрприз. Малый бизнес тут впереди планеты всей. Внедряет технологии активнее крупных компаний. Так что, друзья, кажется, будущее уже рядом.

0: Свежее дыхание снова облегчает понимание. Хотя почему бы и нет? День продолжается.
1: Шорох волн набегающих слышен, и далекое пенье трубы над дворцовую острую крышей золоченые светят гербы. Пол паркетный в покоях не скрипнет, бой часов раздается не вдруг. Император играет на скрипке, государство уходит из рук. Император играет на скрипке, государство уходит из рук. Держит строй у ограды пехота, государева верная рать. Надо срочно приказывать что-то, что-то можно еще предпринять. Спят в пруду золоченые рыбки, режут в кухне петрушку и лук. Император играет на скрипке, государство уходит из рук. Император играет на скрипке, государство уходит из рук. Приближенные в страшной тревоге, приближается пьеса к концу. Приближаясь по пыльной дороге, кавалерия скачет к дворцу. В голос скрипки тревожный и зыбкий посторонний вплетается звук. Император играет на скрипке, государство уходит из рук. Блеском сабель и пламенем алым, ненавистных пугая вельмож, он вернется огнем и металлом, на себя самого не похож. А пока одинокий и хлипкий, завершая свой жизненный круг, император играет на скрипке, государство уходит из рук. Император играет на скрипке, государство уходит из рук.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Школа, я скучаю. Каждый человек на вашем пути – либо учитель, либо ученик. Научите себя этому, и жизнь заиграет новыми красками. Под хиты на любимой волне.

От музыки к мыслям вслух. Есть люди, о которых мечтаешь безусловно. Это как дышать или моргать глазами. Главное, ничего и никого в этой жизни не проморгать под хиты на любимой волне.

От музыки к светлым мыслям. Услышал одну классную практику – благодарить всех и вся. И тогда жизнь заиграет новыми смыслами. От музыки к светлым мыслям. Будем надеяться, это работает.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Следить за своими эмоциями – штука полезная. Но рано или поздно чаша терпения переполнится. Поэтому давайте выход эмоциям и чувствам. А что тут плохого быть настоящим? Только каким быть настоящим? Тоже выбор.

все новое – это ведь хорошо забытое старое. Поэтому умение забывать плохое – это, пожалуй, лучшее, что может дать память, или, вернее, ее отсутствие. Давайте вместе забывать плохое и помнить только о хорошем под хиты на любимой волне.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Кое-что интересное загуглил. Что нравится людям в отношениях? Сначала про девушек. Их привлекает высокий рост, атлетическое телосложение, опрятность, приятный запах, уверенность, надежность, честность, эмпатия, уважение и чувство юмора. Ну а мужчины, в свою очередь, обожают ощущать себя нужными, важными и желанными. Большинство ценит чувство юмора, возможность громко смеяться и шутить вместе со своей любимой. Все это сближает и укрепляет доверие.

птицу с руки. Далеко, далеко по течению вечной реки дочь открыла письмо поутру в городке небольшом. Сколько лет уж прошло, только память пробила как гром.

забор. Знала, что повезет, и свидание дал им майор. Грубый выцветший стол, а на нем белый хлеб, колбаса. Он тихонько вошел,

Он обнял, по щеке покатилась слеза. Он ей что-то шептал, и летела душа в небеса. Ты прости, старика, год всего мне осталось мотать. И сказала она: папа, знай,

0: Привет, малыш.
1: Бойтесь своих желаний. Они имеют свойство сбываться. Прямо жизненная мотивация. Но без желаний нам ничего интересного не светит. Поэтому не будем бояться желать.
2: Плавник шорох. И легавая застыла чутко. Ай да выстрел. Только повезло опять не мне. Вечереет. И над озером летают утки, разожирели утка осенью в большой цене.

прощайтесь. Говорю я вам, до скорой встречи. Все вернется, а вернется, значит, будем жить.

поговорим о флешбеках. Незримые вспышки в голове, когда твоя память выкапывает из глубин события из прошлого. Что с этим делать? Одному психологу известно. Но когда на душе неспокойно, вспоминаешь всякую дичь, которая ни разу не веселая. Но я призываю думать в этот момент о чем-нибудь хорошем. Или прям-таки заставлять себя думать о чем-то добром под хиты на любимой волне.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Все мы родом из детства. Поэтому, дети, не верьте родителям, когда они говорят: «Вот будет тебе 18, станешь кем захочешь. Мне уже далеко за 25, а Бэтменом я так и не стал».
2: Я вам мозги не пудрю, уже не тот завод. В меня стрелял поутру из ружей целый взвод. За что мне эта злая, нелепая стезя? Не то чтобы не знаю,

рассказывать нельзя. Мой командир меня почти что спас, но кто-то на расстреле настоял и взвод отлично выполнил приказ. Но был один, который не стрелял. Судьба моя лихая, давно наперекос. Однажды языка я добыл да не донес. И странный тип суетен, незаменимый наш, еще тогда заметил и взял.

Надежды и мечты улетучиваются, когда мы просиживаем штаны в социальных сетях. Возьмем себя в руки и придумаем себе хобби. Это важно, поверьте мне. Постарайтесь разнообразить свою жизнь. Убирайте подальше телефон. Он крадет ваше время.

за зимами, за веснами, вся головушка покрылась сединой. Но не раз ее просили, люки в

0: Часы снова торопятся. Моя смена подошла к логическому хэппи-энду. Далее все в руках моих коллег. С вами был Дима Казанцев.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.
2: С кем сейчас душа твоя?
3: Музыки много.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит Радио Шансон. А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио Шансон представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

лучах заката. Бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет. Бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет, вкус поцелуев терпких.

помнишь, как жестокой вьюгой, кровью ран своих он тебя согрел, нес вперед и раненый хрипел.

тюрьме не хватает сил, конь мундштук железный закусил. Если б знать, что в будущем нас ждет,

0: реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 15 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Я к тебе приду, я тебе возьму за руку. Мы пойдем с тобой, мы пойдем вдвоем за реку. Глянь, как все цветет, все тебя ждет.

Руки протяни, да глаза сомкни и пойдем. Пусть твои ладони родники умоют серебром. Глянь, бабочки народ бросят в хоровод, не откажи. Они тебя так ждали, платье подбирали с той весны. Попросил я пчел вроде ни о чем.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Они звучат для вас в ночной тишине. За каждой из них стоит жизненный опыт. В каждой своя история. Уникальные песни из архивов радио «Шансон» в рубрике «Темная ночка».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: «Темная ночка». Песни, которые есть только у нас. Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: радио «Шансон». Реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захвати.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: мелькает светлый образ невесты.
1: Сойди, сваты, скорее, черт кудрявый. Не мог ботинки вычистить до дна. Здрасте, а я-то дура упустила славу.

по-соседски Вовка налил мне стакан. А я сглотнул, и на тебе, невеста. И вот теперь моей свободы вместо на шею в виде бабочки аркан. Но ничего, я тоже не цветок. Потяжелей ее кило на 8. Чуть что нокаут, и прощения просим. Открой глаза и пялься в потолок.

0: работник ЗАГСа.
1: Дорогие товарищи брачующиеся, вот стоите вы такие улыбающиеся, вот стоите вы такие любующиеся, своими отношениями заканивающимися. Подойдите поближе, расписывающиеся, поднесите свидетеля уже нажравшегося, распишитесь здесь, здесь и здесь. И внесите свидетель, совсем уже, к сожалению,

0: свидетель.
1: Это... Мы сколько и пацанами, а Колька где? А Вовка, он не с нами, а Колька вообще.
0: Работник ЗАГСа.
2: А теперь знак супружеской верности и доблести. Обменяйтесь кольцами 96-й пробы, чтоб делили на всех свои радости и горести, чтоб любили друг друга до самого гроба. А если случатся какие-то неразумения, друг на друга какие-то поползновения, то пройдите в комнату номер 35 и напишите на развод заявление.
0: Невеста.
3: Колечко на палец попался радивый.
4: Тело сухофруктов, минтай и сардины.
0: Сыкровь.
4: Закуску все гости приносят с собой, а что не допели, уносим домой.
0: Гости.

Немного. Не вру, ей-бога. Скажи, Серега, и если б водку гнать не из опилок, то чё б нам было с трёх щелок?

затмения, орал не с горя, а от отупения. Теперь дозвольте пару слов без протокола. Чему нас учит, казать, семья и школа? Что жизнь не сама таких накажет строго, правильно? Тут мы согласны. Скажи, Серега, вот он проснется утром, он сейчас же скажет: пусть жизнь осудит.

такси не судит. Приятно все-таки, что нас тут уважают. Гляди, Серег, подвозят, гляди, сажают. Разбудит утром не петух, прокукурека, сержант подымет, как человек.

кабанский музыкант. Ах, сколько их по свету разбросано кругом, вблизи и вдалеке. Алёша ни при чём.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет.
1: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
2: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
4: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.
5: Пару слов о народе.

богоносец, народ гуманист, терпимый к таким мелочам. Народ атеист, разгильдяй, пофигист, какой поворотник к чертям. Не нужна нам законов конкретных.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ-10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глаз.

солнце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: Темная ночка на радио «Шансон».
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

менялся мир с ним, менялся я. И стал смотреть в небо по-другому. Лишь не менялась любовь моя.

Хмурый вечер скулит за окошком, вьюга бродит всю ночь у дверей. Грусть-тоска, словно дикая кошка, на груди притаилась моей. В голове и в глазах.

помолись за грехи мои Богу, попроси в нашем горе помочь, разыскать между нами дорогу сквозь туман, сквозь пургу и сквозь всю ночь.

сделай так, что я вновь стал ребенком. Называй меня снова таким черномазым капризным котенком, своим сыном и счастьем своим.

Я в душе тем же сыном остался. Слышишь, мама, откликнись скорей. Хмурый ветер скулит за окошком, вьюга бродит.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 14 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Привет, друзья! С вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая,

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: На радио Шансон реклама.
1: Следующая остановка — большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
4: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
5: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
4: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
5: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
4: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
5: Только пипедастр с собой захвати.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: документ, да нет, билета мало. С животными нельзя, контроль ветеринарный придумала не я. Пес выронил авоську, предчувствие беды. Хозяин стюардессе, родная, пощади. Пес у меня смышленый, он вынесет полет. А не лететь нельзя нам, работа очень ждет. Работа ждет, летите, а пса не будет здесь. Из-за него не можем задерживать мы рейс. И пес как будто понял, и вниз пошел по трапу, успев лишь на прощание хозяину дать лапу. Я думал, очень редко так плачут мужики. Скорее всего, от ветра те слезы потекли. Мужик здоровый, крепкий, входя в крылатый рай, шептал своей собаке: прости, дружок, прощай, прощай. И к полосе разлуки помчался самолет, и улыбались суки на весь гражданский флот. Они ж не виноваты, ведь справки точно нет. Да что им та собака, и что им тот билет? Хозяин оклемался, все у людей легко. А пес, пес ждать остался, ждать друга своего. 4 долгих года людей не подпускал. Тайком на летном поле он объедки подбирал. В любую непогоду встречал он каждый рейс. Такая вот порода в дворнягах наших есть. Он типа самолетов прекрасно различал. Он ждал Ил-18, но слишком долго ждал. И вот однажды утром, весеннюю порой, провел он свой последний собачий спецконтроль. Потом прилег у трапа, заплакал тихо так, как жаль, навек недолгий отмерен для собак. Он вспомнил, как хозяин всегда его ласкал, и женщину, которой он друга ревновал. Он ничего дурного и вспомнить не сумел, ведь вспоминать плохое скорей людской удел. Когда на север я лечу по разным там причинам, я очень встретиться хочу с хозяином той псины. Хочу задать ему вопрос, что так волнует с детства. Кому же в жертву ты принес своей собаке сердце? Сердце.
1: Радио «Шансон».

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ-10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: «Школьная ночка» на радио «Шансон».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.